0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23-24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23-24.

0: Какое искушение может быть названо самым тонким? То, которое тихо шепчет на ухо, которое приятно нашим чувствам и радует наше воображение. Это искушение – желание воздать злом за зло, отомстить.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Простой пастух, одаренный музыкант, талантливый военачальник, величайший израильский царь. Саул притеснял Давида, искал его, чтобы убить, верил ложным слухам о нем. Молодой человек имел все причины ненавидеть царя и желать ему смерти. Глядя на эту ситуацию человеческими глазами, мы можем сказать, что Давид имел полное право отомстить Саулу. Но человек по сердцу Бога так не поступает. Даже когда у него была возможность отомстить, он поборол это искушение. Это хороший пример для подражания.
0: Мир вам, дорогие друзья! Вы думали когда-нибудь о том, какое самое тонкое искушение в вашей жизни? Подумайте об этом сейчас. Сегодня, читая 24 главу первой книги Царств, мы будем говорить о тонких искушениях, которые встречаются в нашей жизни. Давайте прочитаем еще раз об одном эпизоде в жизни Давида, убегающего от царя Саула. Откройте вместе со мной первую книгу Царств, 24 главу, начиная с первого стиха и до конца главы. Читайте и слушайте внимательно, потому что этот текст стоит нашего внимания. Первая книга Царств, 24 глава, с 1 стиха. «И вышел Давид оттуда, и жил в безопасных местах Энгади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. И потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видит глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя. А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе». Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобою. О, рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой, плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в твои руки, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его зашли в место укрепленное. Аминь. Дорогие друзья, если бы мы сейчас смогли подсчитать количество людей, которым мы хотели бы отомстить, то удивились бы, как много мы их могли бы назвать. А вот те, кто сейчас, пытаясь вспомнить, не смогли бы назвать ни одного человека, то поздравляю, вы знаете секрет борьбы с местью. Месть – это самое тонкое искушение, с которым сталкивается человек. И с ним очень сложно бороться. Может быть, вы сталкивались с такой ситуацией, когда начальник обещал вам повышение на работе, а назначил другого человека. Может быть, ваша жена ушла, когда ваша жизнь оказалась на волоске, когда все было так сложно, и вместо поддержки она отвернулась. Или, может быть, ваши родители, которые не давали вам того, в чем вы больше всего нуждались. И сегодня вы живете с желанием отомстить. Вы ждете подходящего момента. Может быть, это ваш друг, которому вы доверили какую-то личную информацию, и он не просто рассказал ее другим, но и приукрасил. А может быть, ваш учитель не слушал вас, игнорировал ваше мнение. У каждого из нас в жизни бывают такие ситуации, когда мы чувствуем, что еще чуть-чуть, и чаша будет переполнена. Хочется воздать, научить. Должна же быть справедливость. Есть другая опасность. Это зависть. У другого есть то, чего у меня нет. Но это же несправедливо. Должен вам сказать, что неспособность справиться с искушением мщения может сломать вашу христианскую жизнь. Каждый человек желает, чтобы его уважали. А если бы заботились и любили, то это было бы прекрасно. Каждый из нас очень любит фразу «Мое право, мои права». У меня есть мои права, я не дверной коврик и требую, чтобы мои права не нарушались. И я отказываюсь просто лежать и позволять кому бы то ни было вытирать об меня ноги. У меня есть право. Это же несправедливо. Но сейчас я не говорю о ваших правах в свете Конституции, прав человека или гражданина страны. Я имею в виду наши личные права, когда какое-то зло было направлено именно против вас, и вы считаете, что требуется отмщение. Некоторые говорят более сложным языком. Это справедливое возмездие. Иногда мы так оправдываем свое желание отомстить. Я поступил правильно, потому что этот человек поступил несправедливо по отношению ко мне. И теперь необходимо возмездие. Давайте посмотрим, что Бог говорит о мести. Об этом очень хорошо написано в 12 главе послания к римлянам. И здесь написано: кому мы можем мстить? Никому. Именно с этого слова начинается 17 стих. Вот послушайте, пишет апостол Павел. И это не мои слова, это слова Господа. Давайте откроем послание к римлянам, 12:17. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Библии мы не так часто встречаем тексты, которые начинаются словами «никому никогда». А в этом тексте мы видим именно это слово «никому». Апостол Павел был реалистом, он хорошо знал людей, и поэтому мы читаем в 18 стихе, он говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Другими словами, мы не можем изменить другого человека, и управлять собой вы можете только с Божьей помощью. А если вас кто-то обидел, то оставьте это Господу. А с вашей стороны делайте все возможное, чтобы был мир между вами и другими людьми. Никто не говорит, что это будет легко, но сделайте все возможное, чтобы между вами не было конфликта. Читаем дальше 12 главу послания к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. И эти слова сказал сам Господь. И все, что я хочу вам сказать сегодня, связано именно с этими тремя стихами из 12 главы послания к римлянам. Кроме того, мы рассмотрим ситуацию жизни Давида, который испытывал на себе несправедливые отношения со стороны царя Саула. Но перед тем, как мы детально обсудим историю Давида, хочу предложить вашему вниманию этапы процесса мести. Запомните или даже запишите три слова. Первое слово – травма. Второе – уязвимость, а третье – испорченность. Когда мы соединяем эти три слова и смешиваем все вместе, то мы получаем как раз слово «месть». Мне была нанесена личная обида, другой человек ранил лично меня, и люди по своей плотской природе ищут уязвимые места в других, поджидают момент и бьют именно в это место, и таким образом они мстят за свои обиды, за свои ранения. Но знаете ли вы, что это манера поведения животного? Наверняка вы видели примеры мести на дороге. Когда машины начинают подрезать того, кто подрезал их, не уступают дорогу, рискуют не только целостностью своей машины, но и своей жизнью, своим здоровьем. Но они хотят отомстить и не оставить обидчика безнаказанным. Но почему они так делают? Потому что хотят доказать, что у них есть свои права, которые они готовы отстаивать. И я много раз видел, как несколько дерзких водителей готовы отомстить, или, как они говорят, научить их уважать. И готов подставить свою машину под удар. А знаете, с кого все началось? С Каина, который принес свой дар Богу, а Бог сказал, я не принимаю его. И Каин посмотрел в сторону, где жертву приносил его брат Авель. Услышал, как Бог сказал, принимаю. И Каину очень не понравилось все происходящее. Он был обижен. И когда Авель оказался в уязвимом положении, когда они были один на один, то Каин убил своего брата. Это природа зверя. Вы сейчас сидите в своих удобных креслах, слушаете и думаете, но меня это не касается, я умею справляться со своими обидами. Но, может быть, уже сегодня вы столкнетесь с этой проблемой, когда вам будет нанесена личная обида. И в своих мыслях вы будете продумывать, а где же слабое место этого обидчика, желая отомстить ему. Мы начинаем действовать по своему плану, руководствоваться своими желаниями, если только Господь не вмешается, не внесет свои коррективы. А текст, который мы прочитали, именно к этому нас и призывал. Доверить все Богу, позволить Ему вмешаться. Он лучший судья и воспитатель. Но давайте не забывайте о Давиде. Это был великий человек. Что мы помним о нем? Он был начальником израильской армии. Как раз перед этим он одержал победу над великаном Голиафом. Люди начали восхвалять его и слагать о нем песни. Помните, что говорили женщины на улицах? Саул убил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Саулу не нужно было обладать какой-то уникальной проницательностью, чтобы понять, что этот молодой человек обгонял его в популярности. Поэтому царь смотрел на Давида с подозрением. И как вы помните, Он не один раз пытался убить Давида. В конце концов, он смещает его с должности в армии, лишает его званий, и Давид становится беглецом, беженцем в пустынях Иудеи. Он лишился своего дома, потерял жену, ближайшего друга, наставника и духовного учителя Самуила. И в завершении всего он потерял всякое самоуважение, когда пускал пену на бороду перед царем Гафа. А затем Давид прячется в пещере, желая одного — умереть. Мне рассказали одну забавную историю. Вот послушайте, пожалуйста. Один мужчина всю жизнь нес тяжелую ношу, которая все больше и больше давила на его плечи. Дорога была неровная, ноша становилась все тяжелее. И вот этот мужчина падает без сил, сбрасывая бремя, и кричит: «Я готов умереть! Больше я не могу терпеть!» И неожиданно перед ним появляется ангел смерти, который говорит ему: «Ты звал меня?» Путник отвечает: «Да, я звал. Не мог бы ты помочь мне надеть эту ношу на спину?» Видите ли, когда на горизонте появляются более страшные альтернативы, то реальность уже кажется не такой ужасающей, как мы думали раньше. Давид думал, что он уже дошел до своей последней точки. Он не видел никакого будущего для своей жизни, когда прятался в пещере. Так тут еще и 400 недовольных людей, оппозиционно настроенных, присоединились к нему. И Давид начинает посвящать свою жизнь тому, чтобы обучать, тренировать этих молодых людей. И через какое-то время добавляется еще 200 человек, и в итоге уже он имеет отряд 600 мужчин. Они становятся этаким партизанским формированием, партизанским отрядом. Их можно даже сравнить с группой Робин Гуда. Их действия не соответствовали требованиям закона той земли, а Бог тем временем готовил Давида к новой роли – царя Израиля. А Саул на протяжении этих лет, я обращаю ваше внимание, не недель, не месяцев, а лет, преследовал Давида, искал его и ждал момента, когда тот будет уязвим, чтобы расквитаться со своим врагом. Я думаю, что среди наших слушателей вряд ли есть те люди, на чьей жизнью висела угроза, кого искали и хотели убить. С Давидом же было именно так. Царь Саул хотел его смерти. И не только он, вся армия Израиля искала его, чтобы убить. Если вы посмотрите на отрывок из первой книги Царств, 23 глава, 28 стих, то заметите вот что. «И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам». Посему и назвали это место «Села Гамах Ликов», 24 глава. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади». Если вы не знаток географии древнего мира, то вряд ли вам что-то станет здесь ясно. Эн-Гади расположен на 180 метрах над уровнем моря. Там был прекрасный ручей, спадающий с высоты 180 метров на камни близ той местности, которая сегодня известна нам как Мертвое море. И чтобы забраться в эти места, вам нужно было карабкаться по скользким камням. А это было крайне опасно. Только редкие животные были способны на такое. Мы читаем в следующих стихах, что Давид и его последователи забрались в те места, где живут серны, дикие козы. Пещеры, где скрывался Давид, находились на вершине Эн-Гади. Я читал, что это известняковые склоны, смешанные с кремнием. А на вершине располагались прохладные пещеры. Это было прекрасное место для убежища. Если вы разбираетесь в военных действиях, то знайте, что более высокое место имеет преимущество перед тем, которое расположено ниже. Давид занял место на возвышенности, и таким образом он мог наблюдать за армией, которая разыскивала его. Давид и его соратники укрывались в безопасном месте – Каждый день проверяли, не грозит ли им опасность. У них была еда, животные, на которых они охотились, в этой скалистой местности. Но они были в безопасности, в сохранности. И не забывайте, Давид был очень обижен царем Саулом, который в своем безрассудстве огорчил Давида, а теперь еще и преследовал его. Давайте прочитаем еще один отрывок из 24 главы 1 книги Царств. 2 стих. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Энгади». Саул подумал: «Вот он мой шанс. Сейчас я убью Давида». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Конечно, это не тот текст, который очень любят читать проповедники. Ну что поделать? Библия – это абсолютно правдивая книга реальной жизни. И у Саула были естественные физиологические потребности. А вот Давид же и его люди сидели в глубине пещеры. И вот представьте себе, Саул оказался в самом уязвимом положении, насколько это только возможно. Давид не просто знал, где в это время Саул, но и был у него за спиной. Царь, сам того не подозревая, зашел в пещеру к своему врагу. Если вы хотите проверить духовный уровень своих друзей, то спросите у них, как бы они поступили, если бы их враг оказался в уязвимом положении перед ними. Если они не относятся к числу истинных детей Божьих, то они будут уверены, что этой ситуацией нужно воспользоваться в своих интересах. Говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором сказал тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давайте смотреть правде в глаза. Этих людей учили воевать. Они знали, что Давид ни в чем не виноват. Они знали, какую опасность представлял Саул. И вот, этот враг стоит к ним спиной. Он полностью перед ними. Ситуация складывается в их пользу. Ну и, конечно, их совет: «Давид, иди убей его. Это твой шанс». Мы иногда так делаем, подключаем волю Божию, когда нам это выгодно. Когда мы очень хотим поддержать нашу идею, то говорим: «Господь побудил меня сделать это». Но Бог тут был ни при чем. Друзья Давида говорили ему именно так: «Давид, посмотри, Господь привел сюда Саула прямо в твои руки. Ты можешь сделать с ним все, что угодно по воле Божией». И что сделал Давид? Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Помните, что в это время делал Саул? Он не спал. Но он не смотрел в ту сторону, где был Давид. Давид смог тихо, незамеченным подойти к нему из глубины пещеры. И он неслышно отрезает кусок его плаща. И это удивительно. Вы только представьте себе, как это должно быть было страшно. Это небольшой эпизод из жизни Давида поражает меня особенно. И к тому же очень хорошо характеризует этого молодого человека. Давид был настоящим живым человеком, но он отличается от многих из нас. И я искренне желаю, чтобы мы учились у Давида прощать, не мстить, не отвечать злом за зло. И у Давида были все причины для мести. Саул гнался за ним, желая убить. И вот этот человек стоял к нему спиной, совершенно беззащитный. Это было очень тонкое искушение в жизни нашего героя. Давид легко мог убить его одним ударом ножа. Но он просто решает это не делать. Поэтому он просто отрезает кусок его одежды. Вы можете подумать: ну зачем он вообще это сделал? Кому нужен обрезок ткани? Именно так мы часто и размышляем. Ну что будет, если я утаю немного бюджета компании? Они и так богаты. Если я оставлю несколько тысяч себе, их миллионный бюджет и не почувствует. Один мой друг как-то сказал: Когда я пришел на новое место работы, а там было невозможно забрать домой даже скрепку, я понял, что Бог работает надо мной. Друзья, то, что не принадлежит вам, это чужое. И чужое брать нельзя. Но это я немного отошел от темы. Давид, вернемся к нему. Он отрезает кусок ткани от верхней одежды Саула. И знаете, что он после этого чувствовал? Вину. Первое, что почувствовал Давид, ему стало стыдно. Мы читаем. После сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Почему? Из-за чего? Ведь он отрезал всего лишь маленький кусочек ткани. Но когда вы хотите следовать за Богом во всей полноте, то вы обращаете внимание даже на мелочи. И ваша совесть начинает колоть вас, даже когда вы совершаете что-то незначительное. Вы сказали одно обидное слово, а совесть уже начинает вас мучить. И если это про вас, то это значит, что вы на самом деле решили следовать за Господом. Давид поворачивается к своим друзьям и с расстройством говорит: «Ребята, я не должен был этого делать. Мне кажется, это очень любопытным. Вот попробуйте себя представить на месте Давида. Он имел возможность отомстить, но не сделал этого. И все равно испытывает чувство вины». И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господа, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Дорогие друзья, сегодня Господь напоминает нам, чтобы мы бодрствовали. И если у нас есть огорчение, обиды, есть боль, совершите молитву, отдайте это в руки Господа, чтобы Он защитил вас, отомстил, воздал. А мы должны быть в Его руках, самой лучшей защите. Пусть Господь благословит нас иметь мир в сердце и благословляет всех вокруг нас. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Самое тонкое искушение в жизни» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Как важно побороть в себе искушение воздавать злом за зло. А подобные искушения встречаются в жизни каждого человека. Нет такого человека, который ни разу в жизни не испытывал бы на себе несправедливого отношения. И естественная реакция человеческой природы – отомстить. Но в Библии мы читаем о том, что нужно простить, забыть, оставить, позволив Богу самому разобраться в этой ситуации. В послании к римлянам в 12 главе в 19 стихе написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: „Мне отмщение, я воздам, говорит Господь“». Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни, темные ночи. Две смерти». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес с латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Самое тонкое искушение в жизни» в следующей передаче «Свет жизни».
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Марка во 2 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «И слышно стало, что он в доме». Микроорганизмы, строящие коралловые рифы, работают под водой, не думая, что они закладывают основание нового острова, на котором вскоре будут жить растения и животные. Если в рядах Божьих место твое скромно и незаметно, то не ропщи и не жалуйся. Если Бог определил тебе это место, то не уклоняйся от исполнения Его воли. Как без микроорганизмов коралловые рифы никогда бы не появились, так и в духовной сфере Богу тоже требуются своего рода микроорганизмы, работающие скрыто от человеческих взоров, но поддерживаемые силой Духа Святого и находящиеся под пристальным небесным наблюдением. Настанет день, когда Иисус будет раздавать награды. Он не ошибается, хотя некоторые из людей могут не понять, как это ты заслужил такую награду, ведь они до сих пор о тебе и не слыхали. Мы можем без страха покинуть многолюдное собрание, вдохновляющую горную вершину, спасительное общество праведных людей и вернуться в наш скромный Емаус, или в наши ужасные Колоссы, или даже в нашу отдаленную Македонию на Ниве Божьей, со спокойным сознанием того, что место, которое Он нам назначил для круга обыденной жизни, может по Его воле привести ко владению близлежащей землей к полной победе. Дружно, дружно будем мы трудиться, дело Божье мы найдем везде, воля Божья в нас да совершится, будем верны в слове и труде.

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 28. «Против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если взойдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне ко мне обращается и не смущается от суждения человеческого. Да не будет мир твой в устах человеческих, как бы люди ни судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того ты другим человеком. Где истинный мир и истинная слава? Не во мне ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха рождается всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния». Глава 29. «Как надобно призывать Бога во время искушения». «Да будет, Господи, имя Твое благословенно вовеки, что судил Ты прийти на меня нынешнему искушению и напастям. Не могу избежать от него, но нужда мне к Тебе прибегнуть, да поможешь мне и обратишь мне все во благо. Господи, пришла на меня напасть, и нет отрады сердцу моему, но мучит меня крепко настоящая страсть. И ныне что скажу, Отче возлюбленный? В тесноте я отовсюду. Спаси меня от часа этого. Но для этого часа я и пришел. Да будет прославлено имя Твое». Иоанна 12:27. «Когда смирюсь я до конца, и Тобою освобожден буду. Да будет воля Твоя, Господи, к избавлению моему. Что могу я, бедный человек, и куда пойду без Тебя? Даруй мне, Господи, и на сей раз терпение. Помоги мне, Боже мой, и не убоюсь, как бы тяжко ни было мне. И ныне, в тесноте своей, что скажу? Господи, да будет воля Твоя. Достоин я вправду беды и тяготы своей, и для того должен я все переносить, лишь бы в терпении, доколе пройдет гроза и лучшее время настанет. Но, может, всемогущая рука Твоя и нынешнее искушение отнять от меня и укротить его стремление, да не буду я низвержен. Так и прежде часто говорил Ты со мною, Боже мой, милость моя, о чем для меня труднее, тем легче для Тебя сия перемена десницы Всевышнего». Глава 30. «Об испрошении помощи Божией и вере в возвращение благодати Его. Сын мой, я есть Бог, и блаженны переносящие бедствия. Приди ко мне во время скорби своей. Оттого медлит так небесное утешение, что ты слишком поздно обращаешься к молитве. И прежде чем станешь усердно просить меня, ищешь между тем множество утешений и извне подкрепляешь себя. Оттого и бывает, что все мало помогает тебе, пока не уразумеешь, что я избавляю уповающих на меня, и нет кроме меня сильной помощи и доброго совета и надежного средства. Ныне же, воздвигнувшись в духе после бури, обнови силы свои во свете милосердия моего, ибо близок я, говорит Господь, да восставлю всячески и на прежнее место восставлю, и еще умножу в полноте и в изобилии. Разве есть, что мне трудное? Или разве я подобен говорящему и нетворящему? Где вера твоя? Стой твердо и неподвижно. Будь долготерпелив мужественной крепостью. Придет тебе утешение во время свое. Подожди меня, подожди, приду и исцелю тебя». То, что мучит тебя, есть искушение, и что тебя ужасает, есть страх напрасный. К чему забота о будущем, что с тобою случиться может, разве к тому, чтобы приложить тебе печаль к печали? Напрасно и бесполезно смущаться или радоваться о том, что еще в будущем, когда оно может быть и вовсе не случится. Но дело человеческое — обольщать себя таким мечтанием. И видно, еще малодушен, кто так легко увлекается внушением вражьим. Врагу все равно, чем он обольщает или обманывает, истиной или ложью, чем приводит в уныние, желанием ли настоящего или страхом за будущее. Но да не смущается сердце ваше, да не устрашается, Иоанна 14:27, веруй в меня и держись упования на мое милосердие. Когда думаешь, что ты удален от меня, часто в то самое время я тем к тебе ближе. Когда думаешь, что совсем погибаешь, часто тогда-то и настает время приобрести великое богатство. Не все еще потеряно от того, что случилась тебе противность. Не должно тебе судить по внушению настоящего чувства. И какая бы откуда на тебя тягость ни пришла, не должно останавливаться на ней и поддаваться ей так, как будто пропала всякая надежда на избавление. Не думай, что ты совсем уже оставлен, хотя я и попустил на время быть тебе в печали или отнял у тебя желанное утешение, ибо так совершается путь к Царствию Небесному. И тебе, и прочим рабам моим, без сомнения, больше служит на пользу быть в испытании, нежели все иметь по своему желанию». Я знаю тайное помышление, знаю, как нужно для спасения твоего оставлять тебя на время в сухости душевной, чтобы ты не превозносился добрым успехом и не захотел бы себе быть угоден в том, чего нет тебе. Что дал я, то могу отнять и возвратить по своему изволению. Что я даровал, то моим остается». Когда что взял назад, не твое у тебя отнял, ибо мое всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Иакова 1:17. Если пошлю на тебя тяготы или противность некую, не ропщи, и да не унывает сердце твое. Я могу вдруг облегчить и все бремя твое изменить на радость. И во всем том, что творю с тобою, истинно праведен я, и великая хвала мне подобает. Если право рассуждаешь и мыслишь поистине, не должен ты никогда до такого отчаяния печалиться в своих несчастьях, но скорее радоваться и хвалу воздавать должен, и еще вменять себе в единственную радость, что начал, не перестаю уязвлять тебя. Ибо возлюбил ты меня, Господи, и я возлюблю тебя, говорил я возлюбленным ученикам своим, и их не послал я на временные радости, но на великую брань, не на почести, но на унижение, не на празднование, но на труды, не на покой, но да сотворят плод многой «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас», Иоанна 15:9, говорил я возлюбленным ученикам своим, «и их не послал я на временные радости, но на великую брань, не на почести, но на унижение, не на празднование, но на труды, не на покой, но да сотворят плод многие в терпении. Помни слова эти, Сын мой».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире.

«Ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость». Сегодня день прощения грехов. Сегодня день спасения. Благословений вам, Господних.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и время апостола Павла. Цель этой серии – дать вам краткий обзор жизни и времени великого апостола к язычникам апостола Павла. Он имел привилегию основывать многие церкви во время своих миссионерских путешествий, а затем писать послания, которые поистине занимают очень важную часть в Новом Завете. Мы рассмотрели вкратце его рождение и воспитание в его родном городе Тарсе в Киликии, так и обучение у ног Гамалиила в Иерусалиме. Он называл себя евреем от евреев. В связи с местом, где он родился, в детстве и в юные годы он пришел к соприкосновению с греческой культурой того времени, и греческий язык стал ему почти родным. Рожденный за пределами Иудеи, Савл, который позже стал известен как апостол Павел, был назван еллиническим евреем как противопоставление с тем, которые родились в Иудее. По некоторым причинам его родители получили право быть римскими гражданами. Итак, апостол Павел делает утверждение относительно самого себя. Поэтому интересно заметить, что надпись над головой Иисуса Христа при распятии была написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Воспитанный под влиянием греческой культуры, где этот язык был языком народа, римский гражданин от рождения и еврей от евреев, Павел был Божьим избранным инструментом для великой работы Божией, особенно среди еллинов. Но прежде чем Савл и старца мог стать благовестником для язычников, он в корне должен был изменить свое мировоззрение. Как мы упомянули в прошлый раз, он был ярым преследователем церкви, которая была в то время в своей начальной стадии развития. Мы должны упомянуть, что он чувствовал, что он угождает Богу своей злобной ненавистью по отношению к ранней христианской церкви. Он считал христиан врагами Бога, и поэтому достойными заключения в тюрьмы и даже смерти. В конце своей жизни, которую апостол Павел посвятил служению Богу и его церкви, он провозгласил: «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверии». Снова говоря, с какой серьезностью и ревностью он совершал преследование, Павел пишет: «По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны. Поэтому в таком духе, в полной решимости уничтожить, если возможно, верующих, которые доверялись и служили Господу Иисусу Христу, Савл из Тарса отправился в путь в Дамаск». 9 глава Деяний святых апостолов описывает это путешествие. Религиозные вожди, включая первосвященника, дали ему полномочия арестовать и привести связанными в Иерусалим всех, которые подозревались в принадлежности к этой секте, как о ней судил Павел. Вне сомнения, Савл и его товарищи отправились в дорогу верхом на лошадях. Они находились уже вблизи города, когда вмешался Господь. Это был очень волнующий момент в жизни преследователей церкви Савла и Старса. Лука, писатель Евангелия, названного его именем, в книге «Деяния святых апостолов» дает детальное описание вмешательства Иисуса Христа в жизнь Савла. Лука в своем описании в 9 главе не упоминает конкретного времени, когда произошло это волнующее событие, которое мы рассматриваем. Он просто говорит: «Когда же он шел и приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба». Несколько лет спустя апостол Павел упоминает о времени, когда это случилось. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба». Поэтому важно заметить упомянутое время. Солнце было в зените. Но этот яркий свет превосходил обыкновенный полуденный свет. Это было чем-то, что Павел посчитал за совершенно необычное. Полуденное солнце было обыкновенно сильным, ярким, сияющим, но этот возникший свет далеко превосходил сияющее полуденное солнце. Савл оказался в фокусе этого света. Для путешествующих в местности или живущих там, где солнце особенно ярко, часто дается предупреждение не смотреть прямо на сияющее солнце. Те, которые осознают вредность прямого воздействия солнечных лучей на глаза, слушаются предостережения и носят темные очки. Но это нельзя сравнить с ярким светом, который осиял Савла и Старса в тот полдень, когда он приближался к городу, в который он шел с намерением уничтожить тех, которые верили и учили о реальности новой жизни во Христе. Ярко сияющий свет заставил Савла остановить лошадь. То же самое должны были сделать и спутники Савла. Но свет не только заставил Савла остановить лошадь, но и привел к тому, что Савл упал с лошади на землю. Вероятно, в этот момент Савл и Старса вспомнил о Моисее в древности, который, подошедший к горящему кусту, получил повеление от Бога снять обувь, ибо место, на котором он стоял, было святым местом. Интересно, Савл осознал, что в этом ярком, устремленном на него свете было нечто необыкновенное, и что это ничто иное, как Божие присутствие и весть от Него. Спутники Савла осознавали необыкновенность обстоятельства, но не понимали происходящего. Но Савл услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он знал, что поистине это Бог говорит к нему с неба. Мгновенно Савл понял, что эта весть имеет дело с его намерением посетить Дамаск и там преследовать святых. Позднее он вспоминает: «Правда, я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Он сознал, в какую панику он привел церковь, заключая мужчин и женщин в тюрьму. Он стал для верующих воплощением ужаса. Подозревал ли он, что его путешествие в Дамаск уже было известно верующим, живущим в городе? Голос неба провозгласил: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Читая 9 главу «Деяния святых апостолов», помните, что Савл был фарисеем. Он не заблуждался по отношению ангелов или возможности воскресения из мертвых. Саддукеи отрицали обе возможности. Поэтому ответ Савла был точно таким же, как мы бы ожидали от фарисея. «Кто ты, Господи?» Савл не делал попыток рационалистически объяснить обстоятельства. Он не отмахивался от этой вести, ссылаясь на усталость в знойный день. Он был готов моментально признать, что эта весть божественна, и сияющий свет, устремленный на него, тоже был божественным. Знание Ветхого Завета ознакомило его с тем, каким образом Бог разговаривал с людьми и пророками древности. Поэтому он сразу же добавил слово «Господи», когда ответил: «Кто ты, Господи?» И, услышав голос: «Я Иисус, которого ты гонишь», Савл сразу же был готов полностью покориться ему и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Нет ни единого возражения, а просто повиновение, смирение. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились, но еще раз пророчеством о восхищении Церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение Церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению Церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере, 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа, 1 Коринфянам 13, глава о любви, Евреям 12, глава о наказании, 2 Коринфянам 5, глава о примирении, Римлянам 3, глава об оправдании и, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении Церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4, 16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении Церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну, а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для 1000-летнего царства. Эти 7 лет Писание называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения церкви на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил Архангел, или Гавриил, нет. Именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца в 1 послании Фессалоникийцам 3:11. Или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16. И, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в 1 послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Конечно, Архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее, словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим, поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которые называются периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе первого послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2 стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с Ним там, где находится Он Сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали Его и надеялись, что Он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но Он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись Его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз – на судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас. потому что у нас нет полной информации, иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, Он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15:22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос. Но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем. Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке. Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «маран афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Давайте друг друга любить Христовой любовью святой.

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами!

жизнь, всего основа. Им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки, в род и род. Христа Иисуса славлю непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, стотысячно осанна, великий, вечный, милующий Бог.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем?

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Для чего пришел Иисус Христос на эту землю? Зачем нужно было Ему оставить небесную обитель и сойти на нашу грешную планету? Пусть сам Спаситель ответит нам на этот вопрос. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот, дорогие мои, в чем заключалась миссия Иисуса Христа?

0: Цель его прихода была избавить нас от грядущего гнева. Об этом апостол Павел напоминает фессалоникийцам в конце первой главы его первого послания им. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Да, дорогие друзья, только Христос, которого Бог воскресил из мертвых, может избавлять. Он единый Избавитель наш. Само имя Иисус говорит нам об этом. Когда Мария родила ребенка, Иосиф нарек ему имя Иисус. Заметьте, что этот младенец был наречен именем Иисус не по инициативе Иосифа или Марии, но по небесному декрету. Этот ребенок, в отличие от всех других, получил имя от самого Бога. Иосифу было сказано ангелом: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет или избавит людей своих от грехов их». «Называйте его этим именем, — говорит Бог, — он мой сын, он мой возлюбленный, который пришел избавить народ свой от грядущего гнева». О, как очаровательно это имя Иисус! Какая в нем сила и отрада! Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде то имя Иисуса. Возлюбленный — это он, и он один, который может избавить грешника от грядущего гнева. Да, он наш великий Избавитель. Он избавил душу нашу от рва погибели и бросил все грехи наши за хребет свой. Вместе с псалмопевцем мы можем сказать: «У Господа милость, и многое у Него избавление». Не только одно, два или три, но многое. Слава и благодарение Ему. Помните истории израильского царя, которому велено было бить стрелой избавление от Господа в землю, и который ударил всего лишь три раза и остановился? За это человек Божий упрекнул его, сказав: «Надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы врагов твоих совершенно, а теперь только 3 раза поразишь их». Дорогие мои, не будем как этот царь, но наполним колчан наш многими стрелами, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, благодарение Ему вовек. Возьмем первую стрелу избавления от Господа. Она упомянута в нашем тексте. «Бог воскресил Иисуса из мертвых, избавляющего нас от грядущего гнева». Это самая чудная стрела в нашем колчане, ибо без этой стрелы избавления мы были бы без надежды обречены на вечную погибель. Мой друг, если ты умрешь не спасенным, то я обязан на основании Священного Писания тебе сказать, что тебя ожидает страшный суд Божий. «Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, — говорит Слово Божие, — но гнев Божий пребывает на нем». Что это значит? А то, мой друг, что гнев Божий уже пребывает на неверующего в Иисуса Христа. О, какое ужасное состояние человека, непримиренного с Богом! Бог гневается на грех, Он ненавидит грех и потому должен судить его. Бог ни в коем случае не может примириться с грехом. Вот почему мы читаем в первой главе послания Римлянам: «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь», — говорит пророк Аввакум. И вот тут именно и начинается благая весть. Она объявляет человеку, кем он по существу является. Он противник Богу, он во вражде с Ним по причине своей греховной натуры. Но святой и справедливый Бог, который должен судить грех, нашел чудный выход для нас, слава и благодарение Ему. Дорого стоило Ему наше избавление от грядущего гнева, но Его безмерная любовь нашла способ полностью оправдать нас и таким образом избавить тебя и меня от гнева Божьего. И как совершил Бог это великое избавление? Через голгофскую смерть Сына Своего Иисуса Христа. Для этого Сын Божий должен был отчеловечиться, принять образ раба и пойти на крестную смерть. И это, мой дорогой друг, за мой и за твой грех. Наши беззакония были возложены на Христа, и Он Сам принял на Себя весь гнев и ярость Божию. Апостол Петр говорит, Он, Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Иисус Христос устранил причину ожидающего нас гнева, а причиной был наш грех. Чтобы понять весь ужас ярости Божией против греха, мы должны взглянуть на Голгофу, ибо тут обрушился Божий гнев на Сына Его Иисуса Христа, не знавшего греха, но который в этот момент сделался ради нас грехом. На Голгофе, как нигде, открывается Божья ненависть к греху. Но тут же на Голгофе проявлена неизмеримая любовь Божия к грешнику. Он не пощадил Сына Своего, но отдал Его на позорную смерть, чтобы избавить нас от грядущего гнева. Да, Бог в Сыне Своем посетил эту греховную землю, совершил избавление для нас и воздвиг рог спасения нам. Слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его». Да, это самая чудная стрела избавления в нашем колчане. Но, возлюбленные, есть в нем еще много других стрел. Избавив нас от вины и последствий греха, Господь избавил нас от настоящего лукавого века, от власти тьмы и вел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Дальше Христос дал Себя для нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Дорогие мои, нет надобности нам искать избавления у человека, вне Бога, ибо Он один способен избавить нас от всякого рода зла. Он один обещал это сделать». Христос сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете благодарение Ему». Но, возлюбленный, Христос избавляет нас не только от греха и его ужасных последствий, но Он избавил нас от страха смерти. Слушайте, что сказано в Слове Божьем. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Дорогие друзья, если смотреть с естественной точки зрения на человеческую жизнь, то, безусловно, смерть является величайшей трагедией. Но благодарение Господу, для христианина смерть перестала быть страхом и ожиданием вечности без надежды. Для чада Божия с того момента, когда он принял жизнь Христову, смерть стала приобретением для него. Поэтому каждый возрожденный человек может сказать: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». О, какой потерей является смерть для души, непримиренной с Богом! Ее ожидает гнев Божий! Смерть сама по себе не так страшна. Это лишь переход от земной жизни вечную. Но самое страшное для неспасенного человека – это то, что ожидает его после смерти. Верит ли человек в вечность или нет? Тем не менее, он имеет страх смерти. А для христианина вопрос смерти разрешен. Возлюбленные, что смерть – приобретение, то это может понять только тот, который может от всего сердца с уверенностью сказать: «Для меня жизнь – Христос». Мой друг, разрешен ли у тебя вопрос смерти? Он разрешен, если ты сможешь сказать: «Для меня жизнь – Христос». Тогда ты избавишься от страха смерти, и смерть будет для тебя приобретением. Слава и благодарение Ему! Так говорит Господь, великий Избавитель наш, от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сколько стрел избавления есть еще в колчане христианина? Возьмем, например, Псалом 33. Его можно назвать псалмом избавления. Он как колчан, полный стрел избавления от Господа. Например, в 5 стихе Давид говорит: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». В подлиннике сказано, что «от всех боязней» или «страхов избавил меня». О, как чудно быть избавленным от страха! Страх парализует людей. И сколько таких страхов? Господь готов избавить тебя от всех этих страхов. Да, от страха смерти, от страха старости, болезни, от страха критики и от самого ужасного страха, то есть страха самого страха. Ангел Господень ополчает вокруг боящихся Его и избавляет их. Тот, кто имеет страх перед Богом, тому нечего страшиться. Господь такого избавляет. Дальше в этом 33-м псалме псалмопевец говорит: «Взывают праведники, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». И в 20-м стихе он говорит: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». И последний стих: «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Да, мой дорогой друг, Господь готов тебя избавить от боязни, от скорбей, от бед и опасностей. Нет такой ситуации, из которой наш Бог не способен нас избавить. Он наш чудный избавитель, если Он нашел способ избавить нас от греха и погибели, не пощадив ради этого Сына Своего, но предав Его за всех нас, то как с Ним не дарует нам и избавление от всех других скорбей и бед, постигающих нас? Нет иного избавителя. Как бы и не было безнадежно твое положение, мой друг, он способен тебя избавить. Это его дело. Почему не поручить ему все то, что тебя обременяет? Никто так не избавляет, как он. Посмотрите, как Господь избавил Ноя и его семейство, а Лота, который хотя и по своей инициативе попал в общество развратных и негодных людей, Господь все же и его избавил, ибо знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Или возьмите пример Даниила. Его положение было безвыходное. Он во львином рве окружен хищными зверями, готовыми его растерзать. «Даниил, раб Бога живого!» — взывает к нему царь, по повелению которого он был брошен в львиный ров. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» «А Бог мой послал ангела своего!» — отвечает Даниил. «И заградил пасть львам, и они не повредили мне». Павел также мог засвидетельствовать, сказав: «Я избавился от львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Да, Бог избавлял боящихся Его в прошлом. Он избавляет и в настоящем, и Он избавит их и в будущем. И это, возлюбленное, будет самым чудным и величайшим избавлением, когда Он придет с небес и возьмет к себе своих. Христос говорит: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Что должно сбыться до Его пришествия, до нашего чудного избавления? Господь приводит целый ряд признаков своего пришествия, и один особенно ярко выделяется. Слушайте: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Вы представляете себе, что Иерусалим сегодня уже не во власти язычников? Иерусалим принадлежит Израилю, и ничто и никто этого больше не изменит. Смоковница распускается, а это знак, что близко лето. Христос велит нам смотреть на эту смоковницу, а смоковница – символ израильского народа. Кто может сомневаться, смотря на мировые события, которые сегодня главным образом связаны с Ближним Востоком, что мы не тот род, в котором сбудутся все признаки пришествия Христа, упомянутые им в 21 главе Евангелия от Луки? Да, для некоторых пришествие Христа будет избавлением, для других – грядущий гнев. Мой друг, тебе не нужно ожидать ярости и гнева Божьего, если ты принял Христа как своего личного спасителя и избавителя. Беги от будущего гнева, сотвори достойный плод покаяния. Приди к Иисусу Христу, Он многомилостив, Он отдал Себя Самого за твои грехи, чтобы избавить тебя от греха и вечного ада. Да поможет тебе Господь отдаться Ему всецело. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Бог не может относиться безразлично к грехам людей. Это является аксиомой Библии. Народ его Израиль в Ветхом Завете не был безгрешен, наоборот, он часто был увлекаем грехом и поддавался ему. Грех бывает привлекательным. Священное Писание говорит, что иногда сам сатана появляется пред людьми как ангел света, вводя их в заблуждение. В других же случаях греховные искушения бывают отвратительными и низкими. Однако, какими бы ни были наши согрешения, как это случалось в Ветхом Завете, мы должны поспешить исповедать наш грех пред Богом или быть готовыми принять от Него наказание, как исправительное действие справедливой руки Божьей. Этот божественный принцип остается неизменно действующим во всей Библии. Книга Иезекииля, которую мы изучаем в данное время, это весьма определенно подтверждает. Святой Бог отвернулся со скорбью от своего народа, вместо того, чтобы сиять на него светом своего лица и являть ему доброту свою. 18 глава передает нам, как этот народ стоялся объяснить свои грехи в свою пользу, как маловажные, и не каялся пред Богом. Они употребляли пословицу: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Второй стих. Народ сваливал вину за свое тяжелое положение на своих родителей, но пророк это серьезно отрицал, говоря, что праведник будет жить, а нечестивый сын праведного отца умрет. Эти проповеди истины проникали в совесть людей. Иезекииль возвещал: «Душа согрешающая, она умрет». 18 глава, 20 стих. Личная ответственность была неоспоримым фактом. Люди избрали сознательно свои собственные пути, пути греховные. Пророки возвещали им Слово Божие, но они отвергли его. Все призывы к святости и послушанию Господу, все ободрения и предупреждения. Сказав все это, пророк снова возвещает призыв: «Зачем вам умирать, народ Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего». 18 глава, с 31 по 32 стих. Справедливое действие Бога по отношению к народу от начала его существования на земле и на протяжении всей истории является основным содержанием 20 главы этой книги. Старейшины пришли к Иезекиилю, чтобы через него вопросить Господа. Они сели около Иезекииля, но их упрямство заставило Господа молчать. Он не ответил им. Однако он не оставил их без свидетеля своего. В этой 20 главе с особой силой передается, как Бог действовал для добра народа. Хотя они были неверны, но он оставался верен. Заметьте часто повторяемые слова: «И поступил ради имени моего, и вы узнаете, что я Господь Бог, я Господь Бог твой». Бог был справедлив, и он в праведности своей отдал их на испытание и на суд. Их постоянное упрямство и хождение по путям своей воли упоминается со всей очевидностью. «Я проведу вас под железом, я выделю из вас мятежников, непокорных мне, и вы узнаете, что я Господь». Иезекииля, 20 глава, с 36 по 39 стих. В главе 21 мы могли бы дать наименование обнаженный меч. Это говорит о суде Божьем. Всемогущий Бог, говоря образно, извлекает меч из ножен, и с ним наступило страшное поражение. Меч является символом власти, а также и наказания за непокорность. Это песня меча, 20 глава. Этот меч приготовил Вавилон. Бог допустил суд над народом, употребляя его. Поражение началось с царского дома, потомков Давида, когда пришло разрушение Иерусалима. Сидекия, ослепленный жестокими врагами, был уведен в Вавилон, как пленник и в кандалах. «Сними с себя диадемы, — говорит Господь, — и сложи венец. Этого уже не будет». Иезекииля, 20 глава, 26 стих. «Доколе не придет тот, которому принадлежит он, и я дам ему», 20 глава, 27 стих. Это замечательное возвещание пророческого характера. Ни на одном царе Израиля во время Сидекии не было венца на голове, но придет славный день, и венец украсит чело Господа Иисуса Христа. Это не будет терновый венец, который возложили на него с насмешкой перед распятием его, но это будет венец славы, когда он примет владычество, которое по праву ему принадлежит, и будет царствовать с праведностью и истиной. Итак, эта глава, которая кажется такой малоизвестной, содержит в себе это чудное пророческое слово, полное истины. А потом следует слова к Амону о мече поражающем. Амонитяне вместе с другими противниками Иуды вошли в его землю разорять. Но потом этот меч обратится на них самих по причинам их беззакония. Он пал на них голову. Об этом говорится в 25 главе, что Амон подлежит суду Божию. Как видите, здесь делается ударение на праведность Божию, и он руководился ею даже во время совершения судов над народом своим. В 22 главе продолжается описание ужасного духовного положения народа, который пребывал во зле, испорченности и в разложении. Поэтому Бог в его справедливости отвратил свое лицо от него. Даже поверхностное ознакомление с этой главой дает читателю чувство согласия со словами пророка Иезекииля. Более всего лукаво сердце человека. Более мелкие обстоятельства и особые случаи виновности народа упоминаются в этой главе. Священники, князья, пророки, весь народ были виновны пред Богом. Такое полное духовное разложение нуждалось в операции. Переходя к 23 главе, мы встречаемся с описанием греховного положения Самарии, столицы Северного царства или Израиля. Касается эта глава также и Иерусалима. Символические имена женщин употреблены – Агола и Агалива. Первое имя означает «ее шатер», а второе – «мой шатер у нее». Это указывает на то, что Северное царство никогда не было под полным руководством Бога. Цари и вожди его никогда не искали искренно лица Божие. В Иерусалиме же наоборот – можно сказать, что шатер его был в Иерусалиме. Господь имел путь к сердцам народа и руководителей страны, хотя были и отступления народа. В особенности в последние годы. Автор послания к Галатам, апостол Павел, напоминал им, что они услышал в Евангелии с радостью, позволили себе быть обманутыми и сбились с правильного пути. «Вы шли хорошо». «Кто остановил вас не покоряться истине?» Галатам 5 глава 7 стих. Радость апостола ограничилась печалью, когда он увидел, что делалось в молодой церкви Галатской. Проповедники и сегодня переживают подобное, когда видят, что члены церкви уклоняются от истины, от чистоты Слова Божия. Это приносит печаль их сердец. Подобное переживал пророк Иезекииль. Некоторые ученые, медики, справедливо утверждают, что проповедники Евангелия заболевают чаще других болезнями, которые вызывают эмоциональные, умственные и духовные напряжения. Будучи верными своему служению, они весьма чувствительно воспринимают давление, приходящее со стороны общества, и заболевают физически. Несомненно, что Иезекииль весьма остро переживал печальное положение своего народа. Господь Иисус переживал это тяжелое давление бремени за грехи всего мира и в духовной агонии возвысил свой кроткий голос в молитве к Отцу Небесному. Если вы по благодати Божьей являетесь Его служителем, то принимайте несовершенство и бремена со стороны народа как привилегию ответственности, разделяя их страдания и скорби. Только таким образом вы исполните служение, посланное вам Богом. Некто вкратце сказал так: «Вы перестанете приносить благословение, если перестанете истекать кровью». А другой христианин выразился таким образом: «Богом избранный труженик должен веровать так, как Бог этого желает, хотя это и не принесет ему страдания души». Иезекииль верил словам Бога и передавал их со всею верностью ему, хотя это и принесло ему агонии души. Нелегко для него было сказать следующее: «Посему так говорит Господь Бог, так как ты забыла меня». Речь идет об Иерусалиме и Иуде. «То и терпи за беззаконие твое, за блудодействие твое. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. Ты будешь осмеяна и унижена в поругании». Иезекииля 23 глава с 30 по 33 стих. «Воистину, печален конец отвергающих слово живого Бога, людей гордых, избирающих свои собственные пути. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует Отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все.

0: Все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
1: Книга Иова, глава 41. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас, крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходит пламя, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. К свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединой. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фемонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз Фемонитянин, и Вилдад Савхиянин, и Сафар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третьей Киренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.
0: Книга псалмов Давида.
2: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «BBN». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. В настоящее время он служит Господу в Испании, готовя радиопередачи совместно с миссией «Каденс». Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели, мы с вами продолжаем изучение Священного Писания Библии. Когда мы смотрим в 23 главу книги Левит, мы находим там различные праздничные дни. Господь Бог никогда не устанавливал для своего народа определенные дни поста. Он дал им дни праздников. Господь хочет, чтобы люди приходили к Нему с радостью и благодарением. Это относится особенно к верующим. Нам сказано, чтобы мы всегда радовались. Но радуемся ли мы всегда, особенно когда приходят гонения, когда верующих обливают клеветой и грязью? А ведь Бог хочет, чтобы мы и в страданиях радовались. Господь знает человеческую природу, склонную к осуждению, к подозрению, к возбуждению чувства горечи, и Он установил праздники радости и веселья для израильского народа. В прошлый раз мы уже познакомились с некоторыми из них. Сегодня будем знакомиться с другими. Но заметьте, какой чудный порядок установлен для этих праздников. Пасха говорит о Христе, принесшем себя в жертву за нас. А пресноки – это наше соучастие во всем, что имеет Христос, и наше общение с Ним. Праздник – первых плодов предвозвещало воскресение Христа из мертвых. Христос стал первым плодом воскресения. Теперь мы приходим к Пятидесятнице. Мы прочтем стихи 15 и 16 этой 23 главы книги Левит, и где Бог повелевает и говорит: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель, до первого дня после 7 недели, отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Праздник Пятидесятницы выпадал всегда на первый день недели. Отсчитывалось от первого дня после праздника, от того дня, в который приносился сноп потрясения, представлявший воскресение Христа. 49 дней, и тогда на 50-й день, в первый день недели, была Пятидесятница. Церковь, дорогие слушатели, родилась именно в первый день недели, и в первый день недели воскрес наш Господь. Это говорит о том, что церковь не празднует старой субботы, которая относилась к старому творению. Церковь – это новое творение, и она празднует день Христового воскресения и день своего рождения, который выпадает на первый день недели. О дне Пятидесятницы говорится в Деяниях апостолов. Мы там читаем во второй главе, первые и четвертые стихи следующие. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Друзья, мы читаем далее. из 17 главы, 17 стих из 23 главы книги Левит. «Ад жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей эфе, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Здесь, друзья дорогие, повелевается израильтянам принести в жертву Господу кислые хлебы, по два хлеба от жилища. Закваска означала принцип зла. Господь хочет этим показать, что верующие еще не совершенные, и жертва их смешана с недостатками их повседневной жизни. Верующие получили новую природу, но у них осталась еще и старая природа. Когда верующие осознают это, им легче прощать согрешения других против них. Почему? Потому что знают, что и сами обложены немощами. Но когда они забывают это, тогда в церкви начинает царствовать дух гордости, и они теряют способность прощать другим. От этого происходит великое зло. Верующие должны помнить, что они – грешники, прощенные Христом. В стихах от 18 по 20 Бог говорит следующее. «Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота, одного тельца и двух овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех, и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая перед Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. Это будет святынею Господу, священнику, который приносит это, принадлежит». Здесь, слушатели, приносилось много жертв в благодарность Господу. Мы также благодарны Ему за спасение и дар вечной жизни в умершем и воскресшем Иисусе Христе. Христос проявляет заботу о Церкви Своей. Мы читаем дальше, 21 стих. «И созывайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас, никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». В этот день, слушатели дорогие, они отдыхали от своих трудов. Это то, что мы делаем, когда приходим к Иисусу Христу. Мы принимаем Его дар спасения. И покой, мир, мир Божий входит в наши сердца. Стих 22 говорит о том времени, когда израильтяне придут в землю обетованную. Написано, когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш. В этот святой день, среди ликования и радости, они должны помнить о бедных и пришельцах. Мы, дорогие слушатели, спасены благодатью, но мы должны понести Слово Божье дальше и помочь бедным людям, живущим без Бога, обрести спасение и вкусить, как благ Господь. Но это часто бывает связано с материальной помощью этим людям, что требует от нас жертвенности и усилий. В стихах от 23 до 25 Господь Бог дает наставление о трубах. Мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не делайте и приносите жертву Господу». Друзья, в седьмом месяце было три праздника. Это своего рода субботний месяц, подобно субботнему дню и субботнему году. Звуками двух труб начиналось шествие Израиля по пустыне. После того, как трубы протрубят 7 раз. Трубы говорят о восстановлении Израиля как народа в будущем царстве. Пророк Исаия в 27 главе предвозвещает: «И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». В стихах от 26 по 32 мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря, так же в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в этот день, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас будет суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу». Друзья, с великим днем искупления мы уже познакомились в 16 главе. Это был торжественный день. Он был отличным от всех других праздников. В этот день израильтяне сокрушались и смиряли свои души. Этот день говорил о нашем избавлении, когда цена за наше спасение была уплачена Христом. В дальнейших 4 стихах Господь Бог дает повеление о празднике кущей. И мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание никакой работы не делайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. 8-й день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не делайте». Это уже, слушатели, 3-й праздник в 7-м месяце. Он был воспоминанием о тех днях, когда израильтяне жили в палатках в пустыне. Но он также говорил пророчески о том времени, когда Бог удалит все их грехи, и они будут обитать в 1000-летнем царстве Христа. Кущи или палатки говорят о новых телах воскресения. Но мы читаем далее, друзья дорогие, стихи от 37 до 44. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В 1-й день покой, и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь перед Господом Богом вашим 7 дней. Так читаем, слушатели, в этой 23 главе книги Левит. Мы читаем далее: «В кущах живите 7 дней, всякий туземец Израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних». Друзья дорогие, после великого дня искупления, когда их грехи были заглажены, поля пожаты и плоды собраны, израильтяне имели очень радостное время. Они временно поселялись в палатке, вспоминая жизнь в пустыне и с надеждой глядя, конечно, в будущее. Этим украшалась их жизнь, когда они пришли в землю обетованную. Праздник кущей не только предсказывал тысячелетнее царство, но он говорил и о нашем вечном будущем. В книге Откровения, в 21 главе, 3 стих, Иоанн говорит следующее: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Слава Ему за это, дорогие слушатели! Сегодня мы окончим это наше изучение этой главы, а на следующий раз, если Господу будет угодно, мы начнем изучение 24 главы книги «Левит». Надеюсь, конечно, на следующую встречу с вами и при этом изучение, и надеюсь также, что вы, слушатели, присоединитесь к этой библейской лекции в следующем уроке. А пока желаю вам, конечно, самого прекрасного и Божьих благословений. До следующей встречи, друзья, в эфире. Не забывайте нашего адреса, если вы решите нам написать. Слушатели, пишите на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Это Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио BBN. Вел передачу Александр Яручек. С вопросами вы можете обращаться к нему, посетив его сайт по адресу www.mirotvorets.org или написав нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» выйдет в эфир в следующий раз. Оставайтесь с Богом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В августе 1883 года остров Крокотау сотрясли взрывы, сопровождавшиеся страшным грохотом, который был слышен на расстоянии до 3000 километров. Ударная воздушная волна, вызванная этим взрывом, обошла вокруг земного шара несколько раз. Вулканическая пыль закрыла Солнце в радиусе 160 километров. Часть пыли выпала на Землю, основная же ее масса была выброшена вверх с такой силой, что попала в стратосферу, а затем рассеялась по всей планете. Это обстоятельство явилось причиной эффектных кровавых закатов в последние месяцы 1883 года. И, наконец, наступил ужасающий кульминационный момент. Волны прилива высотой до 9 метров проникли вглубь острова и снесли с лица земли около 300 городов и селений. Такое описание катастрофы, постигшей один из островов бывшей Ост-Индии, нынешней Индонезии, приводится в книге Джона Уиткомба «Погибший мир». В результате этого бедствия погибло более 36 тысяч человек. Сегодня мы будем говорить о катастрофе, охватившей весь мир и послужившей причиной гибели всего народа.

0: населения Земли, за исключением 8 человек. Это трагическое событие вошло в историю под названием «Всемирного потопа». В прошлой передаче мы узнали о том, как строился ковчег, в котором должны были найти себе спасение Ной и его семья. И вот продолжавшиеся 120 лет строительные работы закончены, беспечные жители Земли все еще не верят в вести о приближающейся катастрофе, а между тем она уже очень близка. Давайте вместе с доктором МакГи проследим дальнейшее развитие событий.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 7 главы книги «Бытие». Вы узнаете о том, как Ной, его семья и животные входят в ковчег, какая катастрофа постигла Землю и какие споры разгораются среди ученых о том, был ли потоп на самом деле. Мы также поговорим о том, какие доказательства можно выдвинуть в пользу ученых, отстаивающих истинность Слова Божия. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сём». Бытие, 7 глава, 1 стих. Почему Ной был назван праведным? Он был праведным по вере, как позднее Авраам был признан праведным по вере. В 15 главе книги «Бытие» мы читаем: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ной поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Верою Ной приготовил ковчег», написал автор послания к евреям. Именно поэтому Бог и спас его. Обратите внимание на то, с какой заботой Бог относится к Ною в этом нелегком испытании. Он говорит ему: «Войди ты». С тем же самым призывом Господь Иисус обращается сегодня ко всему человечеству. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Далее, в 16 стихе 7 главы книги «Бытие» мы читаем: «И затворил Господь за ним». Дверь ковчега была закрыта рукой Бога. И, наконец, 8 глава начинается словами: «И вспомнил Бог о Ное». Это предполагает, что Бог мог запросто забыть о нем. Спустя годы он мог сказать: «О, я же совсем забыл об этом человеке». И все могло бы тогда кончиться очень плохо. Не правда ли? Но Бог не забыл о Ное. Он вспомнил о нем. Бог никогда ничего не забывает. Он помнит и о вас. Единственное, чего Бог не помнит, это о ваших грехах. Если вы исповедуете свой грех и обратитесь к Нему за спасением, Он больше не вспомнит о ваших грехах. И вот Ной и его семья входят в ковчег. Это история о Ное и потопе, как и история о сотворении мира, известна всему человечеству. Если бы вы прочитали вавилонские рукописи, вам тогда представилась бы прекрасная возможность сравнить их с Библией и увидеть разницу. Все другие описания потопа просто нелепы и смешны. Сам же факт того, что у большинства народов мира есть упоминание о сотворении мира и о потопе, уже о многом говорит, друзья мои. Эти описания не выдумка. Разные народы не могли создать такие схожие легенды, если бы сами придумывали их. И если вы хотите знать, какая из них точнее, сравните их. Вавилонские источники, например, представляют из себя смехотворную историю о некой войне между богами, приведшей в конечном счете к потопу. Библия же говорит нам, что потоп был Божьей карой за грехи людей. И это вполне логично. Дальше я читаю 2 и 3 стихи. и всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, и скота нечистого по два мужеского пола и женского, также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Несколько лет назад это место стало основанием для судебной тяжбы против доктора Гарри Риммера, который предложил $1000 тому, кто найдет в Библии хоть одно противоречие. Несколько либеральных богословов заявили в суде, что в этих стихах кроется противоречие. Почему в одном из них речь идет о двух животных каждого вида, а в другом о семи животных каждого вида? Разумеется, доктор Риммер тот процесс выиграл. Для этого понадобилось только одно – перевернуть страницу и прочитать, что когда Ной вышел из ковчега, он принес в жертву чистых животных. Где бы он взял для жертвоприношения этих животных, если бы у него в ковчеге было только по два животных каждого вида? Он взял по семь животных только от чистого скота. И теперь мы знаем, почему те же животные, которые были нечистыми, вошли в ковчег парами. Также из птиц небесных по семи мужеского пола и женского. Это касалось только чистых. Далее в 4 стихе мы читаем: «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». В течение 7 дней люди могли бы войти в ковчег. Бог спас бы их. Все, что надо для спасения, это поверить. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле. По паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Нигде в Писании не сказано о том, что Ной пригнал животных в ковчег. В этом не было необходимости. Они сами пришли к нему. После того, как дверь в ковчег была затворена, Бог великим потопом уничтожил все живое на земле, кроме людей и животных, которые вошли в ковчег. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог, и затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Существуют ли научные или исторические свидетельства потопа? Я не буду подробно говорить на эту тему, упомяну лишь об одной прекрасной книге, посвященной этому вопросу, которую я настоятельно рекомендую вам прочитать. Называется она «Потоп», и написали ее Генри Моррис и Джон Уитком. Оба автора являются высококвалифицированными специалистами в данной области, поэтому с полным правом могли написать эту книгу. Джон Уитком профессор богословской семинарии, и Генри Моррис, преподаватель университета штата Миннесота, профессор, специалист в области гидравлической техники и руководитель отдела гражданской техники Политехнического института штата Вирджиния, объединили свои усилия и написали книгу о том самом потопе, который описан в книге «Бытие». Они показывают, что этот потоп был всеобщим, что это была глобальная катастрофа, и этому есть историческое свидетельство. Кроме того, они подвергают сомнению теорию униформизма, утверждающую, что процессы, происходящие в настоящее время, характерны для всех геологических изменений. Это одна из многочисленных теорий, которая сбрасывает со счетов геологические свидетельства всеобщего потопа. Я полагаю, что в пользу потопа существует множество исторических свидетельств, и я не вижу сейчас смысла обсуждать их, поскольку они прекрасно изложены в этой сугубо научной книге. Кроме того, Генри Моррис, вышедший на русском языке книги «Библейские основания современной науки», подробно касается этого и многих других вопросов, связанных с мнимыми противоречиями между наукой и Библией. В последнее время в свет вышло множество книг, написанных людьми, которых я лично рассматриваю как псевдоинтеллигентов и псевдобогословов. Они считают, что потоп имел чисто локальный характер и что он охватил лишь долину между реками Тигр и Евфрат. Иными словами, эта долина превратилась в некое подобие плавательного бассейна. Книги по креационизму начисто опровергают этот взгляд. И Писание ясно говорит именно о потопе, охватившем всю землю. Бог сказал, что вся земля будет уничтожена потопом. И так и произошло. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли», читаем мы в 13 стихе 6 главы книги «Бытие». К тому времени люди уже заселили Северную Америку. Были там животные, никто с этим спорить не станет. Но если говорить о том, что потоп не носил всеобщий характер, тогда получается, что во времена Ноя существовала еще одна цивилизация на земле. А это ведь полностью противоречит тому, что говорит Слово Божье. Получается, что перед вами встает дилемма. Вам придется либо принять Слово Божье, либо отвергнуть то, что оно говорит. Я считаю, что принятие идеи о локальном потопе в конечном счете заставляет отвергать Слово Божье. Библия же совершенно ясно говорит, что потоп был по всей земле. Истребилось всякое существо, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. В стихе 24 мы читаем: «Вода же усиливалась на земле 150 дней». Иными словами, примерно в течение 5 месяцев вода на земле пребывала. Исследования вопроса касаются не только того, был потоп глобальным или локальным. Они также затрагивают так называемую теорию униформизма. Есть люди, которые считают, что никаких глобальных катаклизмов или катастроф вроде потопа на Земле никогда не было. Опять же, не буду вдаваться в подробности, а только отмечу. Апостол Петр ясно сказал, что нам не следует удивляться словам подобных насмешников. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям. Второе послание Петра, глава 3, стих 3. Насмешники или ругатели всегда искали теории противоречащие Библии. Но вряд ли можно придерживаться этой позиции и одновременно соглашаться с целостностью Божьего Слова. Это очень важно понимать. Сейчас мы переходим к 8 главе книги «Бытие». В этой главе рассказывается о том, что дождь заканчивается, земля высыхает после потопа, и Ной покидает ковчег. Мы узнаем о том, как Ной устраивает жертвенник и приносит жертву. Я читаю 8 главу с 1 по 4 стихи. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17 день месяца на горах Араратских». Перед нами отчет не только об усилении потопа, но также и о том, как он продолжался и затем прекратился. Здесь говорится, что Бог вспомнил о Ное, как это чудесно, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Все это произошло не за один день. Подъем воды продолжался 150 дней, и еще 261 день вода убывала. Мне представляется, что все это было посерьезнее, чем какое-нибудь местное наводнение. В 5 и 6 стихах написано: «Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега». Можно сказать, что это преддверие окончания потопа. Послушайте, что делает Ной. «И выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушалась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли». Поистине, Ной превращается в какого-то орнитолога-любителя, наблюдающего за поведением птиц. Он выпускает этих двух птиц, ворона и голубя. Далее, в стихах с 9 по 12 мы читаем: «Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Я хочу, чтобы вы ясно увидели великую духовную истину, которая дается нам здесь в 8 главе в рассказе о вороне и голубе. Проведя более года в ковчеге, Ной выпускает ворона, который не возвращается. Голубь, однако, уже возвращался несколько раз, да еще принес какой-то зеленый листик в клюве. Это был масличный лист. Не знаю, почему голубь и оливковая ветвь всегда были и остаются символом мира, но это так. Не уверен, что именно в этом главный смысл второго возвращения голубя. Но вот голубь, в конце концов, совсем не возвратился, и это явилось знаком того, что суд Божий закончился, и на землю вернулся мир. Но, конечно, человек, который вышел из ковчега, был, по сути, таким же, как и все сыновья Адама, из-за которых Бог и послал потоп на землю. В дальнейшем вы увидите, что и после потопа человек не очень улучшился. Собственно говоря, он совсем не улучшился. Здесь заключен огромный духовный урок, и его необходимо усвоить. Ной наблюдает за птицами, он выпускает ворона, и ворон не возвращается. Почему ворон не вернулся? Тут нужно вспомнить, чем питается ворон, а питается он падалью. После потопа в воде плавало очень много трупов животных, и именно ими и питался старый ворон. И не вернулся он в ковчег, потому что попал прямо на пир. Ему было очень хорошо там. Ворон ведь нечистая птица. Голубь же птица чистая, и именно так о нем говорится далее в Писании. Вспомните, что Ной взял в ковчег и чистых, и нечистых животных. Голубь, вернувшись, принес свидетельство того, что появляется сухая земля. В третий раз голубь не вернулся, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Я уже говорил, что все великие истины Библии имеют отношение к книге «Бытие». Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, написано, что у верующего две природы – старая и новая. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Чистые и нечистые всегда вместе. И у вас, и у меня, как у верующих, есть обе эти две природы. Господь наш говорил, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. А апостол Павел пишет, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Павел говорил о борьбе между этими двумя началами, и сегодня идет борьба между старой природой и новой природой верующего. Ворон улетел в мир, который был осужден на гибель, но нашел в этом мире себе достаточно трупов, которыми и питался. Позвольте вам заметить, это хорошая иллюстрация старой природы, которая как этот ворон. Старая природа очень любит все, что в мире, и наслаждается этим. Вот почему так много людей сидят у телевизоров по воскресеньям, вместо того, чтобы идти в церковь. И не говорите, что у вас есть тому объяснение. Да, у вас старая природа, но это вас не извиняет. Вы не должны жить в этой старой природе. Голубь улетел в мир, подвергшийся осуждению, но не нашел в нем покоя и удовлетворения. Вернулся в ковчег. Голубь символизирует верующего человека в мире. Старый ворон улетел в мир и полюбил его. Когда он нашел старый труп, он, наверное, подумал, что пришло тысячелетнее царство. Как видите, все дело в точке зрения. Некий профессор сказал мне как-то, что понятие хорошего и плохого очень относительно. И он прав, да, относительно. То, что говорит Бог, хорошо, а то, что говорит профессор, плохо. Ему, однако, совсем не кажется, что он ошибается. Если Бог называет что-то плохим, это действительно плохо. Верующему Бог говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Все мы живем в осужденном мире. Мы живем в мире, но не принадлежим ему. Мы должны его использовать, но не злоупотреблять им. Мы не должны любить мир, но должны пытаться убедить заблудших в этом мире с помощью Слова Божьего. Господь наш сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Давайте же будем выполнять нашу работу в этом мире и возвещать Слово Божье. Это самое важное. Голубь понял, что он попал не в тот мир и не нашел в нем покоя. Он нашел покой только в ковчеге. И ковчег этот – прообраз Христа, Спасителя мира. Позвольте задать вам очень личный вопрос. Какому роду птиц вы можете отнести себя? Ворон вы или голубь. Если вы дитя Божье, то у вас две природы. Но в которой из них вы сейчас живете? Вы любите то, что от Бога, или нет?
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия.
1: Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто-то видишь,

может, влаги в себе не имел. Может быть, иногда сам не видел себя. Так зачем же

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как вы относитесь к людям? Кажется ли вам, что окружающие пользуются вами, извлекая выгоду из вашей доброты, так что вам всегда достается меньше, чем другим? Или вы из тех, кто уверен, что всегда получит то, что ему причитается, и неважно, за чей счет? Исследования показывают, что от нашего отношения к другим зависит продолжительность нашей жизни. В 1969 году 500 взрослых человек были опрошены на предмет их согласия или несогласия с такими высказываниями, как: «В моменты кризиса человек заботится в первую очередь о себе». Затем, исходя из ответов, участников опроса разделили на группы по степени их подозрительности и недоверчивости по отношению к другим и не упускали их из виду на протяжении 15 лет. К 1984 году из 500 участников исследования умерло 143. Исследование показало, что за исключением несчастных случаев, чем подозрительнее был человек, тем ближе он стоял к смерти. Различия в уровне выживаемости были очень велики. Ученые предполагают, что более высокая выживаемость у менее подозрительных людей связана с их способностью ладить с ближними. Те, у кого есть близкие друзья, живут дольше и спокойнее, возможно, потому, что ощущают дружескую поддержку. Как учит нас Библия, все люди по природе свои грешны и эгоистичны. Но она учит нас и тому, что Бог заповедал нам относиться к ближним не с подозрительностью, а с любовью, и уметь прощать. Каждый из нас способен быть счастливым. На то есть Божья воля.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благое вестие» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Достоверность Библии».
3: Сегодня у нас часть шестая. Мы говорим о свидетельстве действенности Библии.
2: Проповедует пастор Алексей Коломитц.
3: Мартин Лютер. Следующий был человек, который родился в 1483 году. Она еще одна очень интересная личность, и мы как-то о ней уже говорили. Мы говорили о том, что Лютер, будучи молодым человеком, однажды, через 2 недели после того, как его друг, близкий друг, погиб от удара молнии, Лютер возвращался домой вечером, началась гроза, очень сильно сверкали молнии вокруг, и в страхе, в панике Лютер обращается к Богу и говорит: «Если ты спасешь мою жизнь, я посвящу себя на служение тебе полностью». Действительно, молния его тогда не убила. Он пришел домой благополучно. И, будучи верен своему слову, он посвятил себя монашеству. Но он, знаете, не только посвятил себя монашеству, он был человеком честным. Он искренне хотел служить Богу. И когда он пошел в монастырь, он стал пробовать разные методы, разные способы, как угодить Богу. Что сделать? Разные средства. Ну, одно из таких наиболее ярких – это нищенство. То есть, когда он ходил от дома к дому в том городе, где его знали, и он просил милостыню. Это была такая форма смирения. Или еще одна форма, которой Лютер пользовался, это регулярное исповедание. И если все монахи исповедовались раз в неделю, то Лютер 2 раза на день. Только утром исповедовался, уже опять надо исповедоваться. Он ощущал, он понимал эту тяжесть греха, от которой невозможно освободиться. Он даже попробовал однажды, когда ему было поручение поехать в Рим, он попробовал самое сильное средство, которое тогда, ну, бытовало в народе или в католических кругах. Самое сильное средство – это подняться на коленях по ступенькам собора Святого Петра в Риме. Когда он сделал, надо было, поднимаясь на каждой ступеньке, совершать определенную молитву и так далее. Это достаточно большая церемония. Когда он поднялся туда, на самый конец, и вроде бы должны были его грехи быть прощены, и вроде бы он должен был ощутить действительно, что он прощен. Когда он встал, он сказал: «А вдруг это неправда?» Вот в таком разбитом состоянии Лютер встречает одного монаха, старого человека. Старого человека, который сказал ему, который услышал всю его историю. Когда Лютер изливал перед ним вот эти все: «Я искренне, я хочу служить Богу, я ищу возможности, но я не могу найти этой уверенности». Этот старый монах ему сказал 2 слова: «Читай Библию». Лютер начал читать Библию. Он начал ее не только читать, а начал изучать.

счастью, он начал с послания к римлянам. Когда он дошел до 16-17 стиха, началось то, что известно сегодня реформацией. Началась реформация с реформации его собственной души, с реформации его сердца. И потом эта реформация стала охватывать людей. Заметьте, причиной реформации сердца Лютера, причиной реформации, вообще протестантской реформации в истории была Библия, было действие Священного Писания. Ничто не способно было дать жизнь Лютеру. Ни многочисленные исповедания, ни многочисленные аскетические упражнения, которые он совершал. Только Священное Писание, только Библия. Жан Кальвин, еще один известный человек, который стал известен как человек, очень преданный Библии. Он известен был тем, что когда Лютер уверовал в Писание, то следующий, кто взял Писание и написал или представил его как доктрину протестантскую, как бы доктрину евангельской церкви, это был Жан Кальвин. Очень интересный человек. Интересный человек тем, что он не только сформулировал протестантское богословие, он сформулировал важнейший протестантский принцип, который гласит: Писание толкуется Писанием. Очень простой принцип, но очень важный. То есть, что для Писания не нужно традиции или предания, чтобы истолковало Писание. Это очень важный принцип. Писание толкуется Писанием. Он был известен тем, что проповедовал экспозиционно, стих за стихом, книгу за книгой. Очень интересная ситуация. Он проповедовал в Женеве, и в 1548 году ситуация в женевском правительстве, тогда эти были проблемы с католиками, Женева была протестантской. Ситуация возникла такая, что Кальвина выгнали из Женевы. Он уехал, начал писать свои труды. Через 3 года его позвали назад, на это же самое место, проповедником в центральном храме в Женеве. Когда он вернулся, очень интересно, что ровно через 3 года он начал проповедовать на следующий стих, на котором он остановился 3 года тому назад. Конечно, в жизни это очень неординарная личность, и с ней связано очень много всяких кривотолков, всяких разных сложностей. Он был вовлечен в правительство Женевы. Причина, почему я о нем говорю, заключается в том, что кроме того, что он сыграл большую роль в методах исследования Священного Писания, он еще и стал известен тем, что он попытался построить общество, социальное общество на основе библейского закона. А точнее, он взял Ветхий Завет, и по Ветхому Завету попытались они построить свои законы. Например, публичные дома были закрыты сразу, и тех, кто занимался проституцией, просто казнили. Достаточно жестоко по нашим меркам, но он пытался это делать по меркам Ветхого Завета. То есть по Ветхому Завету было так, устроили очень много всяких разных таких правил. Конечно, Кальвину до сих пор еще достается за эти все вещи, что он вмешался в политику. Вот. Но интересная вещь существует. Очень интересно. После того, когда Кальвин умер, Женева на 400 лет стала известна самым безопасным городом в Европе, самым порядочным городом. Именно там организации, которые располагают свои штаб-квартиры, организации, которые независимые, то есть они считают, что вот этот город, он действительно обладает этим каким-то особым статусом. Этот город был порядочным, этот город был безопасным. Заметьте, даже тогда, когда с перекосами, с разными напряжениями, но люди пытаются жить по Библии, это имеет эффект. Это обязательно имеет эффект. Вот почему, когда люди в семье пробуют жить по Библии, когда вы в вашей жизни будете пытаться строить ваши дела по Священному Писанию, вы обязательно увидите эффект, вы обязательно увидите действие. Кроме того, пробуждение в России началось с перевода Библии.
Откуда мы знаем Священное Писание? Откуда мы стали евангельскими верующими? Только потому, что в начале 19 столетия появились люди, которые были энтузиастами Священного Писания. Они видели его ценность, они видели его важность. И к 1822 году было закончено перевод Нового Завета. Интересная вещь, что точно так же, как с книгами Янгуса, точно так же, как с Библией Виклифа, точно так же и здесь, с русской Библией или с русским Новым Заветом, когда он был переведен, его первый тираж был сожжен. Сожжен был кем? Церковью. Иерархами Русской Православной Церкви. Причина? Люди боялись распространения влияния Священного Писания. Люди понимали, что Священное Писание будет действовать. Они знали, библейское общество было распущено через царя, который тогда был, настояли на то, что библейское общество должно быть закрыто. Перевод Ветхого Завета был приостановлен. И, в общем-то, полная Библия в России была издана только в 1876 году. То есть больше, чем через 50 лет после того, как Новый Завет был издан. Причина? Потому что люди знали, что Библия действует. Кстати, Новый Завет все равно стали печатать, все равно через одни, через другие связи, контакты, добивались разрешения на разные тиражи Нового Завета, псалтыря, распространяли. И появилась в России такая миссия, если можно так сказать, или такое уникальное явление. Я не слышал такого явления нигде. Было в Англии что-то подобное у Весли, когда он ездил по всей Англии. Но это немножечко отличалось. Это движение «Книгонож». Может быть, слышали об этом, читали, может быть, где-то. Что делали эти люди? Они закупали Евангелие и несли. Шли от деревни к деревне, от деревни к деревне. Один человек был очень известным, доктор Бидекер. Он англичанин, он приехал из другой страны и провел в России много лет книгоношей. Он ходил и проповедовал в основном заключенным, каторжникам, в тех трудных ссыльным, где они жили в трудных условиях. Вот. Таким образом, Библия сыграла огромную роль в формировании русской церкви. Когда мы читаем историю, именно Библия сыграла роль в обращении Воронина, первый русский баптист известный, Павлова, Василий Егорьевич Павлов, тоже известнейший человек, который пришел к Богу именно потому, что Библия сыграла роль. Если вы читаете историю Рябошапки, тоже интереснейшая история. Был человек очень простой, с трудом умел читать. Но когда он ездил чинить свой плуг в кузницу, в этой кузнице работал немец, который читал Библию, и который читал ему эту Библию, который читал Новый Завет ему. Таким образом появилась такая личность, такой христианин, такой проповедник, известный в баптизме в русском. Человек, которого звали Иван Рябошапка. И другие, очень многие люди, которые стали лидерами, возглавили движение евангельское в России, только потому, что они действительно ощутили на себе реально действие Библии. Господь приблизился к нам через свое слово, сделавшись доступным, понятным нам. И дай Бог, если бы каждый из нас действительно посвящал свое сердце, посвящал свое время тому, чтобы мы по-настоящему искренне открывались к тому, чтобы знать Бога через Его Слово. Итак, мы говорим о свидетельствах истории, о действенности Библии. Мы уже перечислили ряд, целый ряд людей, известных людей, жизнь которых была мощным свидетельством того, что Библия действует. Сейчас я хотел бы поговорить о людях несколько другого плана. Я не совсем уверен о том, насколько эти люди действительно пережили возрождение, соприкоснувшись с Библией. Но во всяком случае, они точно видели, что Библия, она абсолютно уникальная книга. Библия обладает действенностью. Возможно, некоторые из них действительно были верующие, как, например, известный композитор Бах. Я хотел бы поговорить о вообще вот этой сфере людей искусства.
Знаете, творчество этого композитора можно понимать только если вы будете знать Библию. У него очень много написано по Ветхому Завету и по Новому Завету. Это был человек, который своим искусством поклонился Богу. Это вообще очень уникальная вещь, когда человек отдает свое лучшее. Когда человек восхищается Богом настолько, что он отдает себя, отдает свой талант не себе, не тому, чтобы себе имя построить, а тому, чтобы воздать действительно славу или отразить, хотя бы чуть-чуть отразить славу Божью. Художники, композиторы многие, не только Бах, многие композиторы, художники, ну, практически почти все классики считали за привилегию написать что-то, связанное с Иисусом Христом, связанное с библейскими сюжетами. Вы знаете, очень интересная вещь. Я когда готовился к этой проповеди или к этому уроку, я посмотрел на интернете информацию о влиянии Библии на разных людей. Я обнаружил существование докторских диссертаций. Например, «Библия в творчестве Лермонтова», «Библия в творчестве Пушкина», «Библия в творчестве Некрасова» и так далее. То есть, оказывается, это влияние Библии на искусство было настолько значительным, что даже это влияние само становится предметом научного исследования. То есть пишут научные труды, монографии научные пишут для того, чтобы исследовать это явление, потому что оно действительно достаточно значительное и значимое явление. Поэты, писатели самые разные можно перечислять. Русские, особенно те, которых мы знаем больше немножко, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Достоевский, Мережковский, известные, Державин. Помните, вот «Ты пространством бесконечной, живой в движении вещества». Достоевский, может быть, самый известный из них, известный тем, что когда он очень интересно соприкоснулся с христианством, его, в общем, осудили, вели на каторгу. И когда он шел на каторгу, ему одна женщина в карман положила Новый Завет. Где-то, знаете, их туда вели, не везли поездами, а вели. Они от деревни к деревне шли в кандалах на каторгу. Вот. И одна женщина, знаете, женщины сердобольные подходили, кто-то что-то давал, там воды попить, кусочек хлеба и так далее. Одна женщина принесла и положила, дала ему Новый Завет. Этот Новый Завет сделал большую перемену в сознании этого человека. Во всяком случае, все его творчество наполнено идеями религиозными, идеями Христа, идеями Библии в том или ином свете. Интересно, в «Братьях Карамазовых» есть такая цитата, может быть, вы ее даже когда-то слышали. «Господи, что это за книга, Священное Писание? Какое чудо! Какая сила, данная с ней человеку! Точное изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано навеки, и сколько тайн разрешенных и откровенных. Люблю книгу сию. Гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Это один из известных писателей русских. Еще одна цитата из французского писателя Жан-Жак Руссо. Тоже достаточно неоднозначная личность. Когда-то писал о Священном Писании следующее. «Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумлением, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором сказывают священные книги, был не более как простой человек? Какая прелесть, какая чистота в его существе, сколько пренительной доброты в его учении, какая высота в его правилах, какая глубина мудрости в его речах, какое присутствие духа, какая проницательность и верность в его ответах». Президент Америки Авраам Линкольн говорил когда-то: «Библия – это самый лучший дар, данный Богом человеку. Через эту книгу Спаситель мира сообщил все блага. Без нее мы не могли бы распознать правды от лжи».
Итак, безусловно, влияние Библии на разных представителей искусства, культуры, политиков и так далее. Кстати, говоря о влиянии Библии на общество, то, что наблюдается в Соединенных Штатах Америки сегодня, в очень большой степени признано историками, происходит потому, что первые люди, которые заселяли Америку, первые переселенцы, они были в основном пуританами. Или, так скажем, большой процент из них были пуритане. Пуритане – это были те люди, которые очень серьезно относились к Библии. И поэтому, когда они закладывали основание общества, половина их законов были ссылками на Священное Писание. Буквально половина из тех законов, которые они закладывали, имели ссылки на то или иное место Священного Писания. То есть эта страна была заложена изначально на основе принципов Священного Писания. Время шло, конечно, очень много изменялось, очень много утрачено. И сегодня мы живем в тот век, когда это утрачивается все быстрее и быстрее, больше и больше. Но основа заложена, она еще до сих пор дает о себе знать. Она еще до сих пор дает результаты. Вот эта действенность Священного Писания, действенность Библии. Очень много историки, многие историки и философы признавали это. И последнее, мне хотелось бы еще сказать буквально два слова о необычных свидетелях действенности Библии. Вы знаете, что одним из свидетелей, ярких свидетелей действенности Библии, был никто иной, как Чарльз Дарвин. Когда он написал свой труд «Происхождение видов», он отправился в большое кругосветное путешествие для того, чтобы найти подтверждение своей теории и найти вот эти missing links, может быть, кто-то знает эту проблему, или недостающие звенья в эволюционной цепи. Когда он приехал на одном из островов, они назывались «Огненная земля», очень интересная вещь, он там нашел другой missing link. Он там увидел дикарей, и он разные острова посещал. И посещал те острова, которые как жили, так и живут. Вот. И приехал на один остров, где люди пережили действие Библии. То есть там были миссионеры, которые проповедовали Библию, которые научили их читать Библию, и, так скажем, эти люди знали Библию. Дарвин поразился огромному различию между этими людьми и теми, которых он посещал на других островах. Вернувшись с этой поездки, он регулярно жертвовал деньги на миссионерское общество. Я не думаю, что он стал верующим, но во всяком случае он видел то, что Библия действительно способна менять людей. Он увидел настоящую эволюцию, эволюцию духа. Возрождение, когда из ничего, когда из человеческой души, которая не имеет ничего святого и ничего доброго, люди научились праведности Христовой. И научились жизни, научились через что? Через Священное Писание. Это такое очень интересное, необычное такое свидетельство. Еще одно свидетельство, наверное, кто-то из вас слышал его. Когда-то давно очень рассказывали такое стихотворение, в церквах читали. Вот, может быть, вы читали его где-то. О капитане, который попал на разбитом судне на остров. И там эти бедные туземцы, они их, в общем, когда судно потерпело крушение, вот, эти туземцы обогрели их, позаботились, вот, и когда этот капитан и его друзья освоились немножечко, они познакомились с теми, кто там жил на этом острове, они увидели Библию. Они стали говорить: слушайте, ребята, это уже прошло, это уже вчерашний день, и сегодня уже там, вот в цивилизации, уже в это не верят, это уже все устарело. И тогда эти туземцы попытались ему объяснить, и они говорят: знаешь что, если бы ты приехал сюда до того, как эта книга к нам сюда попала, то мы бы тебя скушали, потому что они были людоедами. И только благодаря тому, что ты приехал после того, как эта книга попала, мы тебя не только не скушали, мы о тебе еще и позаботились. Очень явные свидетельства действия Библии. Очень явные.
Я мог бы рассказывать много примеров, современных примеров. Мне не так давно пришлось встретиться с человеком, который был мафиозником, который никогда в жизни не работал, ничего не знал, что это такое. Вот, и в тюрьме встретил маленький кусочек, обрывки, буквально обрывки Евангелия от Марка, которые начали свою работу в его сердце. Он был одним из моих студентов в Самаре, когда я преподавал. До сих пор мне пишет, регулярно пишет, задает вопросы разные, мы с ним переписываемся. Вот живет в одном из больших городов в Сибири. Это явное действие Божьего Слова. Слово Божьего, которое и сегодня продолжает изменять людей. Итак, последняя часть – современные свидетельства действенности Библии. Как я уже сказал, что кроме всех многочисленных свидетельств истории и действия Библии, наверное, самое большое – это то, что мы переживаем вот здесь сегодня. Я не знаю, как вы. У нас проходит по средам изучение Библии. Мы там фильмов не показываем, каких-то, знаете, трюков не делаем, на голове ходить не можем, вот, или чем-то еще привлекать, ничего не делаем. Вчера у нас было на нашем этом кружке, на нашем занятии 68 человек. Скоро уже у Антоняков дом разойдется, наверное, по швам. Уже сидели на всяком где свободном клочке. Почему люди туда пришли? Они хотят изучать Библию. Ничто иное больше их туда не влечет. Их заставляет Библия. Живой интерес к Священному Писанию. Это один маленький пример. Можно смотреть на эти примеры каждый день. Каждое воскресенье в церкви мы разговариваем друг с другом. И для меня самое приятное – это видеть то, что Библия действительно действует в наших людях сегодня. Что сегодня семьи становятся лучше, что сегодня люди, характеры становятся лучше, что сегодня мы точно знаем, мы видим, что Библия дает человеку смысл и суть жизни, и мы видим этих людей, которые обретают смысл и суть. Мы знаем, что Библия помогает жить человеку радостно, с удовлетворением. Она дает надежду тем, кто уже в старости, тем, кто в преклонных годах. Она показывает правильный путь тем, кто сегодня находится, знаете, на распутье многих-многих дорог, самых разных. И как приятно видеть молодых людей, которые знают, куда они идут. И эта уверенность – это не самоуверенность. Это уверенность в Слове. Это уверенность в том инструменте Божьем, который мы имеем.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

между жаром и льдом, между светом и тенью, день за днем, год за годом, наша жизнь испарится. Что мешает тебе вырвать сердце сомнений? Что мешает тебе ко Христу обратиться? Сделай этот шаг сейчас, сейчас. Сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Ты уверен в себе, ты наметил мишень. Для тебя чудаки, те, кто в небе витают, чтоб за жизнью успеть, ловко ловишь мгновенье. Но душа есть душа.

0: Сейчас сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Время тень облаков, ускользающих плавно. Невозможно его сетью звезд удержать. Что мешает тебе поразмыслить о главном? Что мешает тебе тайну веры познать? Сделай этот шаг сейчас, сейчас, сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замрут зори. Ты желаний своих нарушаешь границы и согласен на сделку с самим сатаной, чтобы жизнью земной иногда насладиться. Отгоняешь тоску по любви неземной. Сделай этот шаг сейчас, сейчас, сердцу дай стучать волю. Ты не знаешь день, и ты не знаешь час, час, когда замру зори.
1: Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый день, дорогой друг! Помнишь, как закончилась жизнь Авессалома? Да, он запутался своими волосами в ветвях дерева и повис на нем. И был убит Иоавом, военачальником царя Давида. Авессалом восстал против отца и погиб. Как же отец отреагирует на смерть своего непокорного сына? Царь и победитель. Библия, 2 книга царств, 18 и 19 главы. Давид сидел у городских ворот и с нетерпением ожидал вестей из поля битвы. «Вот бежит человек!» — крикнул часовой. «А следом за ним бежит еще один!» Ахиамас опередил Хусия и первым явился к царю. Он бросился к царю в ноги и, с трудом переведя дыхание после быстрого бега, воскликнул: «Благословен Господь! Ты одержал победу!» Давид же в ответ спросил Ахиамаса только об одном: «Что с Авессаломом? Жив ли он?» «Я видел большое волнение», — смущенно отвечал Ахиамас, «но я не знаю точно, что случилось». Тут к царю подошел второй вестник, Хусий. «Что с сыном моим, Авессаломом?» — в тревоге спросил его Давид. «Да будет со всеми врагами господина моего то, что случилось с ним», — отвечал Хусий. Из этих слов Давид понял, что Авессалом

0: убит. Подавленный горем, он удалился. «Сын мой Авессалом! Сын мой Авессалом!» Снова и снова восклицал несчастный отец. «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом! Сын мой!» Воины Давида возвращались в город молча, без радостных победных криков и песен. Никто не осмеливался праздновать победу, когда царь был погружен в такую глубокую печаль. Наконец к Давиду пришел Иоав. «Ты поступаешь несправедливо со своими людьми», — сказал он царю. «Они подумают, что тебе было бы приятнее, если бы все они погибли, а Авессалом остался в живых. Пойди к ним, поговори с ними, поблагодари и порадуйся вместе с ними». Давид так и сделал. Он понимал, что ему надлежит скрыть свое горе и вдохнуть мужество в сердца верных ему людей. Прошло немного времени, и израильский народ, который прежде встал на сторону Авессалома, призвал Давида вернуться в Иерусалим и опять быть их царем. В Иерусалим Давид вошел царем и победителем. Давид имел любящее сердце, готовое прощать. Имеешь ли ты такое сердце? И еще один урок. Не стоит огорчаться, даже если тебе сложно принять волю Божью. Все нам на благо. А теперь мы попрощаемся, но ненадолго, чтобы вновь встретиться для слушания Слова Божьего. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 26. Псалом 138, стихи 7 и 8. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» Родители всегда все знают о своих детях. Не верите? Тогда вспомните хотя бы один случай, когда мама или папа приходили с работы и спрашивали: «Ну и что же вы сегодня натворили?» А таких случаев было много. И все дети без исключения удивляются, откуда папа и мама знают о случившемся. Вы еще не знаете ответа на этот вопрос? Ответ очень прост. Родители очень хорошо знают своих детей. И стоит им только посмотреть на сыновей и дочек, чтобы понять, как же прошел день, хорошо или плохо, и все ли было в порядке. Но Бог знает каждого из нас гораздо лучше. Наши мысли, еще не сказанные слова, поступки и желания перед Ним, как на ладони. И нет места, где Он бы нас не видел. Глубокое ущелье. Слово «ущелье» само по себе уже звучит таинственно и загадочно. А если ущелье еще и глубокое, прислушайтесь к слову и поймете, почему так называется узкая долина между гор. Ущелье, щель. Эта щель промыта между горами быстрой речкой. Склоны ее очень круты, и она может быть такой глубокой, что лучи солнца не достанут до ее дна. На дне ущелья, где шумит горная речка с небольшими водопадами, прохладно и сыро даже жарким летним днем. Если сверху, где дует ветерок, греет солнце, поют птицы, летают бабочки и цветут цветы, спуститься в ущелье, то можно слышать только шум речки и высоко над головой видеть кусочек голубого неба. А если бы вы захотели поиграть в прятки здесь, то лучшего места, чтобы спрятаться от своих друзей, трудно найти. Кажется, что никто и никогда не найдет человека на дне глубокого ущелья. Иногда люди так и думают. А потому, сделав что-то нехорошее, Библия называет каждый нехороший поступок, слово или мысль грехом, пытаются скрыть свой грех в самом укромном и тайном месте, чтобы никто и никогда не узнал и не увидел. Им кажется, что густой зеленый куст или темный угол или глубокое ущелье надежно спрячет их вместе с грехами от Бога. Так думали Адам и Ева, когда, нарушив Божье повеление, съели запретный плод в Эдемском саду. Наверное, многие из вас знают эту историю из Библии. Адам и Ева были похожи на маленьких детей, думающих, что их Творец, Всеведущий Бог, не догадается о их проступке, если они от Него хорошенько спрячутся. И нет творения сокровенного от Него. Но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Такие слова написаны о Боге в послании к евреям. Бог знает в совершенстве все свое творение. Он знает сотворенных им небесных птиц, посылая пропитание для них, заботится о всех цветах, растущих в поле или горах. Тем более Бог все знает о человеке, которого сотворил по образу своему. Для него нет ничего тайного или скрытого. И доброе, и худое, что делает или говорит человек, Богу известно. Таков наш Бог. С ним не удастся поиграть в прятки. Он всегда нас найдет в любом месте. И если вы вдруг захотите спуститься в глубокое ущелье, то сделайте это с одной целью – набрать вкусной и крупной ежевики, которой там растет очень много.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Здравствуйте, ребята! Я очень спешу и хочу, чтобы вы поспешили вместе со мной. Сегодня в театре Кабанчика премьера. Ну, а приглашение на нее я получила только сегодня. Но вы понимаете, в чем дело. Просто наш Кабанчик, как это часто бывает, не позаботился разослать приглашение заранее. Но, несмотря ни на что, спектакль обещает быть интересным. Вы знаете, в последнее время наш Кабанчик много читает. Даже записался в домашнюю библиотеку дядюшки Лося. Только и вижу, как он с очередной новой книжкой идет. Так вот, недавно он прочитал книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и был в восторге. Так что даже решил поставить спектакль по мотивам этого произведения. Поэтому давайте поторопимся. Нас все ждут.
1: Дорогие мальчики и девочки! Ой, Эва, я приглашаю вас в свой театр, в театр Кабанчика! А спектакль называется «Один день из жизни Тома Сойера». Ну, или еще так, «Том – знаток Библии». Это же по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Действующие лица. Том не самый примерный мальчик в городе, но он веселый и любознательный мальчишка.
0: Мэри – воспитанная девочка.
2: Позвольте представиться. Марк Твен.
0: Тетя Полли – добрая мать и христианка.
3: Мистер Уолтерс – директор воскресной школы, очень серьезен, в душе честен и искренен.
4: Судья Тэтчер – важный господин, любит читать нотации.
2: Здравствуйте, мои маленькие, милые дамы и важные господа. Надеюсь, что вы тоже знаете и любите героев моих книг. Ах, извините, позвольте представиться. Сэмюэл Ленкхорн Клеменс. Да-да, я так соскучился. Наконец-то приехал в свой родной город Ганнибал, что покоится на главной водной артерии Северной Америки. Это река моего детства. Конечно же, вы знаете, что эта река называется Миссисипи. Подожди, малыш, я обязательно дам тебе свой автограф. Немного терпения, совсем немного. Постойте, мне кажется, что еще не все осознали, кто же я такой. Да-да, миллионы моих маленьких читателей во всем мире лучше знают меня под псевдонимом Марка Твена. И теперь вы верно догадались, как же зовут главных мальчишек Америки. Точно, их имена Том Сойер и Гекльберри Финн. Если мы с вами вот так, не спеша, под ручку, прогуляемся по этому городу, то обязательно попадем на авеню Марка Твена. Где-то возле дома-музея Марка Твена мы увидим памятник, правильно, Тому и Геку. И мои герои, и город Сент-Питерсберг, в котором я поселил своих мальчишек, пришли из памяти моего детства, из родного городка Ганнибала. Сорванец Том Сойер – это в значительной степени я сам в детстве. А тетя Полли напоминает мою любимую маму. Поэтому вы понимаете, почему мне так дороги мои герои. Они всегда в моем сердце, в моей памяти. А вот и тетя Полли.
0: Том! Том! Удивительно, куда мог подеваться этот мальчишка?
2: Да, тетя Поля очень редко, почти никогда не глядела сквозь парадные очки на такую мелочь, как мальчишки.
0: Что за ребенок? В жизни такого не видывала. Том, где ты? А, ну так и есть. Я забыла про чулан. Том, я уже иду.
2: Тетя Полли, как быстро закончилось детство. Я, как сейчас, помню родной дом, церковь, друзей. Тогда ни один день не был похож на предыдущий.
0: Дети, откройте книгу Исхода, 19 главу, и слушайте. Читаем 17 стиха. Том, прекрати щипать сида. 17 стиха. И вывел Моисей народ из стана, и стали у подошвы горы.
2: Каждое утро тетя Полли собирала всех на семейное богослужение. Оно начиналось с молитвы, построенный на солидном фундаменте библейских цитат.
0: А сейчас время заучивания стихов из Библии. Сид, я знаю, что ты уже выполнил домашнее задание. А вот Томас, Мэри, проверь, как Том выучил свой урок. Ну, начинай, Том, не томи.
1: Блаженные...
0: Нищие.
1: Да, нищие. Блаженные нищие...
0: Духом.
1: Духом. Блаженные нищие духом, ибо их... И это, ибо они...
0: Ибо их.
1: Ибо их. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженные плачущие, ибо они, ибо они...
0: У...
1: Ибо они...
0: Уте.
1: Ибо они уте. Да не помню я, как там дальше. Блаженны плачущие, ибо они, ибо плачущие. Да как там? Да и Богу не знаю. Что ты мне не подскажешь, Мэри? Как тебе не стыдно меня дразнить-то?
0: Ах, Том, дурачок ты этакий. Вовсе я тебя не дразню. И не думаю даже. Просто тебе надо как следует выучить все сначала. Ничего, Том. Выучишь как-нибудь. А когда выучишь... Я тебе подарю одну очень хорошую вещь. Ну, будь же умницей.
1: Ладно, а какую вещь, Мэри, ты только скажи.
0: Ну, не все ли тебе равно? Рассказала, что хорошую, значит, хорошую.
1: Ну да, ты уж не обманешь. Ладно, пойду приналягу.
2: И мой Том приналег с таким воодушевлением, что добился блестящих успехов. А Мэри, добрая душа, подарила ему новенький перочинный ножик фирмы Барлоу с двумя лезвиями ценой в 12,5 центов. И нахлынувший на Тома восторг потряс его до основания.
0: Мэри, Том, собирайтесь в воскресную школу. А ты, Том, сперва хорошенько умойся. Как тебе не стыдно, Том? Умойся как следует. От воды тебе ничего не сделается.
1: Ну, Мэри, ну!
2: Церковь, которую каждое воскресенье посещали жители Сент-Питерсберга, была небольшой, без всяких украшений, с колокольней на крыше. На жестких церковных скамьях могли поместиться человек 300. В воскресной школе занятия начинались с 9 и шли до 10:30, а потом начиналась проповедь.
1: Послушай, Билли, а у тебя желтый билетик есть?
4: Есть.
1: И что ты за него просишь?
4: А что дашь?
1: Ну, кусок лакрицы, рыболовный крючок.
4: Покажи.
2: Дело в том, что за 2 выученных стиха из Библии полагалась награда. Маленький синий билетик. 10 синих билетиков равнялись 1 красному. Их можно было поменять на красный билетик. 10 красных билетиков равнялись 1 желтому. А за 10 желтых билетиков директор школы давал ученику Библию в дешевом переплете. Наверное, не у многих из вас достаточно усердия и прилежания, чтобы выучить наизусть 2000 стихов из Библии. Но Мэри заработала таким образом 2 Библии в результате 2-летнего терпения и труда. Может быть, Том и не был одержим духовной жаждой настолько, чтобы стремиться к этой награде, но он всем существом жаждал славы и блеска, которые приобретались вместе с ней.
3: А теперь, дети, я прошу вас сидеть как можно тише и прямее, и минуту-другую слушать меня как можно внимательнее. Вот так. Именно так и должны себя вести хорошие дети. Я вижу, одна девочка смотрит в окно. Кажется, она думает, что я где-нибудь там. Может быть, сижу на дереве и беседую с птичками? Мне хочется сказать вам, как приятно видеть, что столько чистеньких, веселых детских лиц собралось, чтобы научиться быть хорошими.
5: Ой, кто это?
4: Какие-то важные персоны.
5: Адвокат Тэтчер сопровождает какого-то важного господина.
4: Говорят, этот важный господин приехал с самого Константинополя, что за 12 миль отсюда.
6: Да это же знаменитый судья Тэтчер, брат здешнего адвоката.
5: А величественная дама должна быть его жена.
3: Вот сюда, пожалуйста. Как жаль, что сейчас ни у кого из учеников нет достаточного количества наградных билетиков за выученные стихи.
2: Мистеру Олтерсу очень хотелось вручить перед важным гостем наградную Библию.
6: но ни у кого из его учеников не было достаточного количества билетиков. И в эту самую минуту, когда всякая надежда покинула его, это было как гром среди ясного неба, вперед выступил Том Сойер с 9 желтыми, 10 красными и 10 синими билетиками и потребовал себе Библию. Мистер Уолтерс никак не ожидал, что Том может потребовать Библию, по крайней мере, в течение ближайших 10 лет.
7: «Сэр, вот у меня есть 9 желтых билетиков, 10 красных и 10 синих. Позвольте мне получить подарочную Библию».
6: Да, больше всех страдали от жесточайших угрызений именно те, кто променял свои билетики Тому. Они сами презирали себя, что дались в обман хитрому проныре и попались на удочку. Тома пригласили на возвышение, и награда была вручена ему с прочувствованной речью. Затем Тома представили судье.
4: «А, какой славный мальчик! Как тебя зовут?»
7: «Том».
4: «Нет, не Том, а...»
7: «Томас».
4: «Ну, вот это так! Я так и думал, что оно немножко длиннее. Очень хорошо. Но у тебя, само собой, есть фамилия, и ты мне ее, конечно, скажешь».
3: «Скажи джентльмену, как твоя фамилия, Томас? И не забывай говорить «сэр». Веди себя как следует».
7: «Томас Сойер, сэр».
4: «Вот так. Вот молодец. Славный мальчик. Славный маленький человечек. 2000 стихов – это очень много. Очень, очень много. И никогда не жалей, что потратил на это столько трудов. Знание дороже всего на свете. Это оно делает нас хорошими людьми и даже великими людьми. Ты и сам когда-нибудь станешь хорошим человеком и даже великим человеком, Томас. Тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: всем этим я обязан тому, что в детстве имел счастье учиться в воскресной школе, моим дорогим учителям, которые показали мне дорогу к знанию, моему доброму директору, который поощрял меня, следил за мной и подарил мне прекрасную Библию, которая станет моей собственностью и будет храниться у меня всю жизнь, и все благодаря тому, что меня правильно воспитывали. А теперь, Томас, не расскажешь ли ты мне, что ты выучил? Без сомнения, тебе известны имена всех 12 апостолов. Может быть, ты скажешь нам, как звали тех двоих, которые были призваны Иисусом Христом первыми?»
3: «Отвечай джентльмену, Томас, не бойся».
4: «Я знаю, мне он скажет. Итак, первых 2 апостолов звали...»
7: «Давид и Голиаф».
6: «На самом деле их звали Андрей и Симон Петр. Что ж, опустим же завесу милосердия над концом этой сцены. И если говорить честно, то славный мальчик Том Сойер получил по заслугам. Да, как написано в книге притчей: если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра, то найдешь познание о Боге. Думаю, мои маленькие друзья сделали правильные выводы. И как ни прискорбно мне сообщить вам, но пришло время расставаться. До встречи на страницах моих книг. А я еще разок пойду прогуляюсь по родному городу и буду вспоминать детство».
0: Дорогие ребята, надеюсь, вам понравился спектакль нашего кабанчика. Но, к сожалению, время нашей передачки подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», театр «Кабанчика», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: А еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
4: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Белочка! Ой, а бежим скорее к дядюшке Лосю! Будем на гордую проповедь наизусть учить!

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге Притчи 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга Притчи 23:24.

0: Какое искушение может быть названо самым тонким? То, которое тихо шепчет на ухо, которое приятно нашим чувствам и радует наше воображение. Это искушение – желание воздать злом за зло, отомстить.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Простой пастух, одаренный музыкант, талантливый военачальник, величайший израильский царь. Саул притеснял Давида, искал его, чтобы убить, верил ложным слухам о нем. Молодой человек имел все причины ненавидеть царя и желать ему смерти. Глядя на эту ситуацию человеческими глазами, мы можем сказать, что Давид имел полное право отомстить Саулу. Но человек по сердцу Бога так не поступает. Даже когда у него была возможность отомстить, он поборол это искушение. Это хороший пример для подражания.
0: Мир вам, дорогие друзья! Вы думали когда-нибудь о том, какое самое тонкое искушение в вашей жизни? Подумайте об этом сейчас. Сегодня, читая 24 главу первой книги Царств, мы будем говорить о тонких искушениях, которые встречаются в нашей жизни. Давайте прочитаем еще раз об одном эпизоде в жизни Давида, убегающего от царя Саула. Откройте вместе со мной первую книгу Царств, 24 главу, начиная с первого стиха и до конца главы. Читайте и слушайте внимательно, потому что этот текст стоит нашего внимания. Первая книга Царств, 24 глава, с 1 стиха. «И вышел Давид оттуда, и жил в безопасных местах Энгади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади. И взял Саул 3000 отборных мужей всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. И потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей?»

0: которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя. Вот сегодня видит глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла ни коварства, и я не согрешил против тебя. А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьей и рассудит между мной и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой, плакал, и сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в твои руки, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его зашли в место укрепленное. Аминь. Дорогие друзья, если бы мы сейчас смогли подсчитать количество людей, которым мы хотели бы отомстить, то удивились бы, как много мы их могли бы назвать. А вот те, кто сейчас, пытаясь вспомнить, не смогли бы назвать ни одного человека, то поздравляю, вы знаете секрет борьбы с местью. Месть – это самое тонкое искушение, с которым сталкивается человек. И с ним очень сложно бороться. Может быть, вы сталкивались с такой ситуацией, когда начальник обещал вам повышение на работе, а назначил другого человека. Может быть, ваша жена ушла, когда ваша жизнь оказалась на волоске, когда все было так сложно, и вместо поддержки она отвернулась. Или, может быть, ваши родители, которые не давали вам того, в чем вы больше всего нуждались. И сегодня вы живете с желанием отомстить. Вы ждете подходящего момента. Может быть, это ваш друг, которому вы доверили какую-то личную информацию, и он не просто рассказал ее другим, но и приукрасил. А может быть, ваш учитель не слушал вас, игнорировал ваше мнение. У каждого из нас в жизни бывают такие ситуации, когда мы чувствуем, что еще чуть-чуть, и чаша будет переполнена. Хочется воздать, научить. Должна же быть справедливость. Есть другая опасность – это зависть. У другого есть то, чего у меня нет. Но это же несправедливо. Должен вам сказать, что неспособность справиться с искушением мщения может сломать вашу христианскую жизнь. Каждый человек желает, чтобы его уважали. А если бы заботились и любили, то это было бы прекрасно. Каждый из нас очень любит фразу «Мое право, мои права». У меня есть мои права, я не дверной коврик и требую, чтобы мои права не нарушались. И я отказываюсь просто лежать и позволять кому бы то ни было вытирать об меня ноги. У меня есть право. Это же несправедливо. Но сейчас я не говорю о ваших правах в свете Конституции, прав человека или гражданина страны. Я имею в виду наши личные права, когда какое-то зло было направлено именно против вас, и вы считаете, что требуется отмщение. Некоторые говорят более сложным языком. Это справедливое возмездие. Иногда мы так оправдываем свое желание отомстить. Я поступил правильно, потому что этот человек поступил несправедливо по отношению ко мне. И теперь необходимо возмездие. Давайте посмотрим, что Бог говорит о мести. Об этом очень хорошо написано в 12 главе послания к римлянам. И здесь написано, кому мы можем мстить? Никому. Именно с этого слова начинается 17 стих. Вот послушайте, пишет апостол Павел. И это не мои слова, это слова Господа. Давайте откроем послание к римлянам, 12:17. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. В Библии мы не так часто встречаем тексты, которые начинаются словами «никому, никогда». А в этом тексте мы видим именно это слово «никому». Апостол Павел был реалистом, он хорошо знал людей, и поэтому мы читаем в 18 стихе, он говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Другими словами, мы не можем изменить другого человека, и управлять собой вы можете только с Божьей помощью. А если вас кто-то обидел, то оставьте это Господу. А с вашей стороны делайте все возможное, чтобы был мир между вами и другими людьми. Никто не говорит, что это будет легко, но сделайте все возможное, чтобы между вами не было конфликта. Читаем дальше 12 главу послания к римлянам. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. И эти слова сказал сам Господь. И все, что я хочу вам сказать сегодня, связано именно с этими тремя стихами из 12 главы послания к римлянам. Кроме того, мы рассмотрим ситуацию жизни Давида, который испытывал на себе несправедливое отношение со стороны царя Саула. Но перед тем, как мы детально обсудим историю Давида, хочу предложить вашему вниманию этапы процесса мести. Запомните или даже запишите три слова. Первое слово – травма, второе – уязвимость, а третье – испорченность. Когда мы соединяем эти три слова и смешиваем все вместе, то мы получаем как раз слово «месть». Мне была нанесена личная обида, другой человек ранил лично меня, и люди по своей плотской природе ищут уязвимые места в других, поджидают момент и бьют именно в это место, и таким образом они мстят за свои обиды, за свои ранения. Но знаете ли вы, что это манера поведения животного? Наверняка вы видели примеры мести на дороге. Когда машины начинают подрезать того, кто подрезал их, не уступают дорогу, рискуют не только целостностью своей машины, но и своей жизнью, своим здоровьем. Но они хотят отомстить и не оставить обидчика безнаказанным. Но почему они так делают? Потому что хотят доказать, что у них есть свои права, которые они готовы отстаивать. Я много раз видел, как несколько дерзких водителей готовы отомстить, или, как они говорят, научить их уважать. И готовы подставить свою машину под удар. А знаете, с кого все началось? С Каина, который принес свой дар Богу, а Бог сказал, я не принимаю его. И Каин посмотрел в сторону, где жертву приносил его брат Авель. Услышал, как Бог сказал, принимаю. И Каину очень не понравилось все происходящее. Он был обижен. И когда Авель оказался в уязвимом положении, когда они были один на один, то Каин убил своего брата. Это природа зверя. Вы сейчас сидите в своих удобных креслах, слушаете и думаете, Но меня это не касается. Я умею справляться со своими обидами. Но, может быть, уже сегодня вы столкнетесь с этой проблемой, когда вам будет нанесена личная обида. И в своих мыслях вы будете продумывать, а где же слабое место этого обидчика, желая отомстить ему. Мы начинаем действовать по своему плану, руководствоваться своими желаниями, если только Господь не вмешается, не внесет свои коррективы. А текст, который мы прочитали, именно к этому нас и призывал. Доверить все Богу, позволить Ему вмешаться. Он лучший судья и воспитатель. Но давайте не забывать и о Давиде. Это был великий человек. Что мы помним о нем? Он был начальником израильской армии. Как раз перед этим он одержал победу над великаном Голиафом. Люди начали восхвалять его и слагать о нем песни. Помните, что говорили женщины на улицах? Саул убил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Саулу не нужно было обладать какой-то уникальной проницательностью, чтобы понять, что этот молодой человек обгонял его в популярности. Поэтому царь смотрел на Давида с подозрением. И, как вы помните, он не один раз пытался убить Давида. В конце концов, он смещает его с должности в армии, лишает его званий, и Давид становится беглецом, беженцем в пустынях Иудеи. Он лишился своего дома, потерял жену, ближайшего друга, наставника и духовного учителя Самуила. И в завершении всего он потерял всякое самоуважение, когда пускал пену на бороду перед царем Гафа. А затем Давид прячется в пещере, желая одного — умереть. Мне рассказали одну забавную историю. Вот послушайте, пожалуйста. Один мужчина всю жизнь нес тяжелую ношу, которая все больше и больше давила на его плечи. Дорога была неровная, ноша становилась все тяжелее. И вот этот мужчина падает без сил, сбрасывая бремя, и кричит: «Я готов умереть! Больше я не могу терпеть!» И неожиданно перед ним появляется ангел смерти, который говорит ему: «Ты звал меня?» Путник отвечает: «Да, я звал. Не мог бы ты помочь мне надеть эту ношу на спину?» Видите ли, когда на горизонте появляются более страшные альтернативы, то реальность уже кажется не такой ужасающей, как мы думали раньше. Давид думал, что он уже дошел до своей последней точки. Он не видел никакого будущего для своей жизни, когда прятался в пещере. Так тут еще и 400 недовольных людей, оппозиционно настроенных, присоединились к нему. И Давид начинает посвящать свою жизнь тому, чтобы обучать, тренировать этих молодых людей. И через какое-то время добавляется еще 200 человек, и в итоге уже он имеет отряд 600 мужчин. Они становятся этаким партизанским формированием, партизанским отрядом. Их можно даже сравнить с группой Робин Гуда. Их действия не соответствовали требованиям закона той земли, а Бог тем временем готовил Давида к новой роли — царя Израиля. А Саул на протяжении этих лет, я обращаю ваше внимание, не недель, не месяцев, а лет, преследовал Давида, искал его и ждал момента, когда тот будет уязвим, чтобы расквитаться со своим врагом. Я думаю, что среди наших слушателей вряд ли есть те люди, на чьей жизнью висела угроза, кого искали и хотели убить. С Давидом же было именно так. Царь Саул хотел его смерти. И не только он, вся армия Израиля искала его, чтобы убить. Если вы посмотрите на отрывок из первой книги Царств, 23 глава, 28 стих, то заметите вот что. «И возвратился Саул от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам». Посему и назвали это место «Села Гамах Леков», 24 глава. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади». Если вы не знаток географии Древнего мира, то вряд ли вам что-то станет здесь ясно. Энгади расположен на 180 метрах над уровнем моря. Там был прекрасный ручей, спадающий с высоты 180 метров на камне близ той местности, которая сегодня известна нам как Мертвое море. И чтобы забраться в эти места, вам нужно было карабкаться по скользким камням. А это было крайне опасно. Только редкие животные были способны на такое. Мы читаем в следующих стихах, что Давид и его последователи забрались в те места, где живут серны, дикие козы. Пещеры, где скрывался Давид, находились на вершине Энгади. Я читал, что это известняковые склоны, смешанные с кремнием. А на вершине располагались прохладные пещеры. Это было прекрасное место для убежища. Если вы разбираетесь в военных действиях, то знайте, что более высокое место имеет преимущество перед тем, которое расположено ниже. Давид занял место на возвышенности, и таким образом он мог наблюдать за армией, которая разыскивала его. Давид и его соратники укрывались в безопасном месте, каждый день проверяли, не грозит ли им опасность. У них была еда, животные, на которых они охотились в этой скалистой местности. Но они были в безопасности, в сохранности. И не забывайте, Давид был очень обижен царем Саулом, который в своем безрассудстве огорчил Давида, а теперь еще и преследовал его. Давайте прочитаем еще один отрывок из 24 главы 1 книги Царств. Второй стих. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади. Саул подумал, вот он мой шанс, сейчас я убью Давида. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Конечно, это не тот текст, который очень любят читать проповедники. Ну, что поделать? Библия – это абсолютно правдивая книга реальной жизни. И у Саула были естественные физиологические потребности. А вот Давид же и его люди сидели в глубине пещеры. И вот представьте себе, Саул оказался в самом уязвимом положении, насколько это только возможно. Давид не просто знал, где в это время Саул, но и был у него за спиной. Царь, сам того не подозревая, зашел в пещеру к своему врагу. Если вы хотите проверить духовный уровень своих друзей, то спросите у них, как бы они поступили, если бы их враг оказался в уязвимом положении перед ними. Если они не относятся к числу истинных детей Божьих, то они будут уверены, что этой ситуацией нужно воспользоваться в своих интересах. Говорили Давиду люди его, вот день, о котором сказал тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давайте смотреть правде в глаза. Этих людей учили воевать. Они знали, что Давид ни в чем не виноват. Они знали, какую опасность представлял Саул. И вот, этот враг стоит к ним спиной, он полностью перед ними. Ситуация складывается в их пользу. Ну и, конечно, их совет. Давид, иди убей его, это твой шанс. Мы иногда так делаем. Подключаем волю Божию, когда нам это выгодно. Когда мы очень хотим поддержать нашу идею, то говорим, Господь побудил меня сделать это. Но Бог тут был ни при чем. Друзья Давида говорили ему именно так. «Давид, посмотри, Господь привел сюда Саула прямо в твои руки. Ты можешь сделать с ним все, что угодно по воле Божией». И что сделал Давид? Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Помните, что в это время делал Саул? Он не спал. Но он не смотрел в ту сторону, где был Давид. Давид смог тихо незамеченным подойти к нему из глубины пещеры, и он неслышно отрезает кусок его плаща. И это удивительно. Вы только представьте себе, как это должно быть было страшно. Это небольшой эпизод из жизни Давида поражает меня особенно. И к тому же очень хорошо характеризует этого молодого человека. Давид был настоящим живым человеком, но он отличается от многих из нас. И я искренне желаю, чтобы мы учились у Давида прощать, не мстить, не отвечать злом за зло. И у Давида были все причины для мести. Саул гнался за ним, желая убить. И вот этот человек стоял к нему спиной, совершенно беззащитный. Это было очень тонкое искушение в жизни нашего героя. Давид легко мог убить его одним ударом ножа. Но он просто решает это не делать. Поэтому он просто отрезает кусок его одежды. Вы можете подумать, ну зачем он вообще это сделал? Кому нужен обрезок ткани? Именно так мы часто и размышляем. Ну что будет, если я утаю немного бюджета компании? Они и так богаты. Если я оставлю несколько тысяч себе, их миллионный бюджет и не почувствует. Один мой друг как-то сказал, когда я пришел на новое место работы, а там было невозможно забрать домой даже скрепку, я понял, что Бог работает надо мной. Друзья, то, что не принадлежит вам, это чужое. И чужое брать нельзя. Но это я немного отошел от темы. Давид, вернемся к нему. Он отрезает кусок ткани от верхней одежды Саула. И знаете, что он после этого чувствовал? Вину. Первое, что почувствовал Давид, ему стало стыдно. Мы читаем. После сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Почему? Из-за чего? Ведь он отрезал всего лишь маленький кусочек ткани. Но когда вы хотите следовать за Богом во всей полноте, то вы обращаете внимание даже на мелочи. И ваша совесть начинает колоть вас, даже когда вы совершаете что-то незначительное. Вы сказали одно обидное слово, а совесть уже начинает вас мучить. И если это про вас, то это значит, что вы на самом деле решили следовать за Господом. Давид поворачивается к своим друзьям и с расстройством говорит: «Ребята, я не должен был этого делать. Мне кажется, это очень любопытным. Вот попробуйте себя представить на месте Давида. Он имел возможность отомстить, но не сделал этого. И все равно испытывает чувство вины. И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господа, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Дорогие друзья, сегодня Господь напоминает нам, чтобы мы бодрствовали. И если у нас есть огорчение, обиды, есть боль, совершите молитву, отдайте это в руки Господа, чтобы Он защитил вас, отомстил, воздал. А мы должны быть в Его руках, самый лучший защитник. Пусть Господь благословит нас иметь мир в сердце и благословляет всех вокруг нас. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Самое тонкое искушение в жизни» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Как важно побороть в себе искушение воздавать злом за зло. А подобные искушения встречаются в жизни каждого человека. Нет такого человека, который ни разу в жизни не испытывал бы на себе несправедливого отношения. И естественная реакция человеческой природы – отомстить. Но в Библии мы читаем о том, что нужно простить, забыть, оставить, позволив Богу самому разобраться в этой ситуации. В послании к римлянам в 12 главе в 19 стихе написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: „Мне отмщение, я воздам“, говорит Господь». Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида. Вы услышите беседы под названием «Чем накормить разъяренного мужчину? Облачные дни, темные ночи. Две смерти». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Самое тонкое искушение в жизни» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи», которая была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшние места из Писания записаны в 10 притче в 12 стихе и в 1 послании Коринфянам в 13 главе. Там написано: «Любовь покрывает», и далее: «Достигайте любви». «Одному Богу поведай свои огорчения, поступи по примеру одной сестры, которая рассказывает следующее свидетельство. Однажды в полночь меня одолела бессонница, целая волна мыслей о жестокой несправедливости охватила меня, а любовь, которая все покрывает, казалось, покинула мое сердце. Тогда я в отчаянии обратилась к Богу, прося помочь исполнить Его предписание: «Любовь покрывает». Дух начал действовать мгновенно, рождая во мне силу, которая помогла забыть зло. Я мысленно стала рыть могилу, неторопливо вынимая землю, пока яма не стала глубокой. С печалью опустила я в нее то, что так ранило меня, и быстро закопала его. Холмик я убрала дерном, затем я украсила его белыми розами и незабудками и быстро ушла прочь. Я сладко уснула, рана, которая казалась почти смертельной, зажила, не оставив шрама. И сегодня я даже не знаю, что именно причинило мне столько горя. Умей прощать, молись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит голгофская заря. Учись прощать, прощение — это сила, а месть — бессилие призрак гробовой. И капли непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Умей прощать, когда душа обижена, пусть сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена, ты вспомни, как прощал людей Христос. Учись прощать, естественно, как дышишь, как воду пьешь, как ешь насущный хлеб, ведь Бог тогда твою молитву услышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение то рождается любовью в борениях молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам, ведь кровь Христа за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 28. «Против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если взойдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне ко мне обращается и не смущается от суждения человеческого. Да не будет мир твой в устах человеческих, как бы люди ни судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того ты другим человеком. Где истинный мир и истинная слава? Не во мне ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха рождается всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния». Глава 29. «Как надобно призывать Бога во время искушения». Да будет, Господи, имя Твое благословенно вовеки, что судил Ты прийти на меня нынешнему искушению и напастям. Не могу избежать от него, но нужда мне к Тебе прибегнуть, да поможешь мне и обратишь мне все во благо. Господи, пришла на меня напасть, и нет отрады сердцу моему, но мучит меня крепко настоящая страсть. И ныне что скажу, Отче возлюбленный? В тесноте я отовсюду, спаси меня от часа этого, но для этого часа я и пришел. Да будет прославлено имя Твое, Иоанна 12:27, когда смирюсь я до конца и Тобою освобожден буду. Да будет воля Твоя, Господи, к избавлению моему. Что могу я, бедный человек, и куда пойду без Тебя? Даруй мне, Господи, и на сей раз терпение. Помоги мне, Боже мой, и не убоюсь, как бы тяжко ни было мне. И ныне, в тесноте своей, что скажу? Господи, да будет воля Твоя. Достоин я вправду беды и тяготы своей, и для того должен я все переносить, лишь бы в терпении, доколе пройдет гроза и лучшее время настанет. Но может всемогущая рука Твоя и нынешнее искушение отнять от меня и укротить его стремление, да не буду я низвержен. Так и прежде часто говорил Ты со мною, Боже мой, милость моя, о чем для меня труднее, тем легче для Тебя сия перемена десницы Всевышнего. Глава 30. Об испрошении помощи Божией и вере в возвращение благодати Его. Сын мой, я есть Бог, и блаженны, переносящие бедствие. Приди ко мне во время скорби своей. Оттого медлит так небесное утешение, что ты слишком поздно обращаешься к молитве. И прежде чем станешь усердно просить меня, ищешь между тем множество утешений и извне подкрепляешь себя. Оттого и бывает, что все мало помогает тебе, пока не уразумеешь, что я избавляю уповающих на меня.

0: и нет кроме меня сильной помощи и доброго совета и надежного средства. Ныне же, воздвигнувшись в духе после бури, обнови силы свои во свете милосердия моего, ибо близок я, говорит Господь, да восставлю всячески и на прежнее место восставлю, и еще умножу в полноте и в изобилии. Разве есть что мне трудное? Или разве я подобен говорящему и нетворящему? Где вера твоя? Стой твердо и неподвижно. Будь долготерпелив мужественной крепостью. Придет тебе утешение во время свое. Подожди меня, подожди, приду и исцелю тебя». То, что мучит тебя, есть искушение, и что тебя ужасает, есть страх напрасный. К чему забота о будущем, что с тобою случиться может, разве к тому, чтобы приложить тебе печаль к печали? Напрасно и бесполезно смущаться или радоваться о том, что еще в будущем, когда оно может быть и вовсе не случится». Но дело человеческое — обольщать себя таким мечтанием. И видно, еще малодушен, кто так легко увлекается внушением вражьим. Врагу все равно, чем он обольщает или обманывает, истиной или ложью, чем приводит в уныние, желанием ли настоящего или страхом за будущее. Но да не смущается сердце ваше, да не устрашается, Иоанна 14:27, веруй в меня и держись упования на мое милосердие. Когда думаешь, что ты удален от меня, часто в то самое время я тем к тебе ближе. Когда думаешь, что совсем погибаешь, часто тогда-то и настает время приобрести великое богатство». Не все еще потеряно от того, что случилась тебе противность. Не должно тебе судить по внушению настоящего чувства. И какая бы откуда на тебя тягость ни пришла, не должно останавливаться на ней и поддаваться ей так, как будто пропала всякая надежда на избавление. Не думай, что ты совсем уже оставлен, хотя я и попустил на время быть тебе в печали или отнял у тебя желанное утешение, ибо так совершается путь к Царствию Небесному. И тебе, и прочим рабам моим, без сомнения, больше служит на пользу быть в испытании, нежели все иметь по своему желанию». Я знаю тайное помышление, знаю, как нужно для спасения твоего оставлять тебя на время в сухости душевной, чтобы ты не превозносился добрым успехом и не захотел бы себе быть угоден в том, чего нет тебе. Что дал я, то могу отнять и возвратить по своему изволению. Что я даровал, то моим остается». Когда что взял назад, не твое у тебя отнял, ибо мое всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Иакова 1:17. Если пошлю на тебя тяготы или противность некую, не ропщи, и да не унывает сердце твое. Я могу вдруг облегчить и все бремя твое изменить на радость. И во всем том, что творю с тобою, истинно праведен я, и великая хвала мне подобает. Если право рассуждаешь и мыслишь поистине, не должен ты никогда до такого отчаяния печалиться в своих несчастьях, но скорее радоваться и хвалу воздавать должен, и еще вменять себе в единственную радость, что начал, не перестаю уязвлять тебя. Ибо возлюбил ты меня, Господи, и я возлюблю тебя, говорил я возлюбленным ученикам своим, и их не послал я на временные радости, но на великую брань, не на почести, но на унижение, не на празднование, но на труды, не на покой, но да сотворят плод многой, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас», Иоанна 15:9, говорил я возлюбленным ученикам своим, «и их не послал я на временные радости, но на великую брань, не на почести, но на унижение, не на празднование, но на труды, не на покой, но да сотворят плод многие в терпении. Помни слова эти, Сын мой».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Иоанна Богослова, 5 глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение.

и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и время апостола Павла. Цель этой серии – дать вам краткий обзор жизни и времени великого апостола к язычникам апостола Павла. Он имел привилегию основывать многие церкви во время своих миссионерских путешествий, а затем писать послания, которые поистине занимают очень важную часть в Новом Завете. Мы рассмотрели вкратце его рождение и воспитание в его родном городе Тарсе в Киликии, так и обучение у ног Гамалиила в Иерусалиме. Он называл себя евреем от еврея. В связи с местом, где он родился, в детстве и в юные годы он пришел к соприкосновению с греческой культурой того времени, и греческий язык стал ему почти родным. Рожденный за пределами Иудеи, Савл, который позже стал известен как апостол Павел, был назван еллиническим евреем как противопоставление с тем, которые родились в Иудее. По некоторым причинам его родители получили право быть римскими гражданами. Итак, апостол Павел делает утверждение относительно самого себя. Поэтому интересно заметить, что надпись над головой Иисуса Христа при распятии была написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Воспитанный под влиянием греческой культуры, где этот язык был языком народа, римский гражданин от рождения и еврей от евреев, Павел был Божьим избранным инструментом для великой работы Божией, особенно среди еллинов. Но прежде чем Савл из Тарса мог стать благовестником для язычников, он в корне должен был изменить свое мировоззрение. Как мы упомянули в прошлый раз, он был ярым преследователем церкви, которая была в то время в своей начальной стадии развития. Мы должны упомянуть, что он чувствовал, что он угождает Богу своей злобной ненавистью по отношению к ранней христианской церкви. Он считал христиан врагами Бога, и поэтому достойными заключения в тюрьмы и даже смерти. В конце своей жизни, которую апостол Павел посвятил служению Богу и его церкви, он провозгласил: «Благодарю давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверии». Снова говоря, с какой серьезностью и ревностью он совершал преследование, Павел пишет: «По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны. Поэтому в таком духе, в полной решимости уничтожить, если возможно, верующих, которые доверялись и служили Господу Иисусу Христу, Савл из Тарса отправился в путь в Дамаск». 9 глава Деяний святых апостолов описывает это путешествие. Религиозные вожди, включая первосвященника, дали ему полномочия арестовать и привести связанными в Иерусалим всех, которые подозревались в принадлежности к этой секте, как о ней судил Павел. Вне сомнения, Савл и его товарищи отправились в дорогу верхом на лошадях. Они находились уже вблизи города, когда вмешался Господь. Это был очень волнующий момент в жизни преследователя церкви Савла и Старса. Лука, писатель Евангелия, названного его именем, в книге «Деяния святых апостолов» дает детальное описание вмешательства Иисуса Христа в жизнь Савла. Лука в своем описании в 9 главе не упоминает конкретного времени, когда произошло это волнующее событие, которое мы рассматриваем. Он просто говорит: «Когда же он шел и приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба». Несколько лет спустя апостол Павел упоминает о времени, когда это случилось. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба». Поэтому важно заметить упомянутое время. Солнце было в зените. Но этот яркий свет превосходил обыкновенный полуденный свет. Это было чем-то, что Павел посчитал за совершенно необычное. Полуденное солнце было обыкновенно сильным, ярким, сияющим, но этот возникший свет далеко превосходил сияющее полуденное солнце. Савл оказался в фокусе этого света. Для путешествующих в местности или живущих там, где солнце особенно ярко, часто дается предупреждение не смотреть прямо на сияющее солнце. Те, которые осознают вредность прямого воздействия солнечных лучей на глаза, слушаются предостережения и носят темные очки. Но это нельзя сравнить с ярким светом, который осиял Савла и Старса в тот полдень, когда он приближался к городу, в который он шел с намерением уничтожить тех, которые верили и учили о реальности новой жизни во Христе. Ярко сияющий свет заставил Савла остановить лошадь. То же самое должны были сделать и спутники Савла. Но свет не только заставил Савла остановить лошадь, но и привел к тому, что Савл упал с лошади на землю. Вероятно, в этот момент Савл из Тарса вспомнил о Моисее в древности, который, подошедший к горящему кусту, получил повеление от Бога снять обувь, ибо место, на котором он стоял, было святым местом. Интересно, Савл осознал, что в этом ярком, устремленном на него свете было нечто необыкновенное, и что это ничто иное, как Божие присутствие и весть от Него. Спутники Савла осознавали необыкновенность обстоятельства, но не понимали происходящего. Но Савл услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он знал, что поистине это Бог говорит к нему с неба. Мгновенно Савл понял, что эта весть имеет дело с его намерением посетить Дамаск и там преследовать святых. Позднее он вспоминает: «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Он сознал, в какую панику он привел церковь, заключая мужчин и женщин в тюрьму. Он стал для верующих воплощением ужаса. Подозревал ли он, что его путешествие в Дамаск уже было известно верующим, живущим в городе? Голос неба провозгласил: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Читая 9 главу «Деяния святых апостолов», помните, что Савл был фарисеем. Он не заблуждался по отношению ангелов или возможности воскресения из мертвых. Саддукеи отрицали обе возможности. Поэтому ответ Савла был точно таким же, как мы бы ожидали от фарисея. «Кто ты, Господи?» Савл не делал попыток рационалистически объяснить обстоятельства. Он не отмахивался от этой вести, ссылаясь на усталость в знойный день. Он был готов моментально признать, что эта весть божественна, и сияющий свет, устремленный на него, тоже был божественным. Знание Ветхого Завета ознакомило его с тем, каким образом Бог разговаривал с людьми и пророками древности. Поэтому он сразу же добавил слово «Господи», когда ответил: «Кто ты, Господи?» И, услышав голос: «Я Иисус, которого ты гонишь», Савл сразу же был готов полностью покориться ему и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Нет ни единого возражения, а просто повиновение, смирение. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Притчи» 23:24. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Притчи» 23:24.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение. Эта тема одна из самых насущных для христиан в наше время, потому что именно восхищение Церкви является следующим важным событием в Божьем календаре. Без всякого сомнения, пророчество о восхищении – это пророчество о будущем, то есть для нашего поколения эти пророчества еще не сбылись. Конечно же, в Библии есть пророчества, которые уже осуществились, но еще раз пророчеством о восхищении Церкви предстоит осуществиться. Единственным источником для предсказания пророчеств о будущих событиях, конечно же, является Библия. Вспомните слова, записанные во 2 Петра 1:19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Без всякого сомнения, эти слова также относятся и к пророчествам о будущих событиях, которые еще не осуществились для нашего времени. Итак, еще раз, следующим событием в Божьем календаре является восхищение Церкви. На прошлом уроке мы отметили, что место, которое полностью раскрывает эту доктрину или учение о восхищении, записано в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 18 стихи. И мы, соответственно, назвали ее главой, посвященной восхищению Церкви. Для сравнения, в Писании есть другие главы, где в одном месте полностью раскрывается учение о какой-либо истине. Например, Евреям 11, глава о вере, 1 Коринфянам 15, глава о воскресении Иисуса Христа, 1 Коринфянам 13, глава о любви, Евреям 12, глава о наказании, 2 Коринфянам 5, глава о примирении, Римлянам 3, глава об оправдании и, наконец, 1 Фессалоникийцам 4, глава о восхищении Церкви. Итак, откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам 4, 16. Там написано: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут».

0: прежде. Хочу напомнить вам, что первое послание Фессалоникийцам было написано Павлом одним из первых. И именно в этом послании было написано впервые о восхищении церкви. Конечно же, читая Евангелие от Иоанна 14:1-6, мы видим, что сам Господь был первым, кто сообщил об этом перед своей смертью. Но Иоанн написал об этом только спустя около 50 лет после распятия Иисуса Христа. Соответственно, Евангелие от Иоанна было написано намного позже первого послания Фессалоникийцам. Итак, впервые написанная информация о восхищении появилась именно в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе с 14 по 17 стихи. Сразу же хочу обратить ваше внимание, чтобы у вас не было путаницы при изучении Писания в целом и при изучении темы о восхищении в частности. Так вот, важно помнить, что Израиль и Церковь – это не одно и то же. И Церковь не является продолжением или замещением Израиля. Израиль и Церковь – это разные Божьи институты. Думаю, что вы согласитесь со мной, что Ветхий Завет посвящен работе Бога именно с Израилем. И мы нигде не встретим даже малейшую информацию о Церкви. Таким образом, можно заключить, что учение о восхищении, которое относится к Церкви, также не встречается в Ветхом Завете. Кроме этого, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, как мы уже отметили, являются синоптическими Евангелиями. И они повествуют о втором пришествии Господа, точнее, о второй стадии этого пришествия и, соответственно, его последующем тысячелетнем царстве. Но в этих Евангелиях ничего не говорится о восхищении Церкви, то есть о первой стадии возвращения нашего Господа. Итак, восхищение Церкви – это отдельное событие, и его не нужно путать с фактическим возвращением Иисуса Христа на землю для тысячелетнего царства. И еще раз, об этом событии ничего не сказано в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях. Напомню, что впервые в Новом Завете мы читаем о восхищении в Евангелии от Иоанна, 14 глава, и далее в первом послании Фессалоникийцам, практически в каждой главе. Немного позже мы с вами разберем те места в Писании, где говорится, что восхищение – это своего рода сокровенный секрет или таинство. Ну а сейчас давайте вернемся к 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, стих 16. Но прежде чем мы приступим к разбору этого места, хочу кратко напомнить вам суть 15 стиха. Там написано: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Без всякого сомнения, подобное утверждение свидетельствует нам о том, что сообщение о восхищении Церкви было Божьим откровением для апостола Павла. Таким образом, можно вполне логично предположить, что подобной информации невозможно найти в книгах Библии, которые были написаны до этого послания. Пожалуйста, еще раз запомните, что откровение о восхищении было сокрыто от пророков Ветхого Завета, и, соответственно, в Новом Завете невозможно найти никакой информации об этом событии. Если внимательно проследить предсказания в Ветхом Завете и в первых трех Евангелиях, мы сможем увидеть всего лишь пророчество о втором пришествии Мессии. В этих пророчествах его возвращение на землю описывается в славе и силе. Он повергнет дьявола, обратит к себе Израиль, будет судить все народы и установит свое царство на 1000 лет. Но цель этого курса не фактическое пришествие нашего Господа на землю, а первая стадия его второго пришествия, то есть восхищение Церкви, которое случится по свидетельству Писания на 7 лет раньше, чем его фактический приход на землю для тысячелетнего царства. Эти 7 лет Писания называются периодом великой скорби. Итак, далее, во время пришествия Господа для восхищения Церкви на земле, соответственно, будет проживать целое поколение верующих. Без всякого сомнения, что личное местоимение «мы» в 15 стихе указывает на то, что Павел причислял себя к этому поколению и, соответственно, ожидал пришествия Господа при своей жизни. Это еще раз свидетельствует нам, что Павел верил не только в неизбежность пришествия, но и в то, что оно может случиться в любой момент. Далее выражение «не предупредим умерших» — мы уже разобрали слово «умерших», более точный перевод которого будет «усопших» или «уснувших», и это, соответственно, относилось к физическим телам верующих, а не к их душам. Итак, все, что Павел хочет сообщить фессалоникийцам в этом стихе, это то, что в момент возвращения Господа на землю будут жить верующие люди, соответственно, в своих физических телах. В то же самое время в земле будут находиться физические тела верующих, которые умерли до пришествия Господа. Итак, давайте по порядку разберем последовательность этого события. Первое. Господь сходит с неба на землю. Он приводит с собой души верующих, тех, кто умер физической смертью до его пришествия, и чьи тела, соответственно, были похоронены. Итак, он приходит с душами верующих, далее их физические тела воскресают и соединяются с их душами. Конечно же, в момент воскресения и соединения их старые физические тела преобразятся, и они станут новыми прославленными телами. Далее верующие, которые в момент пришествия Господа будут жить на земле, будут восхищены Господом. Их физические тела в момент восхищения также преобразятся в новые прославленные. Все это произойдет в одно мгновение, но произойдет это именно в такой последовательности. Прочитаем об этом в 1 Коринфянам 15:52. «Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Продолжим далее стих 16, потому что сам Господь при возвещении, важно помнить, что именно сам Господь Иисус Христос, а не ангел, или херувим, или серафим, или даже не Михаил Архангел, или Гавриил, нет, именно сам Господь сойдет с неба на землю. Сам Господь, подобное выражение мы встречаем в Библии в отношении каждой личности в Божьей Троице. Например, сам Бог в отношении Отца, в первом послании Фессалоникийцам 3:11, или сей самый Дух в отношении Святого Духа в послании Римлянам 8:16, и, наконец, сам Господь в отношении Иисуса Христа в первом послании Фессалоникийцам 4:16. Для нас это хорошее свидетельство о том, что каждая божественная личность Святой Троицы совершает свою работу. Итак, сам Господь Иисус Христос сойдет с неба на землю. Далее это случится при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией. Конечно, Архангел означает самый главный ангел. Из послания Иуды мы знаем, что его зовут Михаил. Прежде, по всей видимости, эта позиция была занята Люцифером, который после своего падения стал дьяволом, и его место было занято другим ангелом. Итак, Господь придет при возвещении, при гласе Архангела и при звуке трубы Божией. Прочитаем далее стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, в результате его прихода произойдут следующие события. Первое. Мертвые во Христе воскреснут. Это относится к физическим телам умерших верующих, тех, которые умерли до возвращения Господа. Писание называет это событие также первым воскресением или воскресением праведников. Второе. Затем живущие и оставшиеся верующие на земле будут восхищены вместе с теми, кто пришел с Господом. Хочу обратить ваше внимание на слово «восхищены» в 17 стихе. Значение слова «восхитить» можно определить как «схватить что-то» с помощью внешней силы с целью «забрать». Далее словосочетание «вместе с ними» верующие, живущие на земле, во-первых, восхищены вместе, а не по отдельности, и во-вторых, они будут восхищены вместе с теми, которые придут с Господом. Именно в момент восхищения произойдет воссоединение верующих, живущих на земле и умерших до пришествия Господа. Нет, не на небесах, а именно в момент восхищения. И далее на облаках встретятся с Господом на воздухе. Во время пришествия Господа для восхищения церкви Он не возвращается фактически на землю. Он остается в воздухе, где встречается восхищенными верующими. Итак, подведем итог. Когда Господь возвращается обратно для восхищения церкви, то будет воскресение физических тел верующих, которые умерли до пришествия Христа. Перемещение верующих, живущих на земле во время пришествия Иисуса для встречи Его на воздухе. Далее написано: «И так всегда с Господом будем». После этого воссоединения с Господом уже никогда не будет разлуки. Верующие в новых прославленных телах будут навеки с Господом. Далее 18 стих. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Обратите внимание, что мы должны утешать друг друга этой истиной, а не пугать или наводить ужас друг на друга. «Утешайте» — это означает ободрять, вселять надежду. Без всякого сомнения, подобные слова были обращены к верующим Поэтому восхищение является благословением для церкви, а не угрозой. Благодаря восхищению верующие окажутся на небесах. Восхищение – это не оглашение приговора и не суд для верующих. Еще раз, это большое благословение, которое переместит их в присутствие Господа. Хочу напомнить вам последовательность библейских событий после восхищения церкви. Так вот, далее следует 7 лет, которое называется периодом великой скорби. В конце этого периода Иисус Христос уже придет в силе и славе для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и царствовать на земле 1000 лет. Но еще раз, второе пришествие нашего Господа начнется с восхищения церкви. Он не позволит своей невесте, то есть церкви, пройти через 7 лет периода великой скорби, которые по свидетельству Писания будут самыми ужасными в истории человечества. Далее перейдем к 5 главе первого послания Фессалоникийцам и прочтем 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Прежде чем мы продолжим наше изучение темы о восхищении далее, я еще раз хочу показать вам по порядку последовательность второго пришествия нашего Господа. Итак, второе пришествие нашего Господа состоит из 2 стадий. Первая стадия – это восхищение церкви. Далее следует 7-летний период, называемый периодом великой скорби. После окончания 7-летнего периода наступит 2 стадия второго пришествия Господа. То есть Иисус Христос придет на землю для того, чтобы повергнуть дьявола, судить все народы, обратить Израиль и установить свое царство на 1000 лет. Пожалуйста, запомните эту последовательность и никогда не путайте и не объединяйте эти 2 стадии второго пришествия нашего Господа. Итак, восхищение – это мгновенное действие, которое совершится во мгновение ока, и оно может произойти в любой момент. В Библии не говорится о признаках, предшествующих восхищению святых. В Библии лишь говорится о признаках, предшествующих фактическому пришествию Господа на землю в силе и славе. Но мы знаем, что если Слово Божие свидетельствует нам о признаках Его пришествия в силе и славе, то восхищение должно случиться на 7 лет раньше. Мы уже обратили внимание на различие между словами «неизбежный» и «скорый». Еще раз, самое главное, что мы должны помнить, это то, что возвращение Господа неизбежно. И второе, что оно может случиться в любой момент, но не обязательно, что прямо сейчас. Это может произойти и сегодня, и завтра, и в следующий месяц, и в следующий год, и так далее. Никто не знает точного времени. Наша задача помнить и осознавать, что его пришествие неизбежно, и оно может произойти в любой момент. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам 2:1. Там написано: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании, или точнее, собирании к Нему». Снова мы встречаем утверждение восхищения церкви. Вновь и вновь хочу обратить ваше внимание на последовательность этого события. Господь придет для того, чтобы собрать и забрать верующих на земле к себе, и они будут с Ним там, где находится Он Сам. Он придет и заберет свою возлюбленную невесту, то есть церковь, и после этого начнется период великой скорби. Далее откройте 2 Фессалоникийцам 3:5. Там написано: «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». Писание свидетельствует нам, что мы должны быть терпеливы в ожидании нашего Господа, потому что Бог вне времени, и 1000 лет для Него, как один день и наоборот. Так что условно можно сказать, что с момента смерти нашего Господа на кресте прошло лишь всего 2 дня. Будем помнить, что Бог никогда не спешит, а делает все в свое время. Для сравнения посмотрите на дуб. Бог мог возрастить это дерево за считанные мгновения, но Он предпочитает делать это в течение долгих лет. Далее хочу обратить ваше внимание к 1 Коринфянам. Оно было написано Павлом одним из первых. В этом послании также есть много стихов, свидетельствующих о грядущем восхищении. И первый из них встречается в 1 главе, в 7 стихе. Там написано: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слово «ожидая». Павел свидетельствует, что церковь в Коринфе ожидала пришествия Господа. Они ожидали его и надеялись, что он придет при их жизни здесь на земле. Сегодня мы точно можем сказать, что то поколение верующих умерло, так и не дождавшись пришествия Господа. Но они не ошибались в своих ожиданиях. Конечно же, Господь мог прийти в то время, когда они еще жили на земле, но он посчитал нужным не делать этого. Каждое последующее поколение также ожидало пришествия Господа, но все они умерли, так и не дождавшись его. Сегодня и мы находимся в ожидании пришествия нашего Господа, и, соответственно, подобное ожидание должно благоприятно сказываться на нашем духовном состоянии. Мы постоянно должны быть наготове, чтобы, когда Он явится, нам иметь дерзновение пред Ним и не стыдиться Его. 1 Иоанна 2:28. Итак, мы остановились на первом послании к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 4 главу, 5 стих. Прочитаем это место. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, прежде всего, то, на что обращает наше внимание Писание, это чтобы мы не судили и не осуждали, потому что не пришло еще время. Когда же придет Господь, то Он все откроет, и у нас будет вся необходимая информация для того, чтобы правильно оценить прошедшие события. Далее это место в Писании говорит нам не только о восхищении, но также и о последующих событиях на небесах, о судилище Христовом. Судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое, как мы уже отметили, состоится на небесах. На этом судилище будут присутствовать только верующие, и их дела и поступки будут оценены Господом. Пожалуйста, не путайте это судилище с судом у Великого Белого Престола, на котором будут судиться грешники. Еще раз. На судилище Христовом будут присутствовать только верующие, и на нем будут оцениваться Господом их дела, и, соответственно, Господь воздаст каждому по заслугам. Итак, судилище Христово – это следующее за восхищением событие, которое состоится на небесах, и на котором будут присутствовать только верующие. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы не должны судить все, что происходит вокруг нас, потому что у нас нет полной информации, иначе мы могли бы оказаться в роли несправедливого судьи. Но когда придет Господь, Он явит все, оценит все справедливо и, соответственно, воздаст каждому по заслугам. Обратите внимание на последние слова 5 стиха. «И тогда каждому будет похвала от Бога». Эти слова являются ободряющими словами для каждого из нас, не так ли? Ведь они утверждают, что на судилище Христовом Господь обязательно найдет что-нибудь в жизни каждого верующего, за что Он сможет воздать похвалу. В свою очередь, при жизни на земле мы не всегда можем увидеть в жизни другого верующего то, что ценно в глазах Господа, и за что Господь обязательно воздаст похвалу и награду. Но без всякого сомнения, Господь видит абсолютно все, даже то, что скрыто от человека. Именно из-за недостатка информации и нашей ограниченной способности и возможности мы не должны осуждать действия других и выносить по отношению к ним приговора, а лучше предоставить это дело нашему Господу, который обязательно совершит это дело в нужное время. Мы же будем радоваться тому, что Господь обязательно найдет и воздаст похвалу каждому из нас на судилище Христовом. И будем также помнить слова, записанные в 1 Петра 1:7, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Все это относится к будущему. В настоящее время мы не знаем, как хвалить, прославлять Господа и оказывать Ему честь в той мере, как это должно быть. Мы будем способны это делать в полном объеме только на небесах. Но вместе с этим, не только мы будем способны воздавать в полной мере хвалу, честь и славу Господу, но еще раз и каждому верующему будет похвала от Бога. Далее прочитаем Матфея 25:21. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Эти слова Господь не скажет всем, а только тем, кто был верен. С другой стороны, если Господь найдет хоть что-нибудь хорошее, сделанное по вере в жизни верующего, он обязательно воздаст за это похвалу. Прочитаем далее Марка 9:41. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Еще раз, если вы лично когда-нибудь хоть раз подали чашу с водой во имя Господа, это не пройдет незамеченным со стороны Иисуса Христа. Он обязательно воздаст за это похвалу. Возможно, в прошлом верующим людям было сложно представить себе, как Бог мог учитывать все, что происходит на земле, и ничего не упустить и не забыть. Прочитаем Малахии 3:16. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Таким образом, все, что верующий делает во славу Господа, записывается в памятной книге. Как я уже предположил, что предыдущим поколениям верующих, возможно, было сложно наглядно представить, как это вообще возможно, то в наше время с появлением компьютеров совсем несложно представить, как это может быть. Ведь сегодня практически каждый может представить себе, сколько информации можно сохранить на компьютере. Соответственно, у Бога возможностей намного больше, чем у сотворенного им человека. И в Него на небесах есть все необходимое для того, чтобы вести учет тому, что происходит здесь на земле. И в Божьей системе учета никогда не бывает ошибок, сбоев и различных повреждений. Там всегда все работает исправно. Итак, нам важно осознавать, что Бог записывает и хранит учет всему, что происходит здесь на земле. Таким образом, нам не нужно волноваться и беспокоиться, если мы делаем доброе дело, и этого никто не видит. Будьте уверены, Бог знает об этом, и когда придет время, обязательно воздаст за это похвалу. Но это случится только тогда, когда придет Господь за своими, то есть после восхищения верующих. Далее откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 11, стих 26. В этом месте говорится о вечере Господней. В контексте этой главы говорится о том, что значит вечеря Господня и как ее понимать. Давайте прочитаем с 23 по 26 стихи. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Конечно же, после восхищения церкви не будет нужды в вечере Господней. Нам уже не понадобятся различные символы и прообразы нашего Господа. Мы будем с Ним, и Он будет с нами навеки вечные. Далее в 1 Коринфянам 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Обратите внимание на слово «тайну». То есть Павел говорит о том, что было сокрыто прежде, о чем не было ведомо пророкам. «Не все мы умрем». Павел употребляет личное местоимение во множественном числе и говорит, что будет целое поколение верующих, когда придет Господь. Так как он употреблял личное местоимение, то он не исключал возможности, что это может случиться при его жизни. Таким образом, когда придет Господь, они не умрут, но, изменившись сразу, переместятся на небеса. Каким же образом подобное может случиться? Прочтем далее. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Хочу также напомнить вам, что написано в первом послании Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Вы вспоминаете последовательность событий во время восхищения? Мы говорили с вами об этом на прошлом уроке. Итак, сначала воскресение физических тел усопших верующих, а затем изменение верующих, живущих на земле, и далее их восхищение. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15:22-23. Там написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Итак, первый воскрес Христос, но это уже в прошлом. Но далее говорится о будущем: «Потом воскреснут Христовы, каждый в своем порядке». Здесь говорится о первом воскресении, которое произойдет в момент пришествия нашего Господа. Далее прочитаем 22 стих 16 главы. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа». Обратите внимание на слово «маран афа». Это слово означает «Господь грядет». Это слово было своеобразным паролем для первоапостольской церкви. В то время верующие при встрече приветствовали друг друга словом «маран афа». То есть они свидетельствовали и напоминали друг другу, что Господь грядет. Они ожидали Его в любое время и в любой момент. Хочу сказать, что мы также должны ожидать пришествия нашего Господа в любое время и в любой момент.
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня прозвучала проповедь Дэвида Аллена о восхищении церкви. Продолжение этой проповеди вы можете услышать завтра в это же самое время. С вопросами пишите нам russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Для чего пришел Иисус Христос на эту землю? Зачем нужно было Ему оставить небесную обитель и сойти на нашу грешную планету? Пусть сам Спаситель ответит нам на этот вопрос. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Вот, дорогие мои, в чем заключалась миссия Иисуса Христа? Цель Его прихода была избавить нас от грядущего гнева. Об этом апостол Павел напоминает фессалоникийцам в конце первой главы его первого послания им. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу.

этот ребенок, в отличие от всех других, получил имя от самого Бога. Иосифу было сказано ангелом: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет или избавит людей своих от грехов их». «Называйте его этим именем, — говорит Бог, — он мой сын, он мой возлюбленный, который пришел избавить народ свой от грядущего гнева». О, как очаровательно это имя Иисус! Какая в нем сила и отрада! Иисуса имя сладко мне, покой и радость в нем душе. Люблю твердить его везде то имя Иисуса. Возлюбленный — это он, и он один, который может избавить грешника от грядущего гнева. Да, он наш великий избавитель. Он избавил душу нашу от рва погибели и бросил все грехи наши за хребет свой. Вместе с псалмопевцем мы можем сказать: «У Господа милость, и многое у Него избавление». Не только одно, два или три, но многое. Слава и благодарение Ему. Помните истории израильского царя, которому велено было бить стрелой избавление от Господа в землю, и который ударил всего лишь три раза и остановился? За это человек Божий упрекнул его, сказав: «Надобно было бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы врагов твоих совершенно, а теперь только три раза поразишь их». Дорогие мои, не будем как этот царь, но наполним колчан наш многими стрелами, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, благодарение Ему вовек. Возьмем первую стрелу избавления от Господа. Она упомянута в нашем тексте. «Бог воскресил Иисуса из мертвых, избавляющего нас от грядущего гнева». Это самая чудная стрела в нашем колчане, ибо без этой стрелы избавления мы были бы без надежды обречены на вечную погибель. Мой друг, если ты умрешь не спасенным, то я обязан на основании Священного Писания тебе сказать, что тебя ожидает страшный суд Божий. «Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, — говорит Слово Божие, — но гнев Божий пребывает на нем». Что это значит? А то, мой друг, что гнев Божий уже пребывает на неверующего в Иисуса Христа. О, какое ужасное состояние человека, непримиренного с Богом! Бог гневается на грех, Он ненавидит грех и потому должен судить его. Бог ни в коем случае не может примириться с грехом. Вот почему мы читаем в первой главе послания Римлянам: «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков». Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь, говорит пророк Аввакум. И вот тут именно и начинается благая весть. Она объявляет человеку, кем он по существу является. Он противник Богу, он во вражде с Ним по причине своей греховной натуры. Но святой и справедливый Бог, который должен судить грех, нашел чудный выход для нас, слава и благодарение Ему. Дорого стоило Ему наше избавление от грядущего гнева, но Его безмерная любовь нашла способ полностью оправдать нас и таким образом избавить тебя и меня от гнева Божьего. И как совершил Бог это великое избавление? Через голгофскую смерть Сына Своего Иисуса Христа. Для этого Сын Божий должен был отчеловечиться, принять образ раба и пойти на крестную смерть. И это, мой дорогой друг, за мой и за твой грех. Наши беззакония были возложены на Христа, и Он Сам принял на Себя весь гнев и ярость Божию. Апостол Петр говорит: «Он, Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Иисус Христос устранил причину ожидающего нас гнева, а причиной был наш грех. Чтобы понять весь ужас ярости Божьей против греха, мы должны взглянуть на Голгофу, ибо тут обрушился Божий гнев на Сына Его Иисуса Христа, не знавшего греха, но который в этот момент сделался ради нас грехом. На Голгофе, как нигде, открывается Божья ненависть ко греху. Но тут же на Голгофе проявлена неизмеримая любовь Божия.

0: же грешнику. Он не пощадил сына своего, но отдал его на позорную смерть, чтобы избавить нас от грядущего гнева. Да, Бог в Сыне Своем посетил эту греховную землю, совершил избавление для нас и воздвиг рог спасения нам, слава и благодарение Ему за неизреченный дар Его. Да, это самая чудная стрела избавления в нашем колчане. Но, возлюбленные, есть в нем еще много других стрел. Избавив нас от вины и последствий греха, Господь избавил нас от настоящего лукавого века, от власти тьмы и вел нас в царство своего возлюбленного Сына. Дальше Христос дал Себя для нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Дорогие мои, нет надобности нам искать избавления у человека, вне Бога, ибо Он один способен избавить нас от всякого рода зла. Он один обещал это сделать. Христос сказал: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете благодарение Ему». Но, возлюбленный, Христос избавляет нас не только от греха и его ужасных последствий, но Он избавил нас от страха смерти. Слушайте, что сказано в Слове Божьем. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола, «и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Дорогие друзья, если смотреть с естественной точки зрения на человеческую жизнь, то, безусловно, смерть является величайшей трагедией. Но благодарение Господу, для христианина смерть перестала быть страхом и ожиданием вечности без надежды. Для чада Божия с того момента, когда он принял жизнь Христову, смерть стала приобретением для него. Поэтому каждый возрожденный человек может сказать: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». О, какой потерей является смерть для души, непримиренной с Богом! Ее ожидает гнев Божий! Смерть сама по себе не так страшна. Это лишь переход от земной жизни вечную. Но самое страшное для неспасенного человека – это то, что ожидает его после смерти. Верит ли человек в вечность или нет? Тем не менее, он имеет страх смерти. А для христианина вопрос смерти разрешен. Возлюбленные, что смерть – приобретение, то это может понять только тот, который может от всего сердца с уверенностью сказать: «Для меня жизнь – Христос». Мой друг, разрешен ли у тебя вопрос смерти? Он разрешен, если ты сможешь сказать: «Для меня жизнь – Христос». Тогда ты избавишься от страха смерти, и смерть будет для тебя приобретением, слава и благодарение Ему. Так говорит Господь: «Великий Избавитель наш, от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Сколько стрел избавления есть еще в колчане христианина? Возьмем, например, Псалом 33. Его можно назвать псалмом избавления. Он как колчан, полный стрел избавления от Господа. Например, в 5 стихе Давид говорит: «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». В подлиннике сказано, что «от всех боязней или страхов избавил меня». О, как чудно быть избавленным от страха! Страх парализует людей. И сколько таких страхов? Господь готов избавить тебя от всех этих страхов. Да, от страха смерти, от страха старости, болезни, от страха критики и от самого ужасного страха, то есть страха самого страха. Ангел Господень ополчает вокруг боящихся Его и избавляет их. Тот, кто имеет страх перед Богом, тому нечего страшиться. Господь такого избавляет. Дальше в этом 33-м псалме псалмопевец говорит: «Взывают праведники, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». И в 20-м стихе он говорит: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». И последний стих: «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Да, мой дорогой друг, Господь готов тебя избавить от боязни, от скорбей, от бед и опасностей. Нет такой ситуации, из которой наш Бог не способен нас избавить. Он наш чудный избавитель, если Он нашел способ избавить нас от греха и погибели, не пощадив ради этого Сына Своего, но предав Его за всех нас, то как с Ним не дарует нам и избавление от всех других скорбей и бед, постигающих нас? Нет иного избавителя. Как бы и не было безнадежно твое положение, мой друг, он способен тебя избавить. Это его дело. Почему не поручить ему все то, что тебя обременяет? Никто так не избавляет, как он. Посмотрите, как Господь избавил Ноя и его семейство, а Лота, который хотя и по своей инициативе попал в общество развратных и негодных людей, Господь все же и его избавил, ибо знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Или возьмите пример Даниила. Его положение было безвыходное. Он во львином рве окружен хищными зверями, готовыми его растерзать. «Даниил, раб Бога живого!» — взывает к нему царь, по повелению которого он был брошен в львиный ров. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» «А Бог мой послал ангела своего!» — отвечает Даниил, «и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Павел также мог засвидетельствовать, сказав: «Я избавился от львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Да, Бог избавлял боящихся Его в прошлом. Он избавляет и в настоящем, и Он избавит их и в будущем. И это, возлюбленное, будет самым чудным и величайшим избавлением, когда Он придет с небес и возьмет к себе своих. Христос говорит: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Что должно сбыться до Его пришествия, до нашего чудного избавления? Господь приводит целый ряд признаков своего пришествия, и один особенно ярко выделяется. Слушайте: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Вы представляете себе, что Иерусалим сегодня уже не во власти язычников? Иерусалим принадлежит Израилю, и ничто и никто этого больше не изменит. Смоковница распускается, а это знак, что близко лето. Христос велит нам смотреть на эту смоковницу, а смоковница – символ израильского народа. Кто может сомневаться, смотря на мировые события, которые сегодня главным образом связаны с Ближним Востоком, что мы не тот род, в котором сбудутся все признаки пришествия Христа, упомянутые им в 21 главе Евангелия от Луки? Да, для некоторых пришествие Христа будет избавлением, для других – грядущий гнев. Мой друг, тебе не нужно ожидать ярости и гнева Божьего, если ты принял Христа как своего личного спасителя и избавителя. Беги от будущего гнева, сотвори достойный плод покаяния. Приди к Иисусу Христу, Он многомилостив, Он отдал Себя Самого за твои грехи, чтобы избавить тебя от греха и вечного ада. Да поможет тебе Господь отдаться Ему всецело. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Бог не может относиться безразлично к грехам людей. Это является аксиомой Библии. Народ его Израиль в Ветхом Завете не был безгрешен, наоборот, он часто был увлекаем грехом и поддавался ему. Грех бывает привлекательным. Священное Писание говорит, что иногда сам сатана появляется пред людьми как ангел света, вводя их в заблуждение. В других же случаях греховные искушения бывают отвратительными и низкими. Однако, какими бы не были наши согрешения, как это случалось в Ветхом Завете, мы должны поспешить исповедать наш грех пред Богом или быть готовыми принять от Него наказание, как исправительное действие справедливой руки Божией. Этот божественный принцип остается неизменно действующим во всей Библии. Книга Иезекииля, которую мы изучаем в данное время, это весьма определенно подтверждает. Святой Бог отвернулся со скорбью от своего народа, вместо того, чтобы сиять на него светом своего лица и являть ему доброту свою. 18 глава передает нам, как этот народ стоялся объяснить свои грехи в свою пользу, как маловажные, и не каялся пред Богом. Они употребляли пословицу: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Второй стих. Народ сваливал вину за свое тяжелое положение на своих родителей. Но пророк это серьезно отрицал, говоря, что праведник будет жить, а нечестивый сын праведного отца умрет. Эти проповеди истины проникали в совесть людей. Иезекииль возвещал: «Душа согрешающая, она умрет». 18 глава, 20 стих. Личная ответственность была неоспоримым фактом. Люди избрали сознательно свои собственные пути, пути греховные. Пророки возвещали им Слово Божие, но они отвергли его. Все призывы к святости и послушанию Господу, все ободрения и предупреждения. Сказав все это, пророк снова возвещает призыв: «Зачем вам умирать, народ Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего». 18 глава, с 31 по 32 стих. Справедливое действие Бога по отношению к народу от начала его существования на земле и на протяжении всей истории является основным содержанием 20 главы этой книги. Старейшины пришли к Иезекиилю, чтобы через него вопросить Господа. Они сели около Иезекииля, но их упрямство заставило Господа молчать. Он не ответил им. Однако он не оставил их без свидетеля своего. В этой 20 главе с особой силой передается, как Бог действовал для добра народа. Хотя они были неверны, но он оставался верен. Заметьте часто повторяемые слова: «И поступил ради имени моего, и вы узнаете, что я Господь Бог, я Господь Бог твой». Бог был справедлив, и Он в праведности своей отдал их на испытание и на суд. Их постоянное упрямство и хождение по путям своей воли упоминается со всей очевидностью. «Я проведу вас под железом, я выделю из вас мятежников, непокорных мне, и вы узнаете, что я Господь». Иезекииля, 20 глава, с 36 по 39 стих. В главе 21 мы могли бы дать наименование обнаженный меч. Это говорит о суде Божьем. Всемогущий Бог, говоря образно, извлекает меч из ножен, и с ним наступило страшное поражение. Меч является символом власти, а также и наказания за непокорность. Это песня меча, 20 глава. Этот меч приготовил Вавилон. Бог допустил суд над народом, употребляя его. Поражение началось с царского дома, потомков Давида, когда пришло разрушение Иерусалима. Сидекия, ослепленный жестокими врагами, был уведен в Вавилон, как пленник и в кандалах. «Сними с себя диадемы, — говорит Господь, — и сложи венец. Этого уже не будет». Иезекииля, 20 глава, 26 стих. «Доколе не придет тот, которому принадлежит он, и я дам ему», 20 глава, 27 стих. Это замечательное возвещание пророческого характера. Ни на одном царе Израиля во время Сидекии не было венца на голове, но придет славный день, и венец украсит чело Господа Иисуса Христа. Это не будет терновый венец, который возложили на него с насмешкой перед распятием его, но это будет венец славы, когда он примет владычество, которое по праву ему принадлежит, и будет царствовать с праведностью и истиной. Итак, эта глава, которая кажется такой малоизвестной, содержит в себе это чудное пророческое слово, полное истины. А потом следует слова к Амону о мече поражающем. Амонитяне вместе с другими противниками Иуды вошли в его землю разорять. Но потом этот меч обратится на них самих по причинам их беззакония. Он пал на них голову. Об этом говорится в 25 главе, что Амон подлежит суду Божию. Как видите, здесь делается ударение на праведность Божию, и он руководился ею даже во время совершения судов над народом своим. В 22 главе продолжается описание ужасного духовного положения народа, который пребывал во зле, испорченности и в разложении. Поэтому Бог в его справедливости отвратил свое лицо от него. Даже поверхностное ознакомление с этой главой дает читателю чувство согласия со словами пророка Иезекииля. «Более всего лукаво сердце человека. Более мелкие обстоятельства и особые случаи виновности народа упоминаются в этой главе. Священники, князья, пророки, весь народ были виновны пред Богом. Такое полное духовное разложение нуждалось в операции». Переходя к 23 главе, мы встречаемся с описанием греховного положения Самарии, столицы Северного царства или Израиля. Касается эта глава также и Иерусалима. Символические имена женщин употреблены – Агола и Агалива. Первое имя означает «ее шатер», а второе – «мой шатер у нее». Это указывает на то, что Северное царство никогда не было под полным руководством Бога. Цари и вожди его никогда не искали искренно лица Божия. В Иерусалиме же наоборот, можно сказать, что шатер его был в Иерусалиме. Господь имел путь к сердцам народа и руководителей страны, хотя были и отступления народа. В особенности в последние годы. Автор послания к Галатам, апостол Павел, напоминал им, что они услышал в Евангелии с радостью, позволили себе быть обманутыми и сбились с правильного пути. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине?» Галатам 5 глава 7 стих. Радость апостола ограничилась печалью, когда он увидел, что делалось в молодой церкви Галатской. Проповедники и сегодня переживают подобное, когда видят, что члены церкви уклоняются от истины, от чистоты Слова Божия. Это приносит печаль их сердец. Подобное переживал пророк Иезекииль. Некоторые ученые, медики, справедливо утверждают, что проповедники Евангелия заболевают чаще других болезнями, которые вызывают эмоциональные, умственные и духовные напряжения. Будучи верными своему служению, они весьма чувствительно воспринимают давление, приходящее со стороны общества, и заболевают физически. Несомненно, что Иезекииль весьма остро переживал печальное положение своего народа. Господь Иисус переживал это тяжелое давление бремени за грехи всего мира и в духовной агонии возвысил свой кроткий голос в молитве к Отцу Небесному. Если вы по благодати Божьей являетесь Его служителем, то принимайте несовершенство и бремена со стороны народа как привилегию ответственности, разделяя их страдания и скорби. Только таким образом вы исполните служение, посланное вам Богом. Некто вкратце сказал так: «Вы перестанете приносить благословение, если перестанете истекать кровью». А другой христианин выразился таким образом: «Богом избранный труженик должен веровать так, как Бог этого желает, хотя это и не принесет ему страдания души». Иезекииль верил словам Бога и передавал их со всею верностью ему, хотя это и принесло ему агонии души. Нелегко для него было сказать следующее: «Посему так говорит Господь Бог, так как ты забыла меня», речь идет об Иерусалиме и Иуде, «то и терпи за беззаконие твое, за блудодействие твое, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. Ты будешь осмеяна и унижена в поругании». Иезекииля 23 глава с 30 по 33 стих. «Воистину, печален конец отвергающих слово живого Бога, людей гордых, избирающих свои собственные пути. Аминь».
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, к которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Благодарим вас за то, что слушаете вещание BBN в интернете. Просим вас молиться сейчас о том, чтобы те технические проблемы, которые в данное время мы испытываем в передаче нашего сигнала, были как можно скорее устранены, и мы возвратились к регулярному вещанию. Спасибо вам за поддержку нашего служения в данной нужде. Продолжайте слушать радио BBN во славу Господа.

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио Бибиан. Дорогие друзья, если Господь благословляет нас обильно в этой жизни, хорошей работой, хорошим материальным достатком, то будем помнить, что в подобные моменты нам необходимо помнить, что успех может скружить нам голову. И мы, образно говоря, можем потерять равновесие,

и упасть. Поэтому еще раз, если Господь благословляет нас в этой жизни, не будем упиваться успехом, а будем по-прежнему скромны, смиренны и кратки, а всю славу за успех воздавать нашему Господу, и тогда нам ничто уже не сможет скружить нам голову, и, соответственно, мы твердо будем стоять на ногах. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Вы находитесь на интернет-волне, где вещает радио BBN. В настоящее время в нашем вещании есть некоторые проблемы технического характера. И поэтому мы просим вас молиться о том, чтобы Господь обеспечил скорый возврат к бесперебойной работе нашего оборудования. Сердечно благодарим вас всех за то, что поддерживаете нас молитвенно. Да благословит вас Бог. Продолжайте слушать вещание BBN.

Духовный родник в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. В современный мир технологии мы все чаще и чаще приобретаем различные технологические устройства. Но купив какую-то новую технику, конечно же, разумнее прежде всего изучить инструкцию по пользованию. Ведь если мы не знаем, для чего этот аппарат или прибор и как им пользоваться, то мы можем испортить его или даже причинить вред самому себе, а может быть и окружающим. Но не так ли бывает и в нашей духовной жизни, когда мы, игнорируя Слово Божье, бросаемся на духовные сражения, причиняя вред самому себе, а порою и ближним? Поэтому, дорогие друзья, будем помнить, что прежде всего нам необходимо заглянуть в инструкцию для пользователя, то есть Слово Божье, и тогда уже можно приступать к действиям. Напоминаю вам наш адрес russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. В данное время мы имеем некоторые технические сложности в работе нашего вещания. И будем искренне благодарны вам за вашу молитвенную поддержку в данной нужде. Желаем вам всех благ от Господа и выражаем сердечное спасибо вам за ваше сопереживание и поддержку. Благослови вас, Господь. Продолжайте слушать вещание BBN.

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В августе 1883 года остров Кракатау сотрясли взрывы, сопровождавшиеся страшным грохотом, который был слышен на расстоянии до 3000 километров. Ударная воздушная волна, вызванная этим взрывом, обошла вокруг земного шара несколько раз. Вулканическая пыль закрыла Солнце в радиусе 160 километров. Часть пыли выпала на Землю, основная же ее масса была выброшена вверх с такой силой, что попала в стратосферу, а затем рассеялась по всей планете. Это обстоятельство явилось причиной эффектных кровавых закатов в последние месяцы 1883 года. И, наконец, наступил ужасающий кульминационный момент. Волны прилива высотой до 9 метров проникли вглубь острова и снесли с лица земли около 300 городов и селений. Такое описание катастрофы, постигшей один из островов бывшей Ост-Индии, нынешней Индонезии, приводится в книге Джона Уиткомба «Погибший мир». В результате этого бедствия погибло более 36 тысяч человек. Сегодня мы будем говорить о катастрофе, охватившей весь мир и послужившей причиной гибели всего населения Земли, за исключением 8 человек. Это трагическое событие вошло в историю под названием «Всемирного потопа». В прошлой передаче мы узнали о том, как строился ковчег, в котором должны были найти себе спасение Ной и его семья. И вот продолжавшиеся 120 лет строительные работы закончены, беспечные жители Земли все еще не верят в вести о приближающейся катастрофе, а между тем она уже очень близка. Давайте вместе с доктором МакГи проследим дальнейшее развитие событий.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы переходим к изучению 7 главы книги «Бытие». Вы узнаете о том, как Ной, его семья и животные входят в ковчег, какая катастрофа постигла Землю, и какие споры разгораются среди ученых о том, был ли потоп на самом деле. Мы также поговорим о том, какие доказательства можно выдвинуть в пользу ученых, отстаивающих истинность Слова Божия. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде сём». Бытие, 7 глава, 1 стих. Почему Ной был назван праведным? Он был праведным по вере, как

«Войди ты!» С тем же самым призывом Господь Иисус обращается сегодня ко всему человечеству. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Далее, в 16 стихе 7 главы книги «Бытие» мы читаем: «И затворил Господь за ним». Дверь ковчега была закрыта рукой Бога. И, наконец, 8 глава начинается словами: «И вспомнил Бог о Ное». Это предполагает, что Бог мог запросто забыть о нем. Спустя годы он мог сказать: «О, я же совсем забыл об этом человеке». И все могло бы тогда кончиться очень плохо. Не правда ли? Но Бог не забыл о Ное. Он вспомнил о нем. Бог никогда ничего не забывает. Он помнит и о вас. Единственное, чего Бог не помнит, это о ваших грехах. Если вы исповедуете свой грех и обратитесь к Нему за спасением, Он больше не вспомнит о ваших грехах. И вот Ной и его семья входят в ковчег. Это история о Ное и потопе, как и история о сотворении мира, известна всему человечеству. Если бы вы прочитали вавилонские рукописи, вам тогда представилась бы прекрасная возможность сравнить их с Библией и увидеть разницу. Все другие описания потопа просто нелепы и смешны. Сам же факт того, что у большинства народов мира есть упоминание о сотворении мира и о потопе, уже о многом говорит, друзья мои. Эти описания не выдумка. Разные народы не могли создать такие схожие легенды, если бы сами придумывали их. И если вы хотите знать, какая из них точнее, сравните их. Вавилонские источники, например, представляют из себя смехотворную историю о некой войне между богами, приведшей в конечном счете к потопу. Библия же говорит нам, что потоп был Божьей карой за грехи людей. И это вполне логично. Дальше я читаю 2 и 3 стихи. «И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, и скота нечистого по два мужеского пола и женского, также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Несколько лет назад это место стало основанием для судебной тяжбы против доктора Гарри Риммера, который предложил $1000 тому, кто найдет в Библии хоть одно противоречие. Несколько либеральных богословов заявили в суде, что в этих стихах кроется противоречие. Почему в одном из них речь идет о двух животных каждого вида, а в другом о семи животных каждого вида? Разумеется, доктор Риммер тот процесс выиграл. Для этого понадобилось только одно – перевернуть страницу и прочитать, что когда Ной вышел из ковчега, он принес в жертву чистых животных. Где бы он взял для жертвоприношения этих животных, если бы у него в ковчеге было только по два животных каждого вида? Он взял по семь животных только от чистого скота. И теперь мы знаем, почему те же животные, которые были нечистыми, вошли в ковчег парами. Также из птиц небесных по семи мужеского пола и женского. Это касалось только чистых. Далее в 4 стихе мы читаем: «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». В течение 7 дней люди могли бы войти в ковчег. Бог спас бы их. Все, что надо для спасения.

0: Спасение – это поверить. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле. По паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. Нигде в Писании не сказано о том, что Ной пригнал животных в ковчег. В этом не было необходимости, они сами пришли к нему. После того, как дверь в ковчег была затворена, Бог великим потопом уничтожил все живое на земле, кроме людей и животных, которые вошли в ковчег. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. И вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение 40 дней. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. И истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Существуют ли научные или исторические свидетельства потопа? Я не буду подробно говорить на эту тему, упомяну лишь об одной прекрасной книге, посвященной этому вопросу, которую я настоятельно рекомендую вам прочитать. Называется она «Потоп», и написали ее Генри Моррис и Джон Уиткомб. Оба автора являются высококвалифицированными специалистами в данной области, поэтому с полным правом могли написать эту книгу. Джон Уиткомб, профессор богословской семинарии, и Генри Моррис, преподаватель университета штата Миннесота, профессор, специалист в области гидравлической техники и руководитель отдела гражданской техники Политехнического института штата Вирджиния, объединили свои усилия и написали книгу о том самом потопе, который описан в книге «Бытие». Они показывают, что этот потоп был всеобщим, что это была глобальная катастрофа, и этому есть историческое свидетельство. Кроме того, они подвергают сомнению теорию униформизма, утверждающую, что процессы, происходящие в настоящее время, характерны для всех геологических изменений. Это одна из многочисленных теорий, которая сбрасывает со счетов геологические свидетельства всеобщего потопа. Я полагаю, что в пользу потопа существует множество исторических свидетельств, и я не вижу сейчас смысла обсуждать их, поскольку они прекрасно изложены в этой сугубо научной книге. Кроме того, Генри Моррис, вышедший на русском языке книги «Библейские основания современной науки», подробно касается этого и многих других вопросов, связанных с мнимыми противоречиями между наукой и Библией. В последнее время в свет вышло множество книг, написанных людьми, которых я лично рассматриваю как псевдоинтеллигентов и псевдобогословов. Они считают, что потоп имел чисто локальный характер и что он охватил лишь долину между реками Тигр и Евфрат. Иными словами, эта долина превратилась в некое подобие плавательного бассейна. Книги по креационизму начисто опровергают этот взгляд. И Писание ясно говорит именно о потопе, охватившем всю землю. Бог сказал, что вся земля будет уничтожена потопом. И так и произошло. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли», читаем мы в 13 стихе 6 главы книги Бытие. К тому времени люди уже заселили Северную Америку. Были там и животные, никто с этим спорить не станет. Но если говорить о том, что потоп не носил всеобщий характер, тогда получается, что во времена Ноя существовала еще одна цивилизация на Земле. А это ведь полностью противоречит тому, что говорит Слово Божье. Получается, что перед вами встает дилемма. Вам придется либо принять Слово Божье, либо отвергнуть то, что оно говорит. Я считаю, что принятие идеи о локальном потопе в конечном счете заставляет отвергать Слово Божье. Библия же совершенно ясно говорит, что потоп был по всей земле. Истребилось всякое существо, остался только Ной и что было с ним в ковчеге. В стихе 24 мы читаем: «Вода же усиливалась на земле 150 дней». Иными словами, примерно в течение 5 месяцев вода на земле пребывала. Исследования вопроса касаются не только того, был потоп глобальным или локальным. Они также затрагивают так называемую теорию униформизма. Есть люди, которые считают, что никаких глобальных катаклизмов или катастроф вроде потопа на Земле никогда не было. Опять же, не буду вдаваться в подробности, а только отмечу. Апостол Петр ясно сказал, что нам не следует удивляться словам подобных насмешников. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям. Второе послание Петра, глава 3, стих 3. Насмешники или ругатели всегда искали теории, противоречащие Библии. Но вряд ли можно придерживаться этой позиции и одновременно соглашаться с целостностью Божьего Слова. Это очень важно понимать. Сейчас мы переходим к 8 главе книги Бытие. В этой главе рассказывается о том, что дождь заканчивается, земля высыхает после потопа, и Ной покидает ковчег. Мы узнаем о том, как Ной устраивает жертвенник и приносит жертву. Я читаю 8 главу с 1 по 4 стихи. «И вспомнил Бог о Ное и о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских». Перед нами отчет не только об усилении потопа, но также и о том, как он продолжался и затем прекратился. Здесь говорится, что Бог вспомнил о Ное, как это чудесно, и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Все это произошло не за один день. Подъем воды продолжался 150 дней, и еще 261 день вода убывала. Мне представляется, что все это было посерьезнее, чем какое-нибудь местное наводнение. В 5 и 6 стихах написано: «Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега». Можно сказать, что это преддверие окончания потопа. Послушайте, что делает Ной. и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушалась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Поистине Ной превращается в какого-то орнитолога-любителя, наблюдающего за поведением птиц. Он выпускает этих двух птиц, ворона и голубя. Далее, в стихах с 9 по 12 мы читаем: «Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его, и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Я хочу, чтобы вы ясно увидели великую духовную истину, которая дается нам здесь в 8 главе в рассказе о вороне и голубе. Проведя более года в ковчеге, Ной выпускает ворона, который не возвращается. Голубь, однако, уже возвращался несколько раз, да еще принес какой-то зеленый листик в клюве. Это был масличный лист. Не знаю, почему голубь и оливковая ветвь всегда были и остаются символом мира, но это так. Не уверен, что именно в этом главный смысл второго возвращения голубя. Но вот голубь, в конце концов, совсем не возвратился, и это явилось знаком того, что суд Божий закончился, и на землю вернулся мир. Но, конечно, человек, который вышел из ковчега, был, по сути, таким же, как и все сыновья Адама, из-за которых Бог и послал потоп на землю. В дальнейшем вы увидите, что и после потопа человек не очень улучшился. Собственно говоря, он совсем не улучшился. Здесь заключен огромный духовный урок, и его необходимо усвоить. Ной наблюдает за птицами, он выпускает ворона, и ворон не возвращается. Почему ворон не вернулся? Тут нужно вспомнить, чем питается ворон. А питается он падалью. После потопа в воде плавало очень много трупов животных, и именно ими и питался старый ворон. И не вернулся он в ковчег, потому что попал прямо на пир. Ему было очень хорошо там. Ворон ведь нечистая птица. Голубь же птица чистая, и именно так о нем говорится далее в Писании. Вспомните, что Ной взял в ковчег и чистых, и нечистых животных. Голубь, вернувшись, принес свидетельство того, что появляется сухая земля. В третий раз голубь не вернулся, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Я уже говорил, что все великие истины Библии имеют отношение к книге «Бытие». Во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, написано, что у верующего две природы – старая и новая. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Чистые и нечистые всегда вместе. И у вас, и у меня, как у верующих, есть обе эти две природы. Господь наш говорил: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». А апостол Павел пишет: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Павел говорил о борьбе между этими двумя началами, и сегодня идет борьба между старой природой и новой природой верующего. Ворон улетел в мир, который был осужден на гибель, но нашел в этом мире себе достаточно трупов, которыми и питался. Позвольте вам заметить, это хорошая иллюстрация старой природы, которая как этот ворон. Старая природа очень любит все, что в мире, и наслаждается этим. Вот почему так много людей сидят у телевизоров по воскресеньям, вместо того, чтобы идти в церковь. И не говорите, что у вас есть тому объяснение. Да, у вас старая природа, но это вас не извиняет. Вы не должны жить в этой старой природе. Голубь улетел в мир, подвергшийся осуждению, но не нашел в нем покоя и удовлетворения. Вернулся в ковчег. Голубь символизирует верующего человека в мире. Старый ворон улетел в мир и полюбил его. Когда он нашел старый труп, он, наверное, подумал, что пришло тысячелетнее царство. Как видите, все дело в точке зрения. Некий профессор сказал мне как-то, что понятие хорошего и плохого очень относительно. И он прав, да, относительно. То, что говорит Бог, хорошо, а то, что говорит профессор, плохо. Ему, однако, совсем не кажется, что он ошибается. Если Бог называет что-то плохим, это действительно плохо. Верующему Бог говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Все мы живем в осужденном мире. Мы живем в мире, но не принадлежим ему. Мы должны его использовать, но не злоупотреблять им. Мы не должны любить мир, но должны пытаться убедить заблудших в этом мире с помощью Слова Божия. Господь наш сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Давайте же будем выполнять нашу работу в этом мире и возвещать Слово Божье. Это самое важное. Голубь понял, что он попал не в тот мир и не нашел в нем покоя. Он нашел покой только в ковчеге. И ковчег этот – прообраз Христа, Спасителя мира. Позвольте задать вам очень личный вопрос. Какому роду птиц вы можете отнести себя? Ворон вы или голубь? Если вы дитя Божье, то у вас две природы. Но в которой из них вы сейчас живете? Вы любите то, что от Бога, или нет?
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Древний Вавилон сдается в аренду повозка. В наше время люди запросто совершают авиапутешествие на тысячи миль. Тысячи миль – расстояние огромное, но преодолимое. Однако вам вряд ли придет в голову преодолевать его пешком или верхом на коне. Отсюда, наверное, и то сомнительное чувство превосходства, с каким критики Библии отрицают достоверность летописи путешествий Авраама. Согласно Библии, когда Авраам жил в Халдейском Уре, Господь наставил его идти туда, куда велит Божья воля. Так Авраам пришел из северной Месопотамии в Харан, а затем после смерти отца Авраама Бог привел его в Ханаан. В целом Авраам прошел более тысячи миль, а это, уверяют критики Библии, невозможно. Однако несколько лет назад на территории древнего Вавилона была обнаружена глиняная табличка, которая кое-что разъяснила. Это было не что иное, как договор об аренде повозки. Человеку, нанявшему повозку, по договору запрещалось увозить ее на Средиземноморское побережье. Как заметил один археолог, это означает, что в принципе в столь дальних путешествиях не было ничего невозможного. Иначе хозяину повозки незачем было бы особо оговаривать максимальное расстояние. За тысячу лет существования Библии ее точность тысячи раз подвергали сомнениям. Однако утверждения критиков Библии не выдерживали проверки временем, а Слово Божье всегда на поверку оказывалось истинным.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть вторая.
2: Очень популярная тема сегодня. Многие люди говорят о Святом Духе, многие люди ищут какого-то особого переживания или особенного действия Святого Духа. И то, на чем мы остановились в прошлый раз, говорит о том, что очень часто, зачастую в современном взгляде на действие Святого Духа, этот взгляд несколько сужается и ограничивается только какими-то сверхъестественными дарами Святого Духа. Чаще всего, если вы встретите людей или книгу, которая говорит о Святом Духе, если вы познакомитесь с церковью, которая имеет тему Святого Духа, одной из основных тем, чаще всего вы столкнетесь с тем, что люди говорят о каких-то некоторых, нескольких качествах или дарах Святого Духа. Чаще всего это дар иных языков, это дар чудотворения, это дар исцеления, может быть, дар пророчества еще. То есть вот эти четыре дара чаще всего вспоминаются, когда речь идет о Святом Духе. И мы будем о них говорить. Мы немножечко о даре иных языков сегодня поговорим, если у нас хватит времени. Но то, о чем мы говорили в прошлый раз, и на чем я хочу еще раз заострить наше с вами внимание, братья и сестры, это очень важно, нам крайне необходимо это понимать. Речь идет о том, что Дух Святой представляет собой гораздо больше, чем дар иных языков. Гораздо больше, чем дар исцеления. Гораздо больше, чем дар пророчества. Дух Святой представляет собой огромную панораму самых различных действий, которые Бог использовал и продолжает использовать и будет использовать на протяжении всего того времени, когда Церковь существует здесь на земле. И нам это нужно понять. Это преступление. Когда мы сводим действие Святого Духа только к каким-то дарам, мы представляем его ущербным. Поэтому мы и делали такой обзор. Мы коснулись нескольких тем, о которых сказано в Священном Писании очень ясно. Первое действие Святого Духа – это возрождение. И мы говорили подробно о том, что возрождение – это основа вообще церкви, вообще всего того, что Бог делает. Процесса Божьего действия с человеком на земле.

Иоанна 14:16 Иисус Христос говорит: «Я умолил Отца, и даст вам другого утешителя, и да пребудет с вами вовек». Вторая функция Духа Святого или Его действие сегодня – это не только возрождение, но и утешение верующих. Это реальность, которую нам нужно постигать. Это реальность, которая доступна каждому человеку, который действительно рожден от Бога. То есть мы можем даже вот в этих обстоятельствах, когда вокруг все бушует, когда впереди не видно низги, не видно надежды, у нас почва под ногами шатается, верующие люди могут иметь утешение. И причиной этого утешения или носителем этого утешения является Дух Святой. Мы говорили в прошлый раз, как это происходит. Третье – это способность понимать Слово. Дух Святой не только возрождает, Он не только утешает нас, Он еще делает нас способными понимать то, что Бог говорит через Священное Писание. И мы говорили о том, как это происходит, когда человек подчиняется Иисусу Христу, подчиняется Его Слову и готов подчиниться Его действиям. Четвертое действие Святого Духа сегодня – это освящение человека, это плоды Святого Духа. Опять-таки, я только повторяю то, о чем мы говорили в прошлый раз, поэтому я не останавливаюсь подробно на этих качествах. Что это такое? Это та реальность, которую Дух Святой, взаимодействуя с нашим духом, производит в нашей жизни. Смотрите, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть речь идет о том, что Бог дарует человеку способность измерять жизнь атмосферой неба. Божий мир и Божья любовь, и Божья радость, и Божье долготерпение, они наполняют сердце христианина, и они делают его способными жить в этом мире. Не так, как атмосфера мира диктует, а так, как атмосфера неба производит, то, что производит она в его сердце, и то, что происходит в жизни действительно рожденного свыше человека. На таковых нет закона. Написано. Пятое действие Святого Духа – это способность свидетельствовать. Опять-таки, мы говорили об этом в прошлый раз. Когда Иисус Христос уходил с земли, перед тем, как Ему уйти с земли, Он сказал такие слова ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». То есть речь идет о следующем. Можно по-разному свидетельствовать. Можно свидетельствовать тогда, когда оказали на нас давление, каким-то образом мотивировали нас и сказали, пристыдили нас и сказали: «Какой ты нехороший человек, что ты не говоришь людям о том, что они погибают». И вы после этого, скрипя сердцем, выходите на улицу или подходите к соседу и каким-то образом выцеживаете из своих уст несколько слов об Иисусе Христе. То, о чем говорит здесь Иисус Христос, это совершенно другое. Это то, о чем Он говорил к самарянке. Помните, когда Он обращался к ней и говорит: «Я дам тебе воду. Эта вода, которая будет в тебе, она станет в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть речь идет о том, что Бог дает нам способность, понимая Его, ценя Его, живя им, переживать или ощущать это настолько, до такой степени, что мы будем, знаете, применять усилия для того, чтобы не распространять это влияние. То есть речь идет о том, что это влияние, оно обязательно будет распространяться из сердца верующего человека. Это то, о чем говорил Иисус Христос. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». И мы это видим прекрасно во второй главе Деяний апостолов, когда так и произошло. Первое действие Святого Духа, которое проявилось через апостолов, они потом совершали чудеса, они потом исцеляли больных, они потом воскрешали мертвых даже. Но первое действие, которое было произведено через апостолов, это обращение 3000 человек в Иерусалиме. Итак, мы уже говорили о пяти действиях Святого Духа. Я уже говорил в прошлый раз о том, что существует такое мнение среди некоторых церквей, что баптисты, мол, не верят в Святого Духа. Всякий человек, который верит в Библию, он не может не верить вот в эти действия Святого Духа, без которых жизнь наша сегодня невозможна. Жизнь любого верующего человека немыслима без этих качеств, без этих действий. Итак,
У нас есть еще несколько важнейших.

0: Важнейших качеств действия Святого Духа, о которых мы сегодня поговорим. Во-первых, мы будем говорить о шестом действии, это крещение в тело Христово. Об этом много говорят. Очень многие люди на разных уровнях. Вы помните, когда мы говорили о истории возникновения пятидесятнического движения, мы упоминали следующее, что возникло это движение от искусственно принятой концепции того, что человек, обратившись к Богу, должен обязательно иметь еще второе переживание. И они были разные. Если вы помните, некоторые говорили о втором переживании, как о том, что человек, как Весли, известный богослов и миссионер, он учил так, что человек обратился, и потом он проживет, мучаясь в своем хождении за Христом, побеждая и падая, и потом у него будет второе переживание, так Весли говорил. Это второе переживание поднимет его на уровень безгрешной жизни. Потом некоторые люди учили о том, что второе переживание связано со служением. То есть человек каким-то образом трудится, не получается, опять трудится ревностно, опять в пассивности находится. И потом входит в какую-то точку, где он имеет второе переживание, какое-то особое действие Святого Духа и выходит на уровень полного посвящения служения Богу. Потом появились люди, которые стали говорить о том, что вот это второе переживание, это оказывается, так они назвали, крещение Святым Духом. То есть человек покаялся, потом он живет, будучи покаявшимся, но не крещенным Святым Духом. И потом что-то происходит, Дух Святой крестит его. И он, значит, продолжает жить уже совершенно другой жизнью. Вот. И здесь представили или предложили еще одну идею, что вот когда вот это второе переживание крещения Духом Святым происходит, то оно обязательно выражается, или знаком того, что он крещен Святым Духом, должно быть говорение на иных языках. Это я примерно вам рассказал динамику, эволюцию этого понятия, то есть его не было. Потом предложили, что должно быть второе переживание. Потом вложили в него другой смысл, потом вложили третий смысл, и потом в конце концов получилось то, что у нас сегодня имеется – пятидесятничество. Это очень интересно наблюдать и правильно понимать. Необходимо правильно понимать, что это такое, для того, чтобы нам с вами выработать правильное отношение к этому явлению. Итак, когда мы посмотрим на крещение Духом Святым, мы можем точно сказать, что на страницах Священного Писания нигде нет учения о том, что крещение Святым Духом – это второе переживание, которое должно быть в жизни христианина. Да, у нас есть несколько ситуаций, когда люди переживали крещение Духом Святым после своего обращения. Но мы сейчас посмотрим и коснемся этих ситуаций. Каждая из этих ситуаций была уникальной, и для этого были свои причины. Давайте сначала посмотрим на то, что говорил Иисус Христос, или точнее сказано об Иисусе Христе. Когда Иоанн Креститель находился у Иордана и крестил людей, которые приходили к нему, он, между прочим, между своими темами проповеди сказал следующие слова. Матфея 3 глава 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, но он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Об этом же самом написано в Марка, 1 глава 8 стих, Луки, 3 глава 16 стих, Иоанна, 1 глава 33 стих. То есть это событие, которое было очень значительным, и его каждый евангелист передал, и оно говорило о многом, оно говорило о важном обстоятельстве, которое Иисус Христос будет делать. Посмотрите, здесь сказано о двух крещениях. Смотрите, Матфея, 3 глава. Мы прочитали 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Посмотри, в одном тексте говорится об огне два раза. То есть речь идет о том, что первая часть, вот те, которые будут собраны в житницу, эти крещены Духом Святым. А те, которые написано солома, они будут сожжены огнем неугасимым. То есть Иоанн Креститель сразу же объяснил смысл того, что здесь сказано. Мне не так давно звонит один человек, представляется такой-то, такой-то, из такой-то пятидесятнической церкви. Алексей Алексеевич, вы подождите, перед тем, как вы будете проповедовать на крещение Святым Духом, обязательно выслушайте меня, я вам расскажу, что такое крещение Духом Святым и огнем. Существует очень много разных теорий. Кстати, мне не нужно было рассказывать то, что он хотел рассказать, потому что я уже прочитал их десяток различных теорий, подобных той, которую предлагал этот человек. Дело в том, что люди имеют какой-то опыт, имеют какое-то переживание. Я с одним человеком беседовал, и мы пришли к нему, с ним к ясному пониманию, что Библия не учит о тех иных языках, которые он практикует. И он согласился со мной. Но потом говорит, ну я-то это переживаю. Возникает простая арифметика. Смотрите, есть Писание, которое не говорит о том, что этот человек пытается представить как доктрину. Но у него, кроме Писания, есть опыт, его личный опыт, который он переживает каждый день, может быть, или периодически переживает. Смотрите, что получается. Человек берет и осознанно вполне, в той ситуации, когда он знает, что Священное Писание так не говорит, он берет свой опыт и ставит его в основание для своей доктрины, которую он хочет оправдать свои действия и оправдать действия других людей, которые точно так же поступают. Вот это же самая ситуация наблюдается с крещением Святым Духом. Вот почему мы постоянно обращаем внимание на этот вопрос. Библия и только Библия должна быть нашим основанием. Как только мы чуть-чуть отошли от Священного Писания, мы сразу попали в хаос мнений. Мы сразу попали в различные течения, которые вынесут нас. Сегодня одно течение сильнее, завтра другое течение сильнее и так далее. И мы будем полностью в воле вот этих каких-то сил, которые будут действовать извне. Вот почему мы постоянно говорим о том, что нам нужно научиться понимать Писание, видеть его картину, что оно учит, чтобы абсолютно каждое наше действие, каждое наше учение, каждая доктрина, каждое движение, которое возникает внутри нас, оно было основано, было базировано на позиции Священного Писания. Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос, сказано о Нем, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иоанна, 1 глава. Иисус Христос возвращается к этим словам в последний день Своего присутствия на земле. Он обращается к ученикам и говорит в 5 стихе, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Откройте, пожалуйста, эти стихи Деяния апостолов, 1 глава. Смотрите, что сказано здесь. 4 стих. «И собрав их, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Они слышали о том, что что-то должно произойти. Они слышали это еще от Иоанна Крестителя. Они слышали из уст самого Христа. И теперь он объявляет им, вот сейчас произойдет. Он говорит, вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Не сказано о том, что будете крещены Духом Святым и огнем. Не сказано. Сказано о том, что будете крещены Духом Святым. Почему? Потому что огнем будет крестить он тех, которые пойдут в огонь неугасимый. Здесь речь идет только об одном крещении, о крещении Святым Духом. Следующее. В принципе, вот эти тексты, которые я сегодня привожу, это единственные тексты, которые говорят о крещении Духом Святым, которые имеют вот это слово «крещение Святым Духом». Первое мы прочитали, это тогда, когда Иоанн Креститель провозгласил. Второе, вот здесь в Деянии апостолов Иисус Христос говорит. И есть третий текст. Третий текст, который записан в первом послании Коринфянам, в 12 главе, 13 стихом. Больше о крещении Святым Духом нет ни одного упоминания в Священном Писании. То есть мы на основании, если мы хотим иметь учение о крещении Святым Духом, нам нужно его иметь только на основании вот этих трех инцидентов или трех упоминаний. Слова Иоанна Крестителя, слова Иисуса Христа в Деянии апостолов и слова апостола Павла в 1 Коринфянам. Апостол Павел в наивысшей степени, наиболее ясно представляет эту тему. Посмотрите, что он говорит. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Посмотрите, если Иоанн Креститель обещал что-то, Иисус Христос обещал что-то, потом что-то произошло, и потом проходит время, и апостол Павел объясняет то, что произошло. Скажите, логично предположить, что речь идет об одном и том же? Что речь идет о том факте, который назван одним термином, который имеет дело с одной и той же группой людей, вращается вокруг одних и тех же событий. То есть для того, чтобы предположить, что крещение Духом Святым – это что-то другое, для этого нужно это другое придумать и вложить сюда. То есть в Библии другого учения нет. В Библии есть учение о том, что крещение Духом Святым – это погружение в тело. То есть погружение в Церковь Иисуса Христа. Посмотри, как ясно здесь говорит апостол Павел. Ибо все мы, верующие люди, одним Духом, Святым Духом, крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. То есть апостол Павел представляет очень ясное учение того, что происходит. Он говорит о том, что Дух Святой до Дня Пятидесятницы выполнял ряд различных функций. Мы уже говорили о том, что он возрождал. Он имеет способ или свойство возрождать людей. Больше того, он утешал людей. Мы знаем, что люди, которые знали Бога, они утешались под действием Духа Святого. Возьмите хотя бы Симеона, возьмите Анну, которые встречали Иисуса Христа. Это были ветхозаветные праведники. И они знали, что такое утешение от Духа Святого. И многие-многие другие. И так далее. Все вот те качества или действия Святого Духа, они были присущи тому времени. Но было одно действие, которое не было известно до Дня Пятидесятницы. Это действие не было известно по одной причине. Потому что до Дня Пятидесятницы не было церкви. Церковь не существовала. Поэтому Дух Святой, возрождая, освобождая, утешая, обличая, вместе с этим Дух Святой не выполнял одной функции. Функцию, которую он стал выполнять только после того, когда была создана церковь. Это погружение людей в церковь. Таким образом, когда мы говорим о крещении Духом Святым, очень ясное учение, что крещение и принадлежность к церкви – это две нераздельные вещи. Это истины, которые невозможно разделить. Дело в том, что когда апостол Павел писал об этом в Коринф, у него были причины, почему он писал. Дело в том, что церковь в Коринфе была разрываема или раздираема различными проблемами. Одна из самых ярких проблем, которую мы встречаем сразу же в первой главе послания Коринфянам, это различные группировки. То есть внутри церкви возникали разделения. Одни говорили, что они принадлежат Кифе, другие говорили, что они принадлежат Павлу, третьи говорили, что они за Аполлоса, четвертые вообще представляли себя очень духовными, говорили, что я Христов и так далее. То есть внутри церкви возникало разделение. И одна из причин, почему апостол Павел говорил здесь о крещении Святым Духом, он им объяснял, что если вы верующий человек, если вы действительно возрождены Богом, то вы когда-то пережили момент, когда Бог погрузил вас в церковь, в одно тело, и вам никуда от него не деться. Христианство и принадлежность к церкви – две неразделимые вещи. То есть, если Дух Святой действует в сердце человека, то этот Дух касается человека таким образом, что он становится частью тела Иисуса Христа. Я хотел бы привести еще один текст, который говорит нам о том, когда это происходит. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Посмотрите, когда происходит это запечатляющее действие Святого Духа? Оно происходит в момент, когда мы услышали Слово и когда мы уверовали в Него. И вот тогда написано «запечатлены». То есть нигде, ни в каком месте вы не найдете учение о том, что придя к Иисусу Христу, испытав Его действие, потом постарайтесь еще жить так, чтобы потом вы крестились Святым Духом. Это абсолютно придумано, этого абсолютно нет в Священном Писании. И те люди, которые пропагандируют или провозглашают эту теорию, они основываются на чьих-то мнениях, на собственном переживании, но ни в коем случае не на Священном Писании. Это нужно очень ясно понимать. Правда, люди приходят и говорят, ну а как же вот чудеса происходят, как же вот, вот такие действия происходят. Ну о чудесах мы в прошлый раз говорили, я вам приводил этот документ из исследования или расследования, которое производила компания NBC в отношении деятельности Бенни Хина. Очень-очень много тех чудес, которые там происходят, они просто выдуманы, их нет. Их просто придумали. Это массовый психоз, который происходит. Хотя действительно я не исключаю того, что Бог сегодня делает чудеса. Но эти чудеса, которые Бог делает, абсолютно не зависят от их пророков. Эти чудеса, которые Бог делает сам тогда, когда Он избирает, когда Он видит нужным, необходимым. Вот почему мы сегодня не приказываем Богу действовать, а просим. Апостол Петр и апостол Иоанн могли сказать, они входят в храм, видят человека, сидящего хромого от рождения матери, они не говорят, ну, может быть, ты сегодня исцелишься. Мы попросим Бога, и может быть, ты сегодня исцелишься. Не, они так не говорят. У них и было право, апостольское право, инициировать чудо. Они посмотрели на него и говорят, серебра и золота нет у нас, ну, что имею, то даю, встань и ходи. И он встал и пошел. Это то, что действительно Бог делает сегодня. Он делает сегодня это по своему изволению, тогда, когда Он это считает нужным. И Он использует разных людей, разные обстоятельства. Это абсолютно не та ситуация, которую представляют сегодня люди, настаивающие на крещении Духом Святым, как на втором переживании. Итак, мы говорили о шестом действии Святого Духа, крещении в тело Христово. Я хочу сказать, что вот эта последовательность, первое, второе, ничего не имеет общего с какой-то иерархией. То есть мы можем поставить одно вперед или другое вперед. Они абсолютно все или каждый из них обладает равной ценностью. Следующее действие – это исполнение Святым Духом. Дело в том, что крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – два разных факта, которые представлены разными терминами на страницах Священного Писания. Посмотрите Ефесянам 5 глава с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Некоторые люди, говоря о крещении Духом Святым, подразумевают исполнение Духом Святым. Нам нужно придерживаться правильной терминологии для того, чтобы понимать, о чем идет речь. Посмотрите, крещение Духом Святым – это присоединение к церкви, которое Бог производит, погружая человека в соединение с телом Христовым, с церковью. Исполнение Духом Святым – это тогда, когда этот рожденный свыше человек подчиняет себя действию Святого Духа. Когда он погружается в действие Святого Духа, когда он наполняет свое сознание, свое сердце, свою волю, свой внутренний мир действием Святого Духа. Посмотри, нигде никогда не сказано, чтобы мы крестились Духом Святым. Но здесь явное повеление, очень ясное повеление о том, чтобы мы исполнялись им. Я хочу несколько слов сказать об этой разнице. Дело в том, что крещение Духом Святым – это то, что делает Бог, то, что происходит независимо от нас, то, что происходит тогда, когда мы обращаемся к Нему, и Бог нас берет, и Он сразу помещает в тело Христово. Это не так, что когда мы каемся, мы осознаем, Господи, присоедини меня к телу Христову. Когда мы каемся, мы осознаем, что я грешник, и я нуждаюсь в Спасителе. Вот это то, что я понимаю. Я делаю шаг, я простираю свое желание, свою волю, свое стремление к Богу. Я простираю эту волю, и Бог, принимая меня, погружает меня в свое тело, погружает меня в церковь. Но когда мы говорим об исполнении Духом Святым, мы говорим о осознанном действии. То есть речь идет о духовном опыте определенном. Этот духовный опыт интересно представлен здесь. Посмотрите, не упивайтесь вином. Речь идет о том, что люди для того, чтобы достичь определенного состояния радости, утешения, успокоения, они принимали спиртные напитки. И принимая спиртные напитки, они становились под контроль вот этого действия этого интоксикации, то есть то вещество, которое они принимали в свой организм, оно каким-то образом приводило их в состояние, когда оно их контролировало. Апостол Павел обращается к людям и говорит, вам нужно жить под другим контролем. Вам нужно сознательно, посмотрите, слово «исполняйтесь» – это повелительное наклонение. То есть Бог сегодня повелевает каждому из нас, сидящему здесь. Каждому человеку, который читает Библию, Бог повелевает сегодня нам с вами, исполняйтесь Духом. То есть речь идет о том, что каждый из нас должен сделать сознательный шаг для того, чтобы подчинить себя действию Святого Духа. Каким образом это происходит? Апостол Павел приводит здесь четыре характеристики, четыре деепричастия здесь в этом отрывке, которые говорят о том, что происходит тогда, когда человек исполняется Святым Духом. Каким образом это происходит? Посмотрите, первое, в 19 стихе мы встречаем, он говорит, назидая самих себя. То есть исполнение Святым Духом, наше подчинение Ему, наше погружение в действие Святого Духа происходит тогда, когда мы назидаем друг друга. Когда это Слово Божие оказывает на нас действие, когда псалмы, которые мы поем, когда славословие, которое мы произносим, когда песнопение, которое мы воспеваем, когда они, их смысл, их содержимое назидают нас. То есть это духовный возраст определенный. То есть это погружение в Божий мир, в мир Божьего Слова, в мир Божьей истины, в мир Божьей мудрости, в мир Божьего научения. Назидание. Это первое действие исполнения Святым Духом. Если люди говорят, что они исполняются Святым Духом, но при этом они занимаются какими-то странными вещами, о которых здесь не сказано. Посмотри, нигде не написано, что исполняясь Святым Духом, люди будут падать и дергаться в конвульсиях. Не написано так.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Дорогие наши друзья, может Господь о вас сказать то, что сказал когда-то через апостола Павла Ефесянам во 2 главе 19 стихом. «Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Являетесь ли вы своими Богу? Если нет, то в сию минуту склонитесь перед Господом и попросите Его о милующей благодати, которую Он прострет на вас. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Если вы откроете, то сегодня будет прекрасный духовный ужин в доме вашей души. Да не пройдет Господь мимо вашей двери, но будьте гостеприимными для получения Его святой благодати. Мы молимся о том, чтобы действительно это было так в вашей жизни сегодня.

Библейское вещание BBN. Его достаточно, чтобы насытить вашу душу небесным хлебом. В послании к евреям в 4 главе во 2 стихе говорится: «Не принесло им пользы слово слышанное». Какой же духовный смысл из того опыта, о котором мы упомянули чуть раньше? Для того, чтобы получилась вода, нужен катализатор, платина. Для того, чтобы возрастать в отношениях с Господом, в наших сердцах тоже должен быть катализатор, вера. Мы должны всем сердцем полагаться на мудрость и истинность Слова Божьего и верить, что Бог может сделать то, что обещал, и обязательно сделает. Когда мы делаем шаг веры, то видим, как Бог изменяет нашу жизнь буквально на глазах. Дадим Ему свободу это сделать сегодня.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Приветствую, дорогие друзья, слушатели Слова Божия. Мы продолжаем слушать историю царя Соломона, сына Давида. Богатством Соломон превосходил всех своих предшественников. Но чем же еще он превосходил всех остальных людей? Помните? Правильно, мудростью. Ведь она – самое большое богатство на свете. Мудрость от Бога никто не украдет. Она не истлеет и не потеряет своей цены, как деньги. Соломон строит храм. Библия, 3 книга Царств, 5, 7, 8 главы и 1 книга Паралипоменон, или она еще Летописи или Хроники называется, 22 и 29 главы. Давид в свое время очень хотел построить в Иерусалиме храм Божий. Но Бог сказал, что построить храм предстоит не ему, а его сыну Соломону. Тогда Давид взял на себя приготовление к этому великому делу, которое должен был совершить

0: несметное количество драгоценностей и дорогих материалов. Соломону Давид указал, где построить храм Божий, и дал ему чертежи здания. И вот пришло время начинать строительство. Соломон послал гонцов к тирскому царю Хираму, давнему другу Давида, и просил нарубить для него кедров в знаменитых лесах Ливана. Хирам с радостью согласился помочь. Его рабы рубили деревья, связывали из стволов плоты и доставляли их морем к месту, откуда рабы Соломона переправляли кедры в Иерусалим. На постройке храма трудились сотни работников. В помощь им Соломон нанял искусных строителей и ремесленников. Они рубили и обтесывали огромные глыбы в каменоломне, чтобы стук молотков не нарушал тишины святого места. Работы длились 7 лет. И, наконец, храм и все его убранство были готовы. Левиты торжественно перенесли священный ковчег Завета из шатра в самую дальнюю комнату нового храма, в святое святых. Когда они бережно опустили его на предназначенное место, собравшийся народ издал возглас ликования. Зазвучала музыка, затрубили трубы, и все запели: «Хвалите Господа, вечную любовь и милость Его!» Внезапно храм наполнился ослепительным сиянием, затмившим блеск золотых украшений. Облако славы Божьей снизошло и почило в святилище. Сердце Соломона исполнилось благоговейного удивления. Он знал, что ни одно здание не может вместить величия Божьего, но только что все видели, как Бог сошел с небес в построенный для Него храм. Это означало, что Господь принял дар своего народа и отныне пребудет с ним, даруя благодать и внемля его молитва. Как ты думаешь, Бог живет в храмах и церквях? На самом деле, Бог живет в сердце каждого из нас. В Соломоне Бог жил по-особенному. Он наделил его особой мудростью. К тому же Соломон был необычайно богат. Когда-то давно его отец мечтал построить храм для Бога в знак своей благодарности. Давид еще при своем царстве собирал необходимые материалы для строительства. Но Богу было угодно, чтобы сделал это Соломон. Так и произошло. Бог сдерживает свои обещания. Нам пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 31. Послание к римлянам, 13 глава, 3 стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее». Представьте себе такую картину. Прозвенел звонок на урок, учитель где-то задерживается, и весь класс стоит на голове. Ученики кричат, шумят, гоняются друг за другом по классу, а один из них время от времени выглядывает в школьный коридор. Не идет ли их учитель или директор школы? Все очень хорошо понимают, что за такое поведение их не похвалят. Потому и боятся, чтобы никто из учителей не застал их врасплох. Апостол Павел написал, что начальствующие страшны для тех, кто поступает неправильно. Они страшны не для добрых дел, но для тех, кто делает злое. Маки и колокольчики. Когда весной на поле расцветали маки и колокольчики, для всех девчонок и мальчишек нашей улицы наступал праздник. Дождавшись выходного дня, мы с раннего утра убегали в поле, а возвращались к обеду с букетами прекрасных цветов. Маков всегда было больше, поэтому наши букеты словно горели ярко-красным огнем. Но каждый раз, когда мы шли за цветами, нам грозила опасность. Мы боялись объездчиков, которые охраняли поле, объезжая его на конях из края в край. «Как бы не попасться объездчику», — говорили мы друг другу, и при виде любого человека вдалеке, на коне он был или пешим, падали в траву, стараясь стать незаметными. У объездчиков были бинокли, в которые нас можно было бы разглядеть, но мы верили, что нас не заметят среди густой травы. А когда возвращались домой с цветами, то все были очень рады, что не попались объездчику. Они были страшны для нас, хотя мы и не понимали, почему нельзя нарвать на поле букеты цветущих маков и колокольчиков. А еще мы не понимали, что было бы с нами, если бы кто-то из объездчиков нас поймал. И только повзрослев, мы поняли, что объездчики никогда не стали бы ловить ребятишек, рвущих на поле цветы. Да и охраняли они поле не от нас, а от людей, ворующих клевер, которым было засеяно поле. Объездчики были страшны для воров, но не для детей. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Послание к римлянам, 13 глава, 4 стих. Если делаешь зло, то есть грех, тогда есть причина бояться начальника на работе или учителя в школе. За злое дело можно быть наказанным. И справедливо. А тому, кто в поступках праведен, бояться нечего. Бог его защитит от всякой несправедливости. «Вот, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровения, 22 глава, 12 стих. Так говорит Господь. Храните себя от зла.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, надо же! Кабанчик мне письмо написал. Невероятно! Уехал к своей бабушке в соседний заповедник на 2 недельки. И уже соскучился. И такими добрыми, теплыми словами письмо написано. Как-то это совсем на кабанчика не похоже. Но не то, чтобы он у нас совсем добрых слов не знал.
1: Привет, Белочка! Значит, и ты от кабанчика письмо получила? И меня он еще попросил передать от него кабанчика горячий привет.
0: И в конце моего письма тоже приписка. А Бобрику и дядюшке Лосю передай от меня огромный-преогромный привет. Нет, не привет, а приветище. Твой кабанчик.
1: Какой же кабанчик у нас молодец. Никого из своих друзей не забыл. Всем письма выслал. Очень приятно.
0: А самое главное, какие слова-то подобрал. Ласковые, добрые. От них на сердце так тепло и приятно делается. Ведь слова, как крылья, могут поднять до небес. Как глоток родниковой воды, могут утолить жажду. Как целебный бальзам, что врачует раны.
1: Да, но слово – это обоюдоострый инструмент. Может и больно ранить, как оружие, даже смертельно.
0: Да это ты, Бобрик, наверное, говоришь про плохие, обидные слова. Да, согласна с тобой, они могут принести боль и разочарование.
1: Вот именно. Белочка, посмотри-ка на наши солнечные часы. Пришло время начинать передачу «Литературная гостиная».
0: Что же, Бобрик, мы читать сегодня будем?
1: Мы продолжаем чтение книги Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
0: Дорогие мальчики и девочки, присоединяйтесь к нам. Наш сегодняшний рассказ называется «Кеша».
2: Эта история случилась прошлым летом, в начале августа. Всю ночь шел дождь, а утром снова выглянуло солнышко. Под нашим окном зеленели липы. Мы с братом открыли окно. После дождя воздух был свежий, чистый. Настроение у нас было отличное. Впереди почти целый месяц каникул. Мы с Сережей мастерили модель космического корабля. Вдруг в раскрытое окно влетела взъерошенная птица. Мы даже не сразу поняли, что это попугай. Он с диким криком начал носиться по комнате. Сережа опомнился первым. Подбежав к окну, быстро закрыл его, и мы принялись ловить попугая. Кузя тоже стал помогать нам.
1: «Витя, гони его ко мне!»
2: Я орал: «Лови, лови!» А Кузя лаял и путался под ногами. Мы, наверное, очень громко ловили попугая, потому что в комнату вбежала мама и испуганно спросила:
0: «Мальчики, что случилось?»
2: «К нам попугайчик залетел!»
1: «К нам попугайчик залетел!»
2: Попугай сидел на люстре и смотрел на нас настороженным взглядом.
0: «Вы его совсем загоняли. Не трогайте его. Пусть успокоится. Сережа, сходи к тете Ане. У нее когда-то жили канарейки. Может, клетка осталась?»
2: Сережа принес клетку, мы постелили туда газету, налили в одно блюдечко воду, в другое положили разную еду: хлеб, творог, листья салата. Мама сказала:
0: «А теперь оставьте дверцу открытой и отойдите от клетки».
2: Мы так и сделали. Через некоторое время попугай слетел с люстры и залетел в клетку. Он был очень голодный, сразу набросился на еду, а затем сел и стал чистить перышки. Мы смогли теперь разглядеть его как следует. Это был зелененький, волнистый попугайчик. Его перышки были мокрые, и весь он был очень потрепанный. Бедняжка, наверное, натерпелся, пока попал к нам. Мы назвали его Кешей. В зоомагазине купили для него кучу всяких нужных вещей. Специальный корм для попугаев, витамины, поилку, камушек для чистки клюва и даже зеркальце с колокольчиком. Теперь у него была настоящая клетка для попугая. Мы даже смастерили деревянную лесенку и укрепили ее в клетке. А еще мы с Сережей купили книжку про попугаев. В ней описывалось, как можно научить попугая разговаривать. Я прочитал, что хозяин должен все время повторять простые предложения. Например: «Кеша хорошая птичка». мы решили попробовать. Я стал произносить эти слова все время, когда кормил Кешу, чистил клетку, менял воду. И вот принес я ему зелененькие листья одуванчика. Попугаи их очень любят. И говорю: «Кеша хорошая птичка». А Кеша посмотрел на меня и отвечает:
3: «Я тебе шерсть верну».
2: Я аж присел от удивления и обиды. «Кеша, ведь я тебя кормлю, пою, а ты мне такие слова говоришь». А он мне:
3: «Пошел вон».
2: Я позвал Сергея и говорю ему: «Сережа, Кеша ругается». Брат подошел к клетке и говорит:
1: «Кеша, привет».
3: «Чучело».
2: Сергей растерянно посмотрел на меня.
1: «Что же теперь делать? Неужели эта птица будет все время обзывать нас?»
2: Вечером пришла мама, и мы ей все рассказали. Она посмотрела на Кешу и объяснила нам:
0: «Кеша раньше жил, наверное, у не очень хороших людей. И первые слова, которые он услышал, были ругательства. То, что услышано в детстве, запоминается на всю жизнь. Очень важно, чему учат малыша – доброму или плохому. Вам теперь будет, ой, как трудно учить Кешу хорошим словам».
2: Я долго сидел возле Кешиной клетки и думал: «Бедная моя птичка, как тебе не повезло. Если бы твои прежние хозяева были добрыми людьми, тебя бы не пришлось переучивать. И как хорошо, что мои папа и мама никогда не говорили плохих слов. Если бы я вдруг их запомнил и стал повторять. Как хорошо, что мои родители учили меня только хорошему. Всегда, и когда был маленьким тоже. Теперь я вырос и понимаю, что нельзя говорить плохие слова. Я никогда не стану повторять их, как этот несчастный попугай. Я прочитал в Библии: пусть никакое гнилое слово не выходит из ваших уст. Гнилое слово – это плохое слово, которое может обидеть кого-нибудь. Я не хочу никого обижать. Мне очень повезло, что у меня такой учитель – Иисус Христос».

0: Рассказ получился как продолжение нашей с тобой беседы. Ну, о плохих обидных словах. Я вспомнил еще одну цитату из Ветхого Завета, из книги «Притч». Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. И еще. Разумный воздержан в словах своих.
1: Ой, и я вспомнила одну строчку. Это записано в книге «Притч» в 16 главе, 24 стихе. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и приятна для костей».
0: Существует множество мудрых народных изречений на эту тему, пословиц, поговорок. Вот, к примеру, слово «не воробей» вылетит – не поймаешь. Или «язык мой – враг мой». Или «ругательство – не доказательство».
1: Да, видно, эта тема была такая важная и значимая, ну, раз о ней столько сказано.
0: Ну что ж, Белочка и дорогие ребята, пришло время попрощаться.
1: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, Радуга», Литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, Радуга».
0: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Бобрик, а пойдем-ка мы с тобой кабанчику ответ на его письмо напишем. Как думаешь, он обрадуется?
0: Всяко.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Неправильные решения всегда имеют последствия. Посмотрим сегодня, что произошло в жизни Давида после того, как он сделал неправильный выбор.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». В прошлой передаче мы уже начали говорить о непростом периоде в жизни Давида. Но особенность этого периода заключалась в том, что все сложности были вызваны его собственной ошибкой. Он начал принимать решения, руководствуясь своим человеческим пониманием мира, отставив Бога в сторону. Сегодня мы увидим, к чему эти неправильные решения привели. Надеемся, что это поможет нам не повторять ошибки Давида.
0: Мир вам, дорогие друзья, мы продолжим с вами изучать.

отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, и каждый семейством своим. Дорогие друзья, царь Анхус воспринимал Давида как дезертира. Тот самый Давид, который неотступно следовал за Господом, теперь идет в противоположном направлении. Возможно, кто-то из наших слушателей сегодня именно в таком положении. Вы следовали за Господом. Вы были членом церкви. Вы познали все радости присутствия Бога в вашей жизни. Но теперь вы упали, и вы выбрали ложный путь, и сейчас погрязли в болоте уныния и греха. И, к сожалению, многие христиане целенаправленно выбирают такую жизнь, а для церкви они создают большие проблемы. Люди, которые в центре своей жизни ставят духовное, приносят церкви плод, а те, кто живут по плоти, приносят боль и горечь. Поэтому, когда Давид избрал именно такой образ жизни, то события в его жизни стремительно развиваются. И первое – это шаги Давида характеризуются двуличностью. То есть вы притворяетесь, что испытываете одни чувства, в то время, когда на самом деле чувствуете совсем другое. Глубоко внутри Давид был израильтянином, и он всегда им останется. Но он попытался жить, как филистимлянин на их стороне. Это то, что происходит, когда вы играете на стороне плоти. Вы христианин глубоко внутри, но ваш образ жизни говорит об обратном. Потому что вы хотите, чтобы внешний ваш знак не был заметен. И вы оказываетесь перед ужасающим выбором, который вынуждает вас идти на компромисс. Свой среди чужих, чужой среди своих. Но нельзя служить двум господам. Но именно это и делает Давид. Кроме того, он стоит перед выбором и в военном вопросе. 27 глава, 1 книги Царств, 8 стих. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гесурян, и гирсиян, и меликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура, и даже до земли египетской, и опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу». Анхус, царь филистимлян, враг Израиля. Давайте обратимся к географии. Это нам поможет. Вряд ли кто-то может указать на карте, где жили гесуряне, или меликитяне или герзияне. Что они делали, почему Давид так к ним относился? Что такого важного в этих трех народах? Кстати говоря, эти государства были нейтральными. Они не были врагами Израиля, но и не были союзниками филистимлян. Когда Давид спустился к Секелагу, а это второй по величине южный город в Палестине, недалеко от пустыни Версавия, он был там в полной безопасности в военном отношении, и он устраивает стычки, набеги. Он сталкивается с народами, живущими по соседству. Они здесь названы гесурянами, гирзиянами и амаликитянами. Это те народы, которые можно разбить, не рискуя серьезно. Это племена. Они жили по соседству, но на самом деле не были врагами или союзниками филистимлян. Что я хотел показать вам, вдаваясь в эти небольшие политические подробности? Давид стал очень расплывчатым, неопределенным в отчетах о своих действиях. Вот посмотрите, что написано в 9 стихе. «И опустошал Давид ту страну и не оставлял живых ни мужчины, ни женщины». То есть, обратите внимание, он не оставлял никого в живых. А зачем он так поступал? Уничтожал каждого жителя. Для чего? Не оставалось ни одного свидетеля, того, кто мог бы рассказать, что произошло. И он забирал все, что принадлежало жителям этих земель. Овец, коров, ослов, верблюдов, одежду. И я бы сказал, что Давид со всей щепетильностью отнесся к фразе «стереть с лица земли». И после этого он возвращался к Анхусу. Послушайте их диалог. Анхус спрашивает: «Где ты был? Куда ты отправлялся в рейд сегодня?» И очевидно, что Давид должен был отчитываться о том, чем он занимался. И обратите внимание на то, насколько

0: неопределенно Давид отвечает на этот вопрос. 10 стих. Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кинеи». Полуденной страной называют ту, которая расположена к югу. «Анхус, я воевал с теми, кто находится на юге Иудеи». Тем самым он как будто говорит: «Я убивал жителей Иудеи, израильтян». Но он не делал этого. Давид не убивал израильтян. Он нападал на маликитян и гесуриан и другие народы, но это не были жители Израиля. И в своем отчете перед Анхусом он очень расплывчато все объясняет. Давид завуалировал свой ответ, непонятно против кого на самом деле воевал. И зачем он так поступает? Потому что его положение у Анхуса весьма неопределенно. Приходилось ли вам когда-нибудь говорить с плотскими христианами об их жизни? Эти люди настоящие мастера в умении завуалировать информацию. Каждый из нас практиковался в этом детстве, когда мы пытались прикрыть свой поступок пространными объяснениями. Мама спрашивает: где был? Гулял на улице. И никаких подробностей о том, что именно вы делали на улице. Давид отвечает очень неопределенно на вопрос Анхуса: где ты был? Воевал с народами, живущими на юге Иудеи. И никаких деталей. То есть свобода для размышления. Давайте посмотрим, что еще Давид начинает делать. Он начинает по чуть-чуть лгать. И послушайте его ответ на вопрос Анхуса. На кого еще он нападал? И на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кинеи. Но это неправда. Он не нападал на эти страны. Именно с этой целью он не оставлял ни одного человека в живых из тех, с кем он на самом деле воевал, чтобы не было свидетелей, способных рассказать о его истинных похождениях. Он заметал свои следы, если говорить простым языком. И 11 стих подтверждает все наши предположения о его истинных мотивах и действиях. «И не оставлял Давид живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф». Говоря, они могут донести на нас и сказать. Так поступал Давид. И таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской. Давид не хотел, чтобы его действия стали известны остальным. И что подсказывает в таких случаях человеческая природа? Действовать секретно, не давать полного отчета в своих действиях. Вы не хотите, чтобы вам задавали вопросы. Вы скрываете свои действия, где-то умалчивая, где-то привирая. И в 12 стихе мы читаем о том, что Анхус верил Давиду. И послушайте, что он говорит. «И доверился Анхус Давиду, говоря: он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Мы дочитали 27 главу до конца, но мы не закончили наше размышление. И сейчас я хочу показать вам, что происходило внутри Давида, какие разрушения и ранения. Никто из других персонажей этой истории не претерпевал таких внутренних поражений, как Давид в этот период времени. Давид выбрал неправильный поворот на жизненной развилке. Образ жизни, который он начал вести, был совершенно не тот, и он начал спускаться вниз. И мы можем увидеть 4 ступеньки, ведущие вниз, по которым прошелся Давид. А в самом низу его ожидало отчаяние, безысходность. Первая ступень низ, он стал человеком без дома, вынужденный скитаться. Царю Анхусу поступали жалобы на Давида и его людей. Князья филистимские были недовольны тем, что все эти евреи жили на их земле, и присутствие Давида в их стране раздражало филистимлян. Понаехали тут. Анхус отвечал им, что все в порядке, Давид один из нас. Но князья отвечали, что они не хотят, чтобы Давид и его люди жили среди них. Они ему не верили. И жалобы приходили одна за другой. Недовольство росло. И Анхус вызывает Давида и просит его уйти, и объясняет, что тот больше не может жить на его земле. 29 глава, 6 стиха. «И призвал Анхус Давида и сказал ему: жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчение. Ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти, не воевать с врагами господина моего царя?» Я хочу, чтобы вы поняли, что в этот момент Давид становится человеком без страны, без прописки, без места жительства. И Давид сталкивается с проблемой самосознания, идентификации себя самого. Это одна из проблем, которую встречает человек, живущий по плоти. Он не может ответить на вопросы: кто я, каково мое предназначение, куда я иду, во что я верю, что у меня за жизнь, к чему она меня приведет. У человека, сделавшего выбор в сторону плоти, появляются проблемы с восприятием себя, со своим будущим, настоящим. Именно с этим столкнулся и Давид. Он стал человеком без определенного места жительства. Беженец, бомж. Никто не хочет, чтобы он жил поблизости. Он и не свой, и не чужой, и не израильтянин, и не филистимлянин. Как и плотский христианин, который не чувствует себя комфортно с Богом и не чувствует себя своим в яме безверия. Это разъедающее чувство потерянности и неопределенности. И вот вторая ступенька вниз. Разочарование, крушение иллюзий. 29 глава, 1 Царств, 8 стих. Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я перед лицом твоим? До сего дня почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну». Иллюзии Давида рушатся. Его планы рассыпаются в прах. Так и происходит всегда, когда вы уходите от Бога. Поначалу все кажется вам весьма приятным, вы даже получаете удовольствие от такой жизни. Но проходит какое-то время, и приходят счета, которые вы должны оплатить. А когда вы начинаете платить по счетам, вот тут-то и начинают рассыпаться ваши иллюзии. Очень хорошо об этом написано в книге Фрэнсиса Шеффера. И как нам тогда жить? Автор в своей книге очень хорошо показывает нам, христианам, концепцию мирского гуманизма, который захватил современный мир. И что происходит? То, во что люди верили, не оправдало их надежд. Были это наркотики или свободная любовь без обязательств, или рационализм, материализм, гуманизм. Люди сделали ставки на это, а в ответ получили прогнившие дивиденды. В нашей стране еще живы раны от разрушенных надежд 90-х годов. Сколько людей испытали, что такое крушение иллюзий за это десятилетие? И сколько еще нужно лет, чтобы раны полностью затянулись? Это разочарование. Это то, что испытал на себе Давид. Это то, что испытывает на себе христианин, решивший отойти от Бога. И третья ступенька вниз – это недоверие. Люди, которые раньше доверяли мне, теперь отвернулись от меня. Я изолирован, и у меня проблемы с самоуважением. И давайте проверим, все ли мы запомнили. Первое – это потеря родного места, места, где родился, где жил. Второе – крушение иллюзий. И третье – недоверие. И те, кто ранее видел во мне лидера, друга, руководителя, теперь смотрят на меня с подозрением и отходят в сторону. Они отворачиваются и не хотят иметь ничего общего. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилак, амаликитяне напали с юга на Сикилак и взяли Сикилак и сожгли его огнем. Попробуйте представить себя на месте Давида. Он только что вынужденно покинул место, где прожил почти полтора года. Его иллюзии разрушены. И вот он смотрит на город Сикилак, в который они совсем недавно переселились. Он сожжен до самого своего основания. И вот вы представьте, что вы вечером подъезжаете к своему дому и видите, что весь ваш район превратился в обугленные развалины. Давид увидел дым и сгоревший город. А женщины всех, бывшие в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен, похитили. Я даже представить себе не могу, как ужасно должно быть чувствовал себя Давид в этот момент. Ты работал, была стабильность, и вдруг компания банкротится. Нет денег, кредиты, семья разваливается. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Они рыдали, пока у них были силы на это. И если вы в своей жизни когда-нибудь испытывали подобное, то понимаете глубину расстройства Давида. А теперь внимательно посмотрите, что происходит далее. Давид сильно был смущен. Это четвертый шаг вниз. Это глубокое смущение, депрессия. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Вот оно то самое недоверие, о котором мы уже говорили. Те самые люди, которых он тренировал, находясь в пещере, теперь говорят: мы больше не доверяем Давиду. Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Это типичный путь человека, решившего идти своим путем, а не Божиим. Рано или поздно он достигнет точки глубокой депрессии, и все иллюзии разрушены, и доверие потеряно, и он оказывается в яме разочарования и депрессии. И единственный способ вырваться – это вернуться обратно к Богу и молить Его о прощении, о том, чтобы Он взял вашу жизнь в свои руки. Эта дорога очень трагична. Это путь покаяния. Но поверьте мне, это неизбежный путь тех, кто ушел от Бога. И я не могу вспомнить исключение. Это путь каждого, кто избрал неверный путь. Не хочу заканчивать на такой печальной ноте. Я думаю, стоит обратить наше внимание, что Давид в конечном итоге обращается к Господу. Бог никогда не опускает руки, глядя на своих детей. Он верит в них. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Вот оно решение, как выбраться из топи уныния. Давид, помощь всегда была рядом. Дух Святой рядом. Нужно было просто протянуть руку. Никто другой не мог придать ему силы и веры в будущее. Он же был одинок. Даже его самые близкие соратники отвернулись. Он стоит один на руинах города Сикилак, и, вспоминая последний год и 4 месяца, поднимает глаза к небу и говорит: «Господи, Боже мой, помоги мне!» Сейчас я готов сделать вывод, который не имеет временного ограничения. Темные дни приводят к правильным размышлениям и поднимают наш взор на взгляд небеса. Испытания обращают наш взор к Богу. Это я понял, изучая историю Давида. Но мне очень жаль, что Давид не понял это на 16 месяцев раньше. Хоть и поздно, но он понял, что топь уныния не была создана для того, чтобы бросить его на спину. Она предназначалась для того, чтобы поставить его на колени. Джон Буньян, автор книги «Путешествие пилигрима», 12 лет провел в тюрьме. За веру. Он 3 был арестован. Но тюремную камеру он использовал как кафедру. И в очень тяжелой ситуации он не сдался, не расклеился, а взялся за дело и провел время с пользой. Дорогие друзья, опасность уныния и депрессии. Что делать, когда все плохо? У Давида был сложный период жизни. Он беженец, беглец. Господь избирает его и начинает готовить в сложной школе испытаний. И Давиду, как мужчине, нужно позаботиться, прокормить не только себя, но свою семью. И не только свою семью, но за ним пошли 600 мужчин, а за ними последовали семьи. В первой книге Царств, 22 главе, мы читаем: «Давид, почитая отца и мать, старается позаботиться об их безопасности и просит царя Моавитского позаботиться о родителях Давида». Сам же Давид возвращается в Иудею, но преследование продолжается. Давида загоняет в угол, и царь Саул завидует, приводит к сильному огорчению и желанию уничтожить Давида. Тайная полиция постоянно докладывает Саулу, где скрывается Давид. Туда царь направляет отряды, чтобы уничтожить Давида. Поэтому Давид принимает решение бежать. За Давидом следовало несколько тысяч человек. Они полагались на него. 600 воинов, но также с ними были семьи. И он решился бежать из Иудеи в землю филистимскую. «Я больше не могу. Мне нужна передышка. Давление со стороны царя Саула очень велико. Я не выдерживаю». Это страшно, если мы оставляем церковь и идем на поводу у мира, у греха. И больше нет сил бороться. Но временное становится постоянным. Очень сложно вырваться из лап греха. Давид в сердце сказал. Не было молитвы или доброго совета. Только усталость, загнанность, огорчение, паника. И это может привести к неправильным выводам, неправильному выбору. Мы видим цену отступления Давида. Он стал дезертиром. Он обманул себя самого. Он покинул страну. И это привело к тому, что Давид не мог быть следующим царем. Ведь он был на территории противников, филистимлян. И с одной стороны, он спасся от Саула, но был в большей опасности, больше, чем в Израиле, потому что он сбежал к идолопоклонникам, к врагам Израиля. Иногда лечение лучше, чем сама болезнь. Если мы начинаем поступать так, как поступают в этом мире, и начинаем перенимать их подходы, как решать проблемы, то мы гораздо в большей опасности, чем мы были прежде. Давид опозорил и осквернил Господа. Бог ясно говорит Давиду, что он будет следующим царем Израиля. Но его вера пошатнулась. А Давид же раньше взывал: «Господь свет мой, спасение мое! Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей! Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут». То, что случилось с Давидом, может случиться и с нами, когда мы позволяем огорчению, обману заменить духовное служение. Его свидетельство обесценилось. Давид был до этого примером, а теперь Давид попал в языческую культуру, а духовно выжить в ней очень сложно. Иудея – сложная территория, но более духовно ориентированная, чем земля филистимлян. Тем более он поселился в городе Сикилак, а раньше этот город принадлежал колену Иуды. И одно дело нас окружает враг, или когда мы сами переходим на сторону врага. И он продолжал утопать в грехах. Живя на чужбине, он делал набеги на другие народы. Но это была полная зачистка, потому что никто не оставался в живых. Давид жил в мире лжи, убийства и обмана. Геноцид. Вот куда привела депрессия. Мы не можем принимать правильные решения. Господь Иисус Христос несколько раз был в сложных обстоятельствах. В испытаниях, особенно в начале и в конце своего служения. После крещения он был в посте, молился, и только благодаря Божьему слову и молитве смог противостоять предложениям дьявола. В конце служения Гефсимания. Все оставили его, оставили Господа. И он просит молиться учеников, а они спят. Он молится, пот как капли крови. Христос знает, что такое испытание. Боль, переживание, отвержение. И вместо того, чтобы смотреть на себя, на проблемы, он начал говорить с Отцом Небесным. Вот как мы можем укрепиться в Господе. Вот лучшее лечение топи уныния, депрессии. Помните о Божьих обетованиях. Верьте в Божье Слово. Что Он обещал, то Он исполнит. Помните о приоритете молитвы. Молитесь о Его, о Божьем водительстве. Молитесь о Божьем водительстве. И трудитесь. Посмотрите на возможности. И вспоминайте Божьи милости. Молись и трудись. Даже если тебя не понимают, не любят, обнимите своего друга, помолитесь о нем, укрепите другого, спросите, как проходит сложный этап жизни. И не играет роли, как темна ночь, несмотря на плохие новости, прежде всего искать Господа. Тогда Господь даст свет утешения, потому что источник утешения только в Боге. Господь Иисус Христос повторил слова Давида. Кажется, нет сил молиться. Слова просто до потолка, сухо на сердце, но продолжайте молиться и обращаться к Богу и следовать за Христом. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Облачные дни, темные ночи». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы рассматривали Давида не с самой лучшей его стороны. Он отошел от Бога, что изменило его жизнь, но, кроме того, изменился и сам Давид. Мы рассмотрели 4 ступени вниз, которые он прошел. Предлагаю вам вспомнить их. Первое. Давид лишился дома. Второе. Его ожидания не оправдались, иллюзии разрушились, Давида постигло отчаяние. Третье. Давид потерял доверие близких. Четвертое. Последний шаг – это глубокая депрессия. Это путь человека, который делает выбор, основываясь только на своем понимании, отставив Бога в сторону. Для нас пример Давида должен стать предостережением не повторять его ошибок. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизнь@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Две смерти», «Новый царь», «Неизменный Господь», «Давид» и «Ковчег Завета». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь!
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи», которая была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшние места из Писания записаны в 10 притче в 12 стихе и в 1 послании Коринфянам в 13 главе. Там написано: «Любовь покрывает», и далее: «Достигайте любви». «Одному Богу поведай свои огорчения, поступи по примеру одной сестры, которая рассказывает следующее свидетельство. Однажды в полночь меня одолела бессонница, целая волна мыслей о жестокой несправедливости охватила меня, а любовь, которая все покрывает, казалось, покинула мое сердце. Тогда я в отчаянии обратилась к Богу, прося помочь исполнить Его предписание: «Любовь покрывает». Дух начал действовать мгновенно, рождая во мне силу, которая помогла забыть зло. Я мысленно стал рыть могилу, неторопливо вынимая землю, пока яма не стала глубокой. С печалью опустила я в нее то, что так ранило меня, и быстро закопала его. Холмик я убрала дерном. Затем я украсила его белыми розами и незабудками и быстро ушла прочь. Я сладко уснула. Рана, которая казалась почти смертельной, зажила, не оставив шрама. И сегодня я даже не знаю, что именно причинило мне столько горя. Умей прощать, молись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит голгофская заря. Учись прощать, прощение — это сила, а месть — бессилие призрак гробовой. И капли непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Умей прощать, когда душа обижена, пусть сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена, ты вспомни, как прощал людей Христос. Учись прощать, естественно, как дышишь, как воду пьешь, как ешь насущный хлеб, ведь Бог тогда твою молитву услышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать, прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение то рождается любовью в борениях молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам, ведь кровь Христа за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 41. О презрении всякой временной чести. Сын мой, не прилагай сердца, когда видишь, что другие величаются и возвышаются, а ты в забвении и в унижении. Возведи сердце свое ко мне на небеса, и не опечалит тебя на земле презрение человека. Господи, в слепоте мы ходим, и скоро суетой обольщаемся. Когда по правде взираю на себя, вижу, что никогда не было мне ни праведной обиды, ни от единого создания Твоего, и ни на кого мне вправду роптать перед Тобою. Но я часто и тяжко согрешал Тебе, и для того праведно восстает на меня всякая тварь. Достойно и праведно мне всякое поношение и презрение. Тебе же подобает хвала и честь, и сила, и слава. И когда не готов я буду на то, чтобы мне своею волею быть у всякой твари в презрении, в забвении, и в ничто быть вменяемо у всех, нельзя мне будет умириться и утвердиться внутри себя, и просветиться духом, и совсем соединиться с тобою. Глава 42. О том, что не следует мир свой полагать в человеках. Сын мой, когда ты в том полагаешь мир свой, чтобы тебе с тем или другим человеком заодно чувствовать по своему желанию или жить вместе, будешь в непостоянстве и в смущении. Но когда будет прибежище твое к присно живущей и пребывающей истине, не опечалит тебя друг твой ни в разлуке, ни в смерти. Во мне должна утверждаться любовь дружная,

чем дальше отступает от всякого земного утешения, и тем выше восходит к Богу, чем глубже в себя нисходит, и чем больше сам перед собою унизится. А кто себе присваивает что-либо доброе, тот затворяет вход к себе Божьей благодати, ибо благодать Духа Святого всегда ищет смиренного сердца. Когда бы умел ты совершенно уничижиться в себе и упраздниться от всякой любви сотворенной, тогда подобало бы мне в тебя излиться с великою благодатью. Как только начинаешь ты взирать на созданные твари, образ Создателя отступает от твоего взора. Учись во всем ради Творца побеждать себя». Тогда силен будешь достигнуть до божественного познания. Хотя бы и в меру была любовь, но когда любит и взирает беспорядочно, отдаляет она от верховного блага и вред душе приносит. Глава 43. Против суетных знаний нынешнего века. Сын мой, не пленяйся красотою и тонкостью слова человеческого, ибо Царство Божие не в слове, но в силе. 1 Коринфянам 4:20. Внимай моим словам. Слово мое воспламеняет сердца и умы просвещает, наводит умиление и приносит множество утешения. Никогда для того не читай слово, чтобы считали тебя за ученого либо за мудрого, но учись умерщвлять пороки в себе. Это больше тебе послужит на пользу, чем изучение множества трудных вопросов. Сколько бы ты ни прочел, сколько бы ни изучил ты, надобно возвратиться к единому началу. Я научаю человека знанию, и младенцам даю светлое разумение, какого не может дать человеческая наука. Кому я говорю, тот скоро умудрится и скоро преуспеет в духе. Горе тем, кто ищет у человеков любопытного ведения и мало заботится о пути моего служения. Придет время... Явится учителей учитель, Христос и Господь ангелов, ото всех выслушивать уроки и испытать совесть у каждого. И тогда изойдут из Иерусалима со светильниками. Софония 1.12. И объявится сокрытое во тьме, и умолкнут пререкания языков. В моей власти смиренную мысль возвысить в мгновение, и постигнет она разум истины вечной, как невозможно постигнуть в училище человеческом и в 10 годов науки. Я научаю без шума словесного, без смущения мнений, без пышности похвал, без состязания и пререканий. Я научаю презирать земное, от настоящего отвращаться, вечного искать, о вечном помышлять, в сладость избегать почести и сносить соблазны, на меня возлагать все упование и кроме меня не желать ничего, и превыше всего пламенно любить меня. Некто, возлюбив меня до глубины, научился божественному и говорил дивные слова, оставил все и больше от того приобрел, чем от всех тонкостей науки. Но одним я возвещаю то, что всем доступно, другим особенно говорю. Одним сладостно являюсь в знамениях и образах, а другим во свете открываю многие таинства. Одна речь книжная для всех, но не всех научает одинаково, ибо внутрь у всех я учитель истины, испытатель сердца. Я разумею помышления, воздвигаю над дела, всем распределяю дары судом своим по достоинству каждого. Глава 44. О том, что не должно привлекать к себе вещи внешнего мира. Сын мой, во многом надобно тебе быть незнающим и почитать себя точно мертвым на земле, как бы весь мир для тебя распялся. И еще многое пропускать надобно мимо, заглушив ухо свое, и помышлять более о том, что относится до твоего мира. Лучше отврати очи свои от того, что не нравится, остав каждого чувствовать по-своему. Полезнее будет, чем трудиться в пререканиях. Если твердо станешь с Богом и на суд его взирать,

0: будешь, легче перенесешь поражение. О Господи, до чего дошли мы? Временную беду оплакиваем, за малым прибытком гонимся и трудимся, а о гибели духовной забыли и думать, разве когда в позднюю пору вспомним. В чем мало или вовсе нет пользы, о том заботимся, а что превыше всего нужно, то оставляем в пренебрежении. Весь человек расплылся во внешнем мире и охотно совсем погрузится в нем, если не поспешит прийти в разум. Глава 45. О том, что не должно всем верить и как легко человеку падение в слове. Окажи мне помощь, Господи, в скорби, ибо защита человеческая суетна. Псалом 59:13. Сколько раз не находил я веры там, где был совершенно уверен. Сколько раз там находил ее, где меньше всего думал найти. Видно, суетно упование на человеков, спасение же праведных в Тебе, Господи. Благословен Ты, Господи, Боже, во всем, что с нами происходит. Немощны мы и непостоянны, и скоро падаем и изменяемся. Где человек, кто бы так благоразумно и осмотрительно мог во всем уберечь себя, чтобы не впасть иногда в обольщение или в смущение? Но кто на Тебя, Господи, уповает и Тебя ищет простым сердцем, тот не так легко падает. И если упадет в искушение, как бы в нем ни запутался, скоро будет освобожден Тобою или от Тебя получит утешение. Ибо не оставляешь Ты уповающего на Тебя до конца. Редко у кого есть верный друг, кто бы прибыл верен другу своему во всех напастях. Ты, Господи, Ты един до конца верен во всяческих, и нет иного друга, разве кроме Тебя». О, какой мудрости исполнена была святая душа, когда сказала: «Утвердилась мысль моя и стала во Христе». Когда бы со мною тоже было, не приходил бы я так скоро в волнение от страха человеческого, и стрелы слов человеческих меня бы не возмущали. Кто в состоянии все предвидеть? Кто может предусмотреть всякую грядущую беду? Ожидал беды, и то тяжело, когда беда приходит. А если беда неожиданная, нечаянная, как не быть ей тяжкою? Но для чего я, несчастный, не умел принять мер заранее? Для чего так легко поверил людям? Что же делать? Люди мы, не что иное, как бренные люди, хотя многие за ангелов почитают, ангелами называют нас. Кому поверю, Господи? Кому поверю, кроме Тебя? Ты истина, в ней же лести нет и быть не может. И напротив того, всякий человек лжив, всяк немощен и непостоянен, и падает, и более всего в словах падает. Прямо в лицо, кажется, сказано слово, и тому едва тотчас следует верить. Как премудро наставление Твое, чтобы соблюдать себя надобно от человеков, и что враги человеку домашние его, и что верить не должно, когда кто скажет «вот здесь или в ином месте». Беда научила меня, и когда бы только вперед мне больше смотреть за собою, а не быть неразумным. «Смотри, — сказал мне человек, — берегись, держи при себе, что говорю тебе». И пока я молчу и верю в его тайну, он сам не в силах молчать о том, о чем просил молчание, но тотчас мне и себе изменяет и уходит. От таких вздорников и легкомысленных людей избави меня, Господи, да не впаду им в руки и в таких делах да не буду им подобен. Но слово истинное и твердое вложи в уста мои и удали от меня язык лукавый. Чего терпеть не хочу, того всячески должен остерегаться. О, какое благо и мирное дело молчать о других, не всему тотчас верить и дальше не разглашать, что сам слышал, немногим открывать себя и во всем искать тебя, сердцеведца, не носиться по всякому ветру словес человеческих, но во всем и во внутреннем, и во внешнем, желать, чтобы совершалось по благому хотению воли Твоей. Безопаснее всего избегать внешней славы человеческой для соблюдения благодати небесной и не гоняться за тем, что может возбудить удивление в людях, но со всем рвением домогаться того, от чего происходит исправление жизни и ревность духовная. Как многим повредила своя добродетель тем, что объявилась и вскоре приняла похвалу себе. Как многим во благой успех послужила благодать, кто в молчании сохранял ее в этой бренной жизни, которая вся переполнена искушением и борением.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кимпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

ходить пред Богом. Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы продолжаем изучение жизни и служения апостола к язычникам, а именно Павла. Ананий, когда он был послан к Савлу, позднее называемого Павлом, который находился ослепленным Богом в Дамаске, были сказаны такие слова: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами». Павел тоже сам свидетельствует об этом. «Я положил себя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». После кратковременного проповедования и служения в Дамаске он посетил Иерусалим. Даже в Иерусалиме Павел смело проповедовал о истине о воскресении Иисуса Христа из мертвых, которое привело к тому, что к нему относились враждебно. Тогда, покинув Иерусалим, он отправился в Кесарию, а затем в родной город Тарс в Киликию. В Писаниях не записано, как долго он жил в Тарсе. Некоторые толкователи Библии предполагают, что прошло примерно 6 лет, а затем нам опять дается описание его дальнейших действий. За это время многое произошло. В религиозной жизни был период относительного спокойствия, но это было только временным затишьем перед дальнейшими действиями помешать и даже, если возможно, остановить распространение Евангелия. Евреи, веровавшие в Господа Иисуса Христа, поселились в других городах по причине преследований в Иерусалиме. Одним из таких городов была Антиохия в Кесарии. Город получил название в честь Антиоха, одного из селевкийских царей Сирии. Название города осталось неизмененным даже после того, как он стал римской провинцией. Население в нем было смешанным. Там поселились многие евреи, бежавшие из Иерусалима, и вначале они имели общение только с евреями, говорящими по-арамейски, но позднее и с теми, которые говорили по-гречески. Бог благословил свидетельство, и многие уверовали в Иисуса Христа как Спасителя. Удивительная новость о действии Божьем в Антиохии достигла руководящих Иерусалимской церкви, поэтому они отправили Варнаву в Антиохию узнать больше о том, что там происходит. Может быть, со стороны руководящих Иерусалимской церкви было некоторое подозрение. Но когда Варнава увидел то, что происходило в Антиохии, он был рад милости и благодати Божией. Может быть, мы спросим, почему бы возникло подозрение и недоверие со стороны руководящих церковью Божьему действию в другом месте? Мы должны помнить, что Господь Иисус Христос, посылая своих учеников проповедовать Евангелие, провозгласил: «На путь к язычникам не ходите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израиля». Далее мы узнаем из 15 главы Евангелия от Матфея, что Господь ответил на мольбу языческой женщины такими словами: «Я послан только погибшим овцам дома Израилева». На протяжении долгого времени евреев учили и наставляли быть отдельным для Бога народом. Во время своей земной жизни Господь Иисус пришел для того, чтобы быть Мессией Израиля. После того, как еврейский народ отверг Господа, он не сразу мог понять, ни сердцем, ни умом, что Божий план намного шире. Но некоторые быстро сообразили, что Бог предал смерти Иисуса Христа большое и глубокое значение. Была распознана пророческая точка зрения о том, что в конце концов евреи будут благословением для всего мира. В 60 главе пророка Исаии говорится: «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». В 62 главе читаем: «И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа». Ум и сердце Варнавы откликнулись на очевидный ему факт, что Бог достигает не только евреев, говорящих по-арамейски, но и тех, которые говорят по-гречески, и даже язычников. Под руководством Святого Духа в Священном Писании утверждается, что Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Инстинктивно Варнава чувствовал, что есть один человек, которого Бог мог бы использовать для укрепления развивавшейся церкви в Антиохии. С тех пор, как они имели общение, прошло уже несколько лет. И вот, по велению своего сердца, Варнава стал разыскивать Павла. Думая, что Павел находится в Тарсе, Варнава отправился в дальний путь в Киликию, чтобы разыскать его. В Деянии святых апостолов имеется простое заявление. Варнава пошел в Тарс искать Савла. В то время это было связано с долгим путешествием по морю или же по суше. Но Господь побудил Варнаву сделать это. Вероятно, прошло 6 лет. С тех пор, как Варнава имел общение с Савлом Павлом, но это не имело значения по отношению к тому, какое влияние приход Савла мог бы оказать на развивающуюся церковь Антиохии. Один из исследователей Библии сказал: «Не Иерусалим, но Антиохия, не святой город избранного народа Божия, а простой город греков и римлян, стал местом назначения, которому был направлен этот ученый священной истории». Похоже на то, что Бог учит о коренной перемене в ходе вещей. Бог простирает свою любовь к евреям и язычникам и ко всем людям повсюду. Важный языческий город стал центром, из которого апостол к язычникам стал достигать все народы и повсюду. Опять мы можем утверждать, что на протяжении остающейся части книги Деяний святых апостолов мы видим, какое важное место занимает Антиохия. Почему это так? Мы узнаем об этом из 11 главы Деяний святых апостолов. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Безбожники стали ощущать силу нового учения. Неверующие евреи тоже, по крайней мере, стали замечать, что быстро распространяющееся учение о том, что Христос был распят на Голгофе и о котором возвещено, что Он воскрес из мертвых, изменяет жизнь людей. На город было оказано колоссальное влияние. Результаты широко распространявшегося влияния нельзя было отрицать. Было ли название «христиане» дано по причине восхищения или презрения, не имеет значения. Народ стал замечать рост и развитие свидетельства о спасающей любви Христа. Год или два Варнава с Павлом вместе трудились в Антиохии, научая и наставляя верующих Писаний, а также через проповедование Евангелия милости привлекали новых людей к Богу. Но затем сердце Павла было побуждено достичь и остальные районы. Мы уже раньше упоминали, что до некоторой степени трудно установить время, когда Павел обратился, время, которое он провел в Дамаске, когда посетил Иерусалим, и последующее время в Тарсе, где его нашел Варнава. Но удивительное утверждение записано в 9 главе Деяний святых апостолов. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое. Должно быть, была причина для этого свободного от преследования времени. Ненависть и так считаемой секте верующей, после волнующего обращения Савла на пути в Дамаск прекратилась. Занялись ли евреи каким-либо другим возникшим положением, которое привело к внезапной остановке и затем дальнейшему затишью при введении в исполнение их постановления о преследовании верующих? Может быть, это произошло из-за некоторых перемен в государстве и правительстве. Мы можем с уверенностью сказать, что Бог не был безразличен к тому, что происходило в жизни Израиля. Бог наблюдал за своей страдающей церковью, и эта передышка принесла большое облегчение. В начале 37 года после Рождества Христова умер Тиверий, который незадолго до смерти назначил Калигулу быть его последователем. Хорошо сказано, что если он не был сумасшедшим, то, по крайней мере, заняв престол, получил манию величия и был очень неуравновешен. Он был намерен поставить свою статую в Иерусалимском храме, но в этом желании ему отказали. Он правил в течение 4 лет, которые были скверным влиянием не только для Израиля, но и для всей им управляемой империи. В это время произошли также и другие перемены в управлении. Пилат был уволен со своего положения в Иерусалиме и послан обратно в Иерусалим. Первосвященник Каиафа тоже был удален со своего поста светской властью, и на его место Римом был назначен другой кандидат. Общее чувство страха перед властью освирепевшего Калигулы, вероятно, занимало умы евреев до такой степени, что они временно прекратили преследование верующих. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа BBN продолжается.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Мир Божий вам, дорогие слушатели! В эфире программа библейского вещания BBN «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию следующую проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Верим, что через эту проповедь сам Господь даст обильную пищу и для вашей бессмертной души.
1: Я давно уже имею желание поразмыслить с вами на тему «Друзья Господа Иисуса». В проповеди «Повелитель» я коротко коснулся этой темы. Но поскольку эта тема сама по себе солидная и стоит нашего внимания, то я, как обещал в проповеди «Повелитель», решил вернуться к этой теме и посвятить ей отдельную проповедь. Мы с вами уже много рассуждали о царе Израиля Давиде, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса. Но истинным царем иудейским является наш Господь Иисус. Выражение «царь иудейский» в отношении Иисуса мы встречаем в Писании 18 раз только в Новом Завете, а именно в 4 Евангелиях. Это чрезвычайно важно и интересно. А согласно числовой символике, число 18 означает грех. На основании этого факта Святой Дух показывает нам то обстоятельство, что Господь Иисус, будучи сам безгрешным, сделался ради нас самым великим грешником в том, что возложил на себя грехи всего мира, чтобы своей кровью совершить искупление. Кроме выражения «царь иудейский», мы 6 раз встречаем в Писании почти идентичное выражение «царь Израиля» 3 раза в Ветхом и 3 раза в Новом Завете. По смыслу мы можем эти выражения объединить. 18 плюс 6 равно 24. Число 24 означает в Писании полномочие. Поэтому Иисус мог Пилату сказать, Иоанна 19:11, Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, то есть от Бога, как Иисус имел всю власть от Бога, имел полновластие». Итак, мы с вами выяснили, что истинным царем Израиля является наш Господь Иисус. Вы можете возмутиться и сказать: разве Господь Иисус является только царем Израиля? Нет, конечно. Но Он является не только нашим Господом, но и нашим царем. Ведь читаем же мы в Откровении 17 стих 14. «Они...» Эти 10 царей, которые в 70-ю седмину получат власть от Антихриста и вместе с ним будут вести брань Агнцам, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. Поэтому из этой проповеди, если будем говорить о царе Израиля Давиде, то постоянно должны в нем видеть царя иудейского, Господа Иисуса. Название данной темы «Друг царя» я избрал, исходя из первой книги Паралипоменон 27:33. Ахитофел был советником царя. Хустий, архитянин,

Глубокое обоюдное доверие, когда и жизнь Хусея должна была нести глубокий отпечаток живой связи с Господом и настоящей отдачи Богу. Мог ли в противном случае Давид доверить себя Хусею? Об этом Слово Божие говорит в притчах 16:13. «Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит». Следовательно, Давид уважал и любил Хусея за его правдивость и честность, и проникся к нему доверием. Также притча 22:11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Следовательно, отношения, которые связывали Хусея с Давидом, не были противоестественными. Хусей был архитянином. Это был народ, который является как бы коленом финикийцев. Финикийцы жили в пограничной зоне между коленами Манассии и Ефремом. Иисус Навин 16:2. Во всяком случае, Хусея не являлся представителем еврейского народа. Поэтому я должен здесь отметить, что среди героев и доверенных людей Давида было много таких, которые не являлись представителями еврейского народа. Для подтверждения этого факта приведу несколько примеров. Согласно первой книге Царств, глава 23, Бани, гадитянин, уроженец из города Гада, который являлся княжеским городом филистимлян, стих 36. Значит, он был филистимлянином. Целек, аммонитянин, стих 37. Без комментариев все ясно. Урия, хеттиянин, стих 39. Он является представителем хеттиян, одна из народностей Ханаана, которых израильтяне должны были по заданию Господа Иисуса истребить. А кто не знает историю Давида с его женой Версавией? Абеддар Гефянин. Он является уроженцем города Гефа, который тоже являлся княжеским городом филистимлян. При неуспешной попытке Давида возвратить ковчег Завета к себе, он доверил его Абетару Гефянину, которого Господь обильно благословил. 1 Паралипоменон 13:13. Эфей Гефянин. Он является тоже выходцем из Филистеи, из города Гефа, и был у Давида одним из командующих войска. Ему Давид доверил 1/3 войска в решающем сражении во время восстания Авессалома, сына Давида. Вторая книга Царств, глава 18, стих 2. Этот список можно продолжить, но я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы показать, что среди героев и доверенных людей Давида было много нееврейского происхождения. Отсюда следует вывод, что царь Израиля Давид не делал разницы между евреями и язычниками. Этот факт пророчески указывает на отношение к людям Небесного Отца и Господа Иисуса в Новом Завете, где на основании благодати все люди перед Богом равны. Об этом читаем в известном стихе Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, независимо от расы и нации, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Возьмем также 1 Тимофея 2, стих 4, где читаем: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В этом заключается святая Божья воля. Возьмем еще послание Титу, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Через Иисуса Христа появилась эта благодать Божья, спасительная для всех человеков. Однако вернемся к близкому другу Давида Хусею. Оставил ли Хусей землю, где он родился, чтобы в молитве искать в Израиле Божье лицо?
Было бы очень интересно узнать свидетельство

0: архитянином, но Библия об этом умалчивает. Но я уверен, что дружба с Давидом имела для Хусея большое значение. Быть может, лично для него было совершенно непостижимо, что именно его называли другом царя. Возможно, он говорил себе: «Эта дружба является для меня совершенно незаслуженным подарком. Я знаю много других, которые более достойны быть другом царя. Какой смысл имею я для царя?» Заглянем теперь по этому поводу в Новый Завет, на Иисуса, истинного сына Давида, в котором мы прообразно видим Давида, и посмотрим, как он обращался и принимал грешников. В Луке 7:34 читаем: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Также Лука 19, стихи с 5 по 7. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Мытари считали в Ветхом Завете самыми большими грешниками. Иоанна 15, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Из этих трех мест Писания совершенно ясно видно, что Иисус имел в основном общение с низкими слоями общества. Поэтому не зря о нем сказали: «Он есть друг мытарям и грешникам». Представители израильской элиты очень возмущались по этому поводу. Поэтому посмотрим, что в отношении этого вопроса говорит о себе сам Иисус. В Матфея 9:13 читаем: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Осия 6:6: «Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это не значит, что Господь Иисус не хочет спасать людей, которые примерно ведут себя в обществе. В последнем выражении этого стиха: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Мы в праведниках должны видеть религиозных людей, которые считают себя спасенными. Но Господа Иисуса не приняли через покаяние в свои сердца и не имеют Святого Духа. Поэтому вернее будет, если их назовем самоправедными. Когда мы пытаемся привести таких людей к Иисусу, то они отвечают такой крылатой фразой: «Я имею Иисуса в сердце». Обратимся также к словам Иисуса в Евангелии от Марка, глава 2, стих 17. «Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». В больных в этом стихе Господь Иисус имеет в виду погибших грешников, которых Он пришел призвать к покаянию и спасти. И снова здесь мы видим здоровых, этих самоправедных, религиозных людей. Обратимся еще к одному месту, Иоанна 12:47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Из этих слов Иисуса совершенно ясно вытекает, что дело веры и спасения для жизни вечной является сугубо добровольным делом. А во-вторых, это значит, что за неверие Иисус никого преждевременно не судит, хотя неверие является самым великим грехом. Но в этих словах Иисуса скрыт еще и другой смысл. Это высказывание Иисуса можно также применить к детям Божьим, в том смысле, как он согласно Иоанна 15, стих 14, определяет нашу принадлежность к его друзьям, а он ставит условие в Иоанна 15, 14, «Вы друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». А в Иоанна 12, 47 Иисус сказал, «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его». Какие слова? Именно то, что он сказал в Иоанна 15, стих 14, по вопросу быть его друзьями. Это значит, если мы, дети Божьи, даже не исполняем то, что он нам повелевает, то он, тем не менее, не перестает нас любить, встречает нас также в своей милости и долготерпении и остается верным во всем. Только нас в таком случае он не может называть настоящими друзьями. Следовательно, в этом титуле «быть настоящими друзьями Господа Иисуса» заложено что-то очень величественное, что мы не можем толком понять в силу ограниченности нашего ума в плоти. Но Иисус это знает и пытается через Святого Духа и с помощью Своего Слова нам это объяснить. Поэтому Он не изменяет свое отношение к нам в зависимости от нашего поведения и непонимания таких вопросов. Только истинными друзьями Иисуса, каким был Хуси Давиду, мы можем быть при условии, если будем исполнять Его заповеди, будем исполнять то, что Он нам повелевает в Своем Слове. А я могу еще добавить. Если при всем этом позволим Иисусу любить себя Божьей любовью, как это мы видим на примере его ученика Иоанна, и при условии, что мы будем друг друга любить, как повелевает нам Господь Иисус в Иоанна 15, стих 17, «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». А поскольку все Евангелие, все отношения Господа к нам – погибшим грешникам основаны на Божьей, на Его любви, то Он и от нас не просто ожидает, но требует взаимной любви. В силу важности этого вопроса Господь Иисус подтверждает свое повеление о взаимной любви более конкретно через апостола Петра. В первом послании Петра 1:22 читаем: «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Как видите, выражение «постоянно любите друг друга от чистого сердца» написано в повелительной форме. Не просто любить, а любить постоянно, при любых обстоятельствах и от чистого сердца. Многие верующие с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, хотя они, если присмотреться к их хождению, далеки от исполнения того, что Иисус нам повелевает в Своем Слове. А этот вопрос, что Иисус нам повелевает, нужно сначала тщательно исследовать. Дело в том, что и любовь детей Божьих к себе Господь Иисус связывает с исполнением Его заповедей, как читаем в Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Поэтому я должен здесь сказать, что исходя из Иоанна 15, стих 14, далеко не все дети Божьи могут быть друзьями Господа Иисуса, потому что Он поставил нам строгие условия, если исполняете то, что Я повелю вам. Но, к сожалению, такие верующие, которые с легкостью говорят, что мы являемся друзьями Господа Иисуса, на этом не останавливаются, а идут на огромный шаг дальше, и даже Иисуса называют своим другом. Со стороны верующих это является понебратством по отношению к Господу Иисусу. Слово Божье нам этого не позволяет. Он был, есть и вовеки останется нашим Господом. Хотя в вечности мы будем подобны Ему, но в том-то и разница между нами и Господом Иисусом, что мы и в вечности будем на Него молиться, а на нас никто не будет молиться. Так что в этом вопросе нам следует строго соблюдать субординацию. Я не оспариваю этот вопрос, что мы являемся друзьями Иисуса, но при условии, которое ставит перед нами сам Иисус. Еще раз приведу слова Иисуса из Иоанна 15:17, где Иисус повелевает ученикам, а следовательно и нам: «Сие повелеваю вам, да любите друг друга». Исходя даже из этого стиха и первого послания Петра 1:22, мы уже можем сказать, что заповеди Господа Иисуса, согласно Иоанна 15, стих 14, никто из детей Божьих не выполняет. Я уверен, что нет такого собрания, в котором все верующие любили бы друг друга так, как этого требует от нас Иисус в вышеперечисленных местах Писания. Он требует, поэтому говорит в повелительной форме: «Да любите друг друга». Этот вопрос я в этой проповеди особенно подчеркиваю, чтобы вызвать у всех детей Божьих более высокую ответственность по отношению к Божьему Слову, чтобы наше «да» было «да», а наше «нет» было «нет», чтобы мы стремились в любви и от всего сердца исполнять Божью волю, о которой Святой Дух говорит в Слове Божьем. Слушайте и читайте также о Божьей воле в проповеди «Божья воля». Этот вопрос «быть друзьями царя царей и Господа Господь» я особенно подчеркиваю в этой проповеди, чтобы дети Божьи выше ценили эту возможность иметь глубокое и живое общение с Ним, чтобы мы не забывали о нашем приоритете в духе являться в небесное святилище и говорить с нашим Господом, как Он говорил в свое время с Моисеем по поводу согрешения Мариамы и Аарона. Господь говорит им в числах 12 стихи с 6 по 8 и сказал: «Слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» В этих трех стихах мы имеем богатейшее высказывание. Во-первых, обращаю ваше внимание на тот факт, что Моисея Господь Иисус называет своим рабом. В таком сочетании, где Господь Иисус сам говорит о Моисее как о своем рабе, это выражение встречается в Писании 8 раз, что означает новое начало. А в сочетании «мой раб Иеговы» или «Господень», как в русской Библии написано, это выражение встречается в Писании 18 раз, что означает «грех». При этом мы должны с вами помнить, что Моисей является прекрасным прообразом Господа Иисуса. А теперь последует вывод, поэтому прошу вас быть максимально внимательными. Число 8 означает «новое начало», а число 18 означает «грех». 8 плюс 18 равно 24, что означает полномочие. Через своего Сына Иисуса Христа Небесный Отец сделал в истории человечества новое начало в том, что Он отдал его в жертву за грехи всего мира. Таким образом, весь грешный Сын Божий согласился стать самым великим грешником мира сего. Во-вторых, как Небесный Отец наделил своего Сына всей властью на все время существования людей на земле, точно так же Господь Иисус наделил Моисея, своего раба, всеми полномочиями вывести Божий народ Израиль из Египта и провести его в течение 40 лет по пустыне. На этом примере Святой Дух показывает нам, как гармонично числовая и именная символика подтверждают и дополняют сообщение Писания. Но во всей этой истории или событии я хочу выделить свидетельство самого Господа Иисуса о Моисее, которого Он называет своим рабом. Но быть рабом Господа – это не значит быть рабом у людей. Люди обращали в рабов таких же людей, как и они сами, насильственным образом, и лишали их всевозможных человеческих прав. А рабами Господа Иисуса мы становимся добровольно. При этом мы освобождаемся от рабского положения перед людьми мира сего и получаем полную свободу. Об этом читаем в Галатах 5:13. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Читаю также первое послание Коринфянам 10:23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Как видите, из этих двух стихов мы призваны Господом к свободе, но нам следует помнить, чтобы эту свободу мы не стремились использовать к угождению плоти, и что не все полезно для нашего хождения с Господом. В свидетельстве Господа о Моисее следует также отметить, что он, то есть Моисей, верен во всем дому моем. Это значит, что не было другого такого, как Моисей, который был бы так верен Господу во всем. Поэтому, согласно нашей теме, Моисей был настоящим другом царя, нашего Господа Иисуса. Если бы наш Господь Иисус мог о каждом из нас дать такое свидетельство, как о Моисее, и кому из нас, детей Божьих, не хотелось бы иметь такую характеристику Господа? Этот пример о Моисее я привел из Ветхого Завета, чтобы его сравнить, противопоставить сообщениями Иоанна 15:14. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я повелю вам». И Моисей не был сразу, как немцы говорят, вундеркинд, то есть удивительным детем, золотым детем. Господь Иисус проявил огромное терпение, мудрость, внимание и заботу, чтобы перевоспитать Моисея и сделать его пригодным для выполнения сложнейших и трудных заданий Господа. Вспомним, как он сначала рассуждал при первой встрече с Господом. В исходе глава 3 и глава 4 Господь Иисус вел с ним очень длинный диалог, чтобы убедить Моисея вывести Божий народ из Египта. В конце этого длинного диалога Моисей вдруг заявляет Господу в исходе 4, стихи 13 и 14. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем». Наконец Господу Иисусу удалось Моисея убедить, чтобы он согласился выполнить его задание, но с условием, что говорить к народу будет Аарон, брат его, а Господь будет говорить Моисею. Поэтому в стихе 18 читаем, исход 4, стих 18. «И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: Вы прослушали программу библейского вещания BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь в изложении служителя из Германии брата Романа Рейнхардт. Мы искренне рады послужить вам этой программой, и мы молимся Богу о том, чтобы Он благословил вас обильно. А может быть, Господне Слово коснулось вашего сердца, и вы хотите принять Иисуса Христа как личного Спасителя от греха и вечной гибели? Сделайте это сейчас, не откладывая на потом. Обратитесь к Богу в простых словах молитвы, с просьбой простить вас и подарить вам жизнь вечную, и Он тотчас сделает это. Не опоздайте с вашим решением. Да будет Бог с вами!

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

Захария 4:10. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Действительно, этот день немаловажен в вашей жизни, дорогие друзья. Господь стучит в ваше сердце. Через песни, которые вы сегодня слышите, через размышления над Словом Божьим, Господь хочет войти в ваш сердечный дом и найти там себе обитель. Откройте Ему свои двери и пригласите Его как самого лучшего гостя, чтобы Он не просто оставался гостем, но стал в вашей жизни хозяином. Будьте с нами!

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем 2 стих 2 главы 1 послания апостола Павла Фессалоникийцам. Гласит он так: «Прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Сегодня я хочу ограничиться одним важным фактором, входящим в опыт и переживание каждого воистину вновь родившегося чада Божия. Тема эта весьма обширная, и она связана со всеми отраслями нашей христианской жизни. И в течение этих нескольких минут мы сможем коснуться только основного его аспекта. А для этого я хочу обратить ваше внимание только на одно слово этого текста – это последнее слово 2 стиха, а именно «подвиг». Павел говорит, что он проповедовал у них благовестие с великим подвигом. Заметьте, не только с подвигом, но с великим подвигом. Слово «подвиг» в греческом переводе произносится «агония» и значит «борьба». От этого греческого слова у нас образовалось слово «агония», то есть последние болезненные усилия отстоять свое существование. В Библии же это слово описывает любую борьбу, связанную с опасностью, оппозицией и препятствиями, стоящими на пути веры, святости и расширения благой вести. Это слово также описывает напряженные спортивные состязания. Например, Павел сравнивает нас и себя с атлетом, говоря: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы – нетленного». Ту же мысль апостол приводит в своем послании к евреям, говоря: «Посему, говорит он, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Тимофею он пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А верующим в Колоссах он напоминает о Эпафрасе, что он подвизается за них в молитвах своих. Иисус Христос же говорит: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата». Так что слово это, как бы оно ни было переведено в нашем русском тексте, в подлиннике всегда обозначает борьбу, усилие, состязание и конфликт. И вот, дорогие мои, об этом важном аспекте в жизни христианина мы должны быть хорошо информированы. Какую потерю, какое заблуждение и смущение причиняет незнание этой истины. О, как это необходимо, чтобы каждый верующий учел, что христианская жизнь – это сплошной конфликт. Это значит, что с момента нашего возрождения начинается непримиримая война между добром и злом, между ветхим и новым человеком. Как часто возникает ложное понятие о христианской жизни, что быть верующим значит прожить спокойно и мирно остаток своего земного поприща. Библия не так учит, и опыт доказывает обратное. Не напрасно говорит пословица «заранее предупрежденный, заранее вооруженный» или «предупреждение тоже бережение». Христианская жизнь без конфликта и борьбы невозможна. Чтобы проиллюстрировать эту истину, мы обратимся к одному наглядному примеру в Ветхом Завете. Как часто Ветхий Завет прообразно и притом даже в малейших деталях иллюстрирует каким-нибудь историческим происшествием эти новозаветные истины. Как Павел говорит, что это были образы для нас и описано в наставлении нам. Вскоре после выхода израильского народа из-под египетского гнета, что прообразно говорит о нашем обращении, он был втянут в войну. И не без значения отметить, в какой стадии его истории это произошло.

начинается новый, до сих пор не испытанный конфликт, как сказано в послании Галатам, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Вот эту истину данная история так ярко иллюстрирует. Что говорит она нам в прообразе? При новом рождении нам дается новая божественная натура. Эта новая натура создана Духом Святым. Семенем этого нового создания является Слово Божие. Как сказано, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Об этом как раз и говорил Иисус, беседуя с Никодимом. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вода – это эмблема пречистого и животворящего Слова Божия, а Дух Божий производит это возрождение. Павел же выразил эту истину так. «Он спас нас по Своей милости банию возрождения и обновления Святым Духом, то есть Словом и Духом». Это, однако, не значит, что, получив эту новую натуру, верующий избавляется от своей ветхой, греховной натуры. Так что в каждом христианине находятся две натуры. Одна греховная, другая без греха. Одна рожденная от плоти, другая по духу, от Бога. И эти две натуры настолько не похожи друг на друга, настолько противоположны одна другой, что между ними нет абсолютно ничего общего. Вот почему между ними ведется непримиримая борьба. Эта истина в том или ином виде проиллюстрирована на всех страницах Библии. Как, например, Каин от плоти, Авель от духа. Измаил рожденный от плоти, а Исаак по обетованию Божию. Исав – человек мира, а Иаков – человек веры. Однако вернемся к нашей иллюстрации. В 8 стихе 17 главы книги «Исход» сказано: «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». В древние времена яблоком раздора между народами и племенами было владение водой, колодцами, ручьями и источниками. Услышав, что вода потекла из скалы в Рефидиме, амаликитяне решили захватить это место у израильтян. Это и было причиной их атаки. Амалик, что значит «воинствующий», характерное название плоти, похоти, которые восстают на душу, и потому символизирует ветхого, падшего человека. Дальше, что тут следует отметить, это время, когда Амалик напал на израильтян. Это было, когда Моисей ударил жезлом в скалу, и потекла вода. Тогда израильтяне впервые принуждены были воевать. До этого в доме рабства, то есть в Египте, они не воевали, и они не сопротивлялись египтянам, когда переходили Черное море. Но теперь, когда то, что символизирует Духа Святого, было дано им, их борьба немедленно началась. Да, именно то, что изображает Духа Святого, то есть текущая из камня вода, побудило амаликитян атаковать израильтян. Так точно в прообразах рисует Ветхий Завет нашу христианскую жизнь. Только когда человек стал причастником божеского естества, началась эта внутренняя борьба. До рождения свыше он был, как Слово Божие говорит, мертв по преступлениям и грехам своим, и поэтому в нем не было этого конфликта. Дорогие мои, до тех пор, покуда Дух Святой не начнет изливать в сердце наше свой чудный свет, мы не в состоянии понять глубину греха и порока наших сердец. Но когда Дух Святой касается сердца грешника, тогда он начинает взывать: «О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти!» Пусть человек будет глубоко религиозным, но если он не родился свыше, если он не имеет Духа Божьего, то для него эта борьба чужда. Он не в состоянии видеть пагубность своей падшей греховной натуры. Невозрожденный человек находится под властью плоти. Он угождает ее похотям и покоряется ее воле. Скажите, с какой стати плоть будет бороться против своей подвластной?

0: она господствует над ней. Но коль скоро мы получаем новую натуру, тогда немедленно начинается конфликт. Как же вел Израиль войну против Амалека? Это весьма важно отметить. Почему? Некоторые возражают, говоря: «Хорошо, если у меня, как верующего, осталась ветхая натура, старый человек, то я никогда не могу иметь покоя и полной победы». В послании к римлянам апостол Павел пишет в 6 главе такие слова: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Мы должны постоянно почитать себя мертвыми для греха. Вы заметили? Не только иногда, но всегда. «Ты же, человек Божий, убегай сего», то есть вредных похотей, «а преуспевай в правде, в благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязаясь добрым подвигом веры. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Эта борьба, возлюбленные, имеет дело с плотью, с ветхим греховным человеком. «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух», — говорит апостол Павел, «но усмиряю и порабощаю тело мое». Но в заключение отметим средства, которые Господь дал нам для этой борьбы. Заметьте, что успех израильтян против Амалека зависел от поднятых рук Моисея. Тут сказано: «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек». Значение поднятых рук ясно. Они говорят о полной зависимости и отдаче себя Господу, и это доверие выражается в молитве. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему», молит псалмопевец Давид. «И так желаю, чтобы во всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения», пишет апостол Павел. Дальше мы видим, что руки Моисея отяжелели. О, как мы иногда унываем, изнемогаем и ослабеваем в этой борьбе. Дух бодр, плоть же немощна. Поэтому Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, и должно вам всегда молиться и не унывать». Но заметьте, что еще говорит нам этот случай, а именно, что Моисей был не один. Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, что прообразно говорит нам о двоякой помощи, данной нам в молитве. С одной стороны, Христос, наш великий первосвященник, наш небесный адвокат, оправдывает нас против всех дьявольских обвинений и нападок. А с другой стороны, Дух Святой, ходатайствующий за нас по воле Божией. Ибо мы не знаем, о чем нам молиться, как должно, и Он подкрепляет нас в немощах наших. Таким образом, мы не одни в этой битве. Слава нашему дорогому Господу! На небе Христос принимает наши молитвы и просьбы и приносит их к Богу. А на земле Дух Святой воздыханиями неизреченными молится через нас. Как не одержать победу, когда душа в союзе с Иисусом Христом и Духом Святым? Но в этой борьбе есть еще одно оружие. Тут сказано, что низложил Иисус на вин Амалека и народ его острием меча. Это не что иное, как меч духовный, который есть Слово Божие. Оно живо и действенно, да, острее всякого меча обоюдоострого. Молитва в этой борьбе против плоти недостаточно. Нужно и Слово Божие. «В сердце моем сохранил я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Бог не оставил нас одних или без оружия в этой битве. Он дал нам все, чтобы одержать полную и постоянную победу. Не будем унывать, но в полной надежде на Него, взирая только на начальника и совершителя веры Иисуса, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Да поможет нам Господь в этом. А тебе, мой друг, еще не познавший Иисуса Христа как своего личного спасителя, да будет известно, что спасение твое совершил для тебя целиком сам Спаситель Иисус Христос. Никто не мог ему в этом подвиге помочь. Он и он один совершил подвиг креста, взяв на себя наши грехи, и там изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Мой дорогой друг, тебе только нужно принять то, что Он уже совершил для тебя, и спасен будешь. Почему не сделать это сейчас? Да поможет тебе Господь всецело довериться Ему. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

0: очень рады, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Даниила. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Сегодня мы начинаем рассматривать книгу Даниила, которая следует за книгой Иезекииля, согласно канону Библии. При изучении предыдущей книги Иезекииля мы установили факт, что Даниил являлся современником пророка Иезекииля. Он был взят в пленение вавилонское при первом переселении иудеев в Вавилон из Иерусалима. Многие из этих молодых людей были князьями и людьми высокого положения. Это случилось в 6-6 году до Рождества Христова. Лет через 10 была произведена вторая атака на Иерусалим, и новая группа была отправлена в Вавилон. В этой группе был священник Иезекииль. Позже последовала третья атака, и Иерусалим и храм был совершенно разрушены в 586 году до Рождества Христова. Священник Иезекииль, которого Бог призвал быть пророком для народа в пленении, несомненно чувствовал с большой болью души разрушение любимого города Иерусалима. Это произошло по причине отступления народа от живого Бога, его восстания против его воли и непослушания Слову Божию. Иезекииль возвещал о грядущем суде Божьем. Это было трудное ему поручение от Господа, а потому он послал пророку ободрение, открыв словное видение славы своей. За этим последовало повеление Божие возвещать народу во всей верности намерение Божие, несмотря на упорство и непослушание иудеев Слову Божию. Когда Иезекииль был переселен в Вавилон, в это время Даниил по милости Божией уже произвел на дворец и царя сильное впечатление, объяснив таинственный сон царю. Начальные главы книги Даниила открывает переживания Даниила и его трех друзей, его веру в Господа, воздержание от пищи дворцовой по приказу царскому. Это осквернило бы его, и он проявил веру и благородство души, как достойный иудеянин того времени. Но кроме этого, книга эта освещает его жизнь, как человека святого и пророка. Посему книга Даниила является весьма полезной и практической со стороны практической и пророческой. Будучи взят в плен в раннем возрасте, Даниил прошел всю жизнь в изгнании, достигнув высокого положения во дворцах Вавилона, Мидии и Персии. Следует помнить, однако, что все это он совершил не своими силами и способностью, но при участии и мудрости Бога. Читая эту книгу, мы убеждаемся, что Даниил никогда не поколебался в вере и не отклонился от Бога и Его Слова. Исключительные качества его характера, соединенные с мудростью, дарованной ему Господом, сделали его весьма полезным и важным человеком в стране пленения. Вне всякого сомнения, что пророк Иезекииль получил ободрение и утешение от поступков Даниила, полных посвящения Господу. Вы помните, что Иезекииль упоминает имя Даниила как одного из трех верных Господу мужей. Его имя он поставил наряду с Ноем и Иовом, на которого сатана произвел сильную атаку, дабы поколебать его веру и вызвать чувство восстания против Бога живого. Это большая честь для Даниила, когда имя его стоит наряду с Ноем и Иовом. Иезекииль почитал честность Даниила, проявленную им в жизни. Книга эта разделяется на две части. Первая – главы 1 по 6, и вторая – главы 7 по 12. В первой части относятся исторические обстоятельства. Во-первых, царствование Навуходоносора, главы 1 по 4. Во-вторых, царствование Валтасара, глава 5. В-третьих, царствование Дария, глава 5. Вторая книга, части 7 по 12, покрывает пророческие возвещения и также может быть разделена на три меньшие части. Во-первых, царствование Валтасара, 7 по 8 главу. Во-вторых, царствование Дария, 9 глава. В-третьих, царствование Кира, с 10 по 12 главу. В первой части можно сказать, что она относится к личным победам духовным, тогда как вторая часть является пророческой. Мужественные поступки Даниила и его трех друзей, также из высшего сословия, взятых в плен вавилонский, имеют громадное духовное значение и ценность. Их верность во всех делах и послушание Слову Божию вызвало ненависть и вражду со стороны других в царском дворце. Эти противники стремились покончить с ними, но они не возвышались с Богом в национальной жизни Вавилона, а также позже и Мида Персии. Бог дивно защитил их. Обратите внимание на некоторые обстоятельства, которые открывает эта книга, из переживаний этих благородных и верующих людей, взятых в плен из-за грехов народа. Даниил решил в сердце своем, что жизнь его не должна быть загрязнена в этой стране в очах Господних. Он избрал идеальную жизнь. Сказано в 1 главе 8 стихе. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь. Он упросил начальника, чтобы он мог питаться пищей, которая не создает конфликта с его духовной жизнью. Заслужив уважение со стороны начальствующих над ним и друзьями его, он сохранил свою самостоятельность. В это же время здоровье его и вид оказались в превосходном положении. Бог почтил его надежду и упование на Слово Его, даровав ему также мудрость, превосходящую познание других во дворце царя. Читаем в 1 главе 17 стихе. «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Это помогло ему достичь великой политической власти в Вавилоне и позже в Мидо-Персии, которая покорила Вавилон. Это воистину удивительно, как Даниил мог достичь такого высокого положения, не отступая от святой жизни и от повелений Божьей, от закона его. Он был смиренным человеком, потому что знал об источнике его мудрости, которая была дарована ему Богом. Поэтому он не переставал воздавать Богу честь и славу за все, что он совершил. Обратите внимание на способ, какой Даниил употребил, когда предстал пред царем Навуходоносором, чтобы объяснить ему сон его. «А мне тайна сия открыта, не потому, что я был мудрее всех живущих, но чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». 2 глава, 30 стих. Все другие мудрецы во дворце оказались бессильными разгадать сон царя. Даниилу же Бог открыл его значение, и он воздал славу за это ему. Даниил получил Писание и таким путем познавал волю Божию. Об этом свидетельствуют его слова в 9 главе 2 стихе. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Божие к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Хотя Даниил и сам получил видение будущего от Бога, но он также прилежно изучал Слово Божие, полученное от него другими пророками. Это способствовало его величию и величию влиянию на других людей. Даниил часто размышлял о духовных делах, потому Бог сразу же нашел его достойным и восприимчивым к божественному откровению. Глава 7 передает нам подробности видения Даниила о грядущих событиях. Некоторые из них встревожили его сердце весьма сильно, но он уповал на Господа и ожидал от него повелений его. Он также был мужем молитвы. Он не только проводил несколько минут в молитве, но постоянно старался знать волю Божию и так совершал свои обязанности. Он долго ожидал откровения Божие в отношении положения своего народа, чтобы познать план Божий для народа завета с ним. Имея благородное происхождение, он всегда чувствовал свою ответственность перед своим народом в пленении, которое было результатом сильных грехов народа. Это был суд Божий над ними. Обратите ваше внимание на слова 9 главы 3 стиха. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением, в посте и в ретищах и пепле». Какая глубокая молитвенная жизнь человека Божия! Да проявятся эти характеристики его и в нашей духовной жизни. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Даниила. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Бог мой, судья». Эта книга охватывает все 70 лет вавилонского пленения Израиля. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Иова, глава 41. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас, крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердой печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются». От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходит пламя, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас». Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прочные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. К свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединой. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов».

0: знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Эмима, имя второй Кассия, а имя третьей Киренгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями.
1: Книга псалмов Давида.
2: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы сегодня, друзья, продолжаем изучение книги «Исход», 36 глава. Я надеюсь, эта 36 глава у вас уже открыта в ваших Библиях. Эта глава снова возвращает нас к скинии. Мы уже рассмотрели инструкции, данные Богом для постройки скинии. Сейчас мы увидим, как эти инструкции воплощаются в жизнь. Для нас очень важно ясно представить себе картину скинии во всех ее деталях, потому что скиния – это портрет Христа, данный Богом. Написано в первом стихе: «И стал работать весь Илиил и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь». Я думаю, группа строителей скинии была довольно многочисленной, и каждый ее член трудился с энтузиазмом, выполнял свое дело с пониманием и мастерством, которыми одарил их Бог. Руководил строительством скинии Веселил. Написано во втором стихе: «И призвал Моисей Веселила и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Здесь следует отметить, друзья дорогие, одно очень важное качество, необходимое при служении Богу. Если вы выполняете какое-нибудь Божье дело, выполняйте его с душой, с желанием и с энтузиазмом. Если у вас этого энтузиазма нет, лучше тогда вообще не делать его, что-то делать другое. Господь не может принять такого отношения к его делу. Люди, строившие скинию и все принадлежности к ней, создавали воистину прекрасные произведения искусства. Для них это не было какой-то работой в обычном смысле этого слова. Когда они работали, они не следили за стрелками часов. Они не спешили на перерыв или на перекур. Они не считали, сколько часов они отработали в неделю. Они строили скинию не потому, что их к этому кто-то обязывал. Эти люди были рабами в прошлом, и теперь они работали как рабы снова, но на этот раз они делали это добровольно, полностью добровольно, дорогие слушатели. Они вкладывали в эту работу всю свою душу, все свое умение, все свое желание. Только так следует выполнять работу для Господа. Мы должны служить Господу с готовностью и с радостью.

Написано дальше в 3-5 стихи следующее. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Это, друзья, это единственное место, известное мне во всем Писании, где народ приносил слишком много даров и пожертвований Господу. Они приносили настолько много, что руководителям строительства пришлось их остановить. За все годы моего служения я еще никогда не видел такого положения с пожертвованиями. Написано в 6 стихе, «И сказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить». Моисею, друзья дорогие, пришлось остановить приношение. Таким небывало щедрым был отклик народа на нужды Божьего дела. Это особенно поразительно, если вспомнить, что эти люди только что вышли из рабства. Они не имели прежде ничего, и вот сейчас, когда к ним в руки пришло, наконец, богатство, они, казалось бы, должны были бы за него держаться, не правда ли? Но нет, они радостно и охотно расставались со своими сокровищами, отдавая все своему Богу. Именно этого хочет Бог от всех своих детей. Он желает, чтобы мы служили Ему и приносили Ему наши пожертвования с радостью. Далее в этой главе перечисляются все принадлежности скинии, все материалы, пошедшие на ее постройку. Вам, друзья, может быть, покажется, что Писание повторяется, потому что мы видели перечисление этих материалов в предыдущих главах. Однако там это был только план, тогда как сейчас мы видим фактическое претворение в жизнь этого плана. Нам нужен не только план и материалы для работы, нам нужна сама работа. И в этой главе мы видим, как эта работа происходит. И мы читаем в 8 стихе. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой скинии, 10 покрывал из крученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусную работу». Это было главное покрывало скинии. Им накрывали все предметы скинии, когда народ совершал переходы по пустыне. Часть этих льняных покрывал пошла на постройку ограды вокруг двора скинии. Весон, или тонкий крученый лен, символизирует праведность Христа. Он говорит о его характере и о его работе. Весон также говорит о той праведности, которую дает нам Христос, чтобы мы смогли предстать в ней перед лицом Бога. Здесь важно отметить, что Христос в состоянии наделить своей праведностью каждого человека. Он способен спасти нас, освободить нас от рабства греха и сохранить нас для себя, дорогие друзья.

0: покрывало из овечьей шерсти, из бараньих кож, брусья, подножья, шесты. Все это так или иначе говорит нам о Христе. Скиния составляла 20 локтей в длину, 10 локтей в ширину и 10 локтей в высоту. Она была сделана из дерева сетим, то есть тип акации, и все брусья были выложены золотом. Брусья устанавливались вертикально. Каждый из них имел выступающие шипы, которые точно подходили к специально сделанным серебряным подножьям. Вся скиния стояла на серебряных подножьях. Серебро символизирует искупление. Вся скиния соединялась воедино шестами. Брусья имели также определенные кольца вверху и внизу, через которые проходили шесты и таким образом связывали скинию воедино. Это было очень компактное сооружение. В скинии находилась внутренняя завеса, которая разделяла, собственно, скинию на два отделения. Отделение поменьше являлось святое святых. Отделение побольше служило святилищем. Все в скинии указывало на личность и дело Господа Иисуса Христа. Мы теперь перейдем к главе 37 книги Исход, дорогие слушатели. И все, что упоминается в этой главе, мы уже видели в предыдущих главах книги Исход. Я, конечно, не буду повторять здесь того, что вы уже слышали. Вы можете это дома прочитать, если желаете, а только подчеркну особо важные места, на которые, я считаю, следует все-таки обратить внимание. Во внешнем дворе скинии находились медный жертвенник и медная умывальница. Внутри скинии стоял золотой светильник, стол и жертвенник курения. В святая святых находился ковчег завета с крышкой из чистого золота. Медный жертвенник символизирует крест Иисуса, у которого мы получаем прощение за грех. Умывальница говорит о том факте, что Христос очищает тех, кто приходит к Нему. У умывальницы мы исповедуемся в своих грехах и принимаем Его прощение и очищение. Святилище – это место для поклонения Господу Богу. Золотой светильник – святилище – является символом Христа, которого Писание называет светом миру. Стол для хлебов приношения указывает на то, что Христос является также хлебом жизни, который питает нас. Жертвенник курений символизирует молитву. Он указывает на Христа как на нашего ходатая перед лицом Отца Небесного. В послании к евреям жертвенник курений помещен в святые святых, вместо святилища перед завесой, где он находился во времена Моисея. Это объясняется тем, дорогие слушатели, что наш посредник, Господь Иисус Христос, находится сейчас на небе в непосредственном присутствии Бога Отца. Когда верующие хотят поклоняться Богу, они приходят во святилище. Исповедь, друзья, исповедь, хвала, благодарение, ходатайство, просьбы. Из всего этого, именно из всего этого состоит наше богопоклонение. Если вы желаете увидеть свет, который дает мир, вы должны выйти за пределы святилища. Но если вы ищете света золотого светильника, вы должны войти во внутреннюю часть святилища. Так же, как и то, что если вы хотите служить Христу, вам нужна не мудрость мира, но свет Слова Божьего, Его свет. Когда Христос пришел на землю, Он не только воплотил в Себе самом все символы скинии, Он изменил ее направление. Эта скиния в пустыне находилась всегда в горизонтальном положении относительно земли. Но, друзья, когда Христос заплатил за наши грехи там, на кресте Голгофском, Он поставил скинию, можно сказать, в направлении перпендикулярном земле. Крест стал тем медным жертвенником, на котором был принесен в жертву за наши грехи Агнец Божий Иисус Христос. Но смерть не смогла его удержать. Он вернулся на небо, чтобы хранить нас в обретенном нами спасении. Сегодня святая святых находится в небесах. И мы приходим к Богу не по горизонтальной линии, не через здание или через человека, но по вертикальной линии, ведущей прямо вверх к Нему, через Господа Иисуса Христа. Написано в первом послании к Тимофею, во 2 главе, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос». На этом, слушатели дорогие, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До скорой встречи в эфире. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно в это же время и на этой же волне. Друзья, всего вам прекрасного.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по изучению первой книги Библии «Бытие». В прошлой передаче мы остановились на том, что Авраам вышел победителем в войне против четырех царей, захвативших в плен его племянника Лота, жившего в Содоме. Это событие описано в 14 главе. И вот Авраам возвращается после сражения, освободив Лота и его семью. Что произошло дальше, вы узнаете из дальнейшего повествования 14 и 15 глав. Итак, давайте приступим к чтению Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я читаю с 17 по 19 стихи из 14 главы книги «Бытие», где рассказывается об Аврааме. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». У меня здесь возникает несколько вопросов, и у вас, я уверен, тоже. Для начала, откуда взялся этот Мелхиседек? Он появляется на этой странице Писания, выносит хлеб и вино, благословляет Авраама и затем также неожиданно исчезает из Писания. И все. Мне интересно знать, откуда он пришел. Мне интересно знать, куда он уходит, а также какова его роль. Я вижу, что он царь Салимский и также священник Бога Всевышнего. И тут у меня возникает другой вопрос. Откуда он узнал о Боге Всевышнем? Ученые говорят, что первоначально все люди знали живого и истинного Бога. И только затем у них развилось многобожие, поклонение многим языческим богам. Апостол Павел в послании к римлянам в 21 стихе 1 главы говорит, что люди опустились до того, что стали поклоняться твари, творению вместо Творца. Но сейчас пред Авраамом стоит священник Бога Всевышнего. Он знает живого и истинного Бога, и он выносит Аврааму хлеб и вино. Имя Мелхиседек упоминается в Писании 3 раза. Кроме этого места из книги «Бытие», о Мелхиседеке говорит Псалом 109 в 4 стихе, где предрекается явление Христа. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Наконец, о Мелхиседеке говорится в послании к евреям. Прочитав послание к евреям, я понял, почему в книге «Бытие» нет ни слова о происхождении Мелхиседека. Это странно, ведь книга «Бытие» — это книга родословий, а о родителях Мелхиседека в ней нет ни слова. Апостол Павел в своем послании к евреям ясно говорит, что Мелхиседек без отца, без матери, не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Павел уподобляет служению Мелхиседека священство Христа, которое также велось по чину Мелхиседека, то есть не имело ни начала дней, ни конца жизни. Священство по чину Аарона было обращено лишь к Израилю и Скинии. А наш Господь в своей сущности не имеет ни начала дней, ни конца жизни, и священство Его есть священство по чину Мелхиседека. В 20 стихе этой главы книги «Бытие» мы читаем слова Мелхиседека. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Далее мы читаем, что Авраам дал Мелхиседеку 10-ю часть из всего, то есть десятину. Откуда он узнал, что должен платить священнику десятину? Видимо, об этом ему было дано божественное откровение. Об этом и о многом другом. Прочтем стих 21 из 14 главы. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Вот оно, искушение. В соответствии со сводом законов царя Хаммурапи, Авраам в то время имел полное право и на имение, и на людей. Но царь Содомский был хитер. Он сказал, отдай нам людей, а сам забирай имущество, оно твое. Авраам оказался перед искушением. Если бы он не устоял, то отныне царь Содомский мог бы сказать, «Этот Авраам очень богат, но благословил его не Бог. Это я сделал его богатым». Послушайте, что сказал Авраам царю Содомскому. «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, владыке неба и земли, даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Когда Авраам только уходил на войну, он положил завет с Богом и, наверное, сказал, «Боже, я иду на войну не за добычей, мне не нужно богатство. Я хочу освободить и вернуть моего племянника Лота». И Бог благословил его. Теперь Авраам говорит это царю Содомскому,

Теперь мы переходим к 15 главе книги «Бытие». В стихе 1 главы 15 мы читаем: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». В тексте об этом не говорится, но позвольте предположить, что, может быть, во время битвы жизнь Авраама оказалась в очень серьезной опасности, и он уже не надеялся, что останется в живых. А Бог ему теперь просто напоминает: «Я твой щит, Авраам. Награда твоя весьма велика». Другими словами, Бог говорит: «Хорошо, что ты отказался от добычи. Я твоя награда. Я хочу наградить тебя». Подумать только, что Бог может сделать с человеком, если этот человек хочет лишь поверить ему и обратиться к нему. Если вы думаете, что Авраам похож на одного из благочестивых людей, столь знакомых нам сегодня, каждое утро наводящих глянец своей набожности, вы глубоко ошибаетесь. Авраам очень практичен, он сразу же переходит к деталям. Мне кажется, Бог хочет, чтобы и мы так поступали. И я хочу, чтобы мы избавились от этой ханжеской набожности и лицемерия, присущих сегодня многим фундаменталистам, представителям традиционных протестантских церквей. Послушайте, что говорит Авраам во 2 и 3 стихах. «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Другими словами, он просит: «Мне не нужно более богатства. На сердце у меня одно, у меня нет детей, и я хочу сына. Ты обещал сделать меня отцом народов. Ты обещал, что потомство мое будет как песок земной. Но у меня вообще нет детей». В соответствии с законами того времени, а именно со сводом законов царя Хаммурапи, Елиезер, его управляющий, у которого были дети, со временем должен был унаследовать все имущество, если у Авраама не появится детей. И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Так написано в стихе 4. Если вы ведете себя практично с Богом, то и Он становится очень практичным. Он говорит: «Я дам тебе сына, Авраам», и берет Авраама за руку и ставит его под звездным небом и говорит далее: «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько будет у тебя потомков». Вот что замечательно. Сначала Бог сказал, что потомство Авраама будет как песок на берегу моря, а теперь Он говорит, что потомков у него будет так же много, как звезд на небе. Авраам не мог сосчитать всех звезд на небе. Его взору было открыто около 4000 звезд. Но в небе их тогда было, может быть, более 50 тысяч. Авраам не мог сосчитать свое потомство. Не можете его сосчитать и вы сегодня. У Авраама на самом деле два потомства. У него есть человеческое потомство, народ Израиля, и духовное потомство, церковь. Как церковь стала духовным потомком Авраама? Верой. Павел в 29 стихе 3 главы послания к Галатам сказал, что верующий во Христа – это семя Авраамова. И по вере в Иисуса Христа они становятся не физическим, а духовным потомством Авраама. Поговорим теперь о вере Авраама. Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность, гласит стих 6. Перед нами одно из величайших утверждений Писания. Авраам поверил Господу. Это значит, что Авраам сказал Богу: «Я полностью

0: полагаюсь на Тебя. Я верю Тебе. Аминь. И эта вера вменилась ему в праведность. Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, глава 4, стихи с 1 по 5. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел во плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это, то есть его вера, вменилось ему в праведность». Это не было праведностью, но Бог вменил ему это в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если вы, друзья мои, делаете что-то для своего спасения, тогда получается, что Бог в долгу у вас. Но, друзья мои, Бог спасает исключительно благодатью. Другого метода у Него нет и не было. И если вы спасетесь, то только потому, что вы примете Христа как своего Спасителя и поверите, что Бог позаботился о вашем спасении. Апостол Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность, независимо от заслуг. Вера его вменяется в то, чем она не является, то есть в праведность. Авраам просто поверил Богу. Он принял то, что сказал ему Бог». Именно так можно спастись. Поверить в то, что Бог сделал что-то для вас. Поверить, что Христос умер ради вас и воскрес. И Бог объявит вас праведником только за то, что вы приняли Христа. В 3 главе послания к Галатам, стихи 6 по 9, мы находим ту же великую истину. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Вера Авраама сделала его верующим перед Богом, но спасся он не потому, что был верующим. Он спасся, потому что Бог сделал все для его спасения. Понять это для нас крайне важно. Теперь поговорим о завете Бога с Авраамом. Прочтем стихи 7 и 8. «И сказал ему: Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал: Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? И снова мы видим, какой Авраам практичный человек. Он хочет иметь дело с реальностью. И нам надо тоже так же поступать. Нам нужна реальность в нашей христианской жизни. Авраам же очень практичен. Он хочет быть уверенным наверняка, что хочет достоверных подтверждений. А знаете, что Бог ему скажет? Он скажет: Авраам, хорошо, что ты об этом заговорил. Встретимся у нотариуса, и я заверю контракт, который мы хотим заключить. У тебя будет сын. Итак, встречаемся, и я поставлю свою подпись. Подождите возражать и возмущаться. Позвольте мне сказать, что вы правы. Библия ничего такого не говорит. Бог и Авраам не встречаются у нотариуса. Но если перевести Библию на современный юридический язык, то получается, что именно так Бог сказал Аврааму. В стихах 9 и 10 мы прочтем, что именно он сказал. «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял их всех, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. Бог велел Аврааму приготовить жертвоприношение. Он должен был взять телицу, козу и барашка, рассечь их пополам и положить их части одну против другой. Горлицу и голубя он не рассекал, но тоже положил их друг напротив друга. Так в те времена люди заключали договоры. Допустим, один человек договаривается купить овец у другого. Они начинают готовить жертву. Один, стоя у одной половины жертвы, берет за руку другого, стоящего у другой половины жертвы. Они заключают сделку и проходят между двумя частями жертвы. Это соответствовало нашей сегодняшней процедуре заключения договора у нотариуса. Мы видим, что Бог прибегает к юридической процедуре, которая была в ходу во времена Авраама. В книге пророка Иеремии, глава 34, стих 18, мы видим упоминание об этом обычае, который был широко распространен не только у этого народа, но и у всех народов того времени. «И отдам преступивших закон мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицем моим, рассекши тельца надвое и прошедшим между рассеченными частями его». Так люди заключали договор. Они брали жертву, рассекали ее и проходили между ее частями. И Авраам все приготовил в соответствии с указаниями, которые ему дал Бог. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их, читаем мы в стихе 11. Очень жизненная сцена. Авраам все приготовил, и пока он ждет Господа, слетаются стервятники. Авраам отгоняет их, иначе они сожрут жертву. «Окажись вы там, вы бы, зная обычаи, могли сказать, а с кем же ты заключаешь договор, Авраам? Что-то его не видно. Опаздывает, наверное?» Авраам же ответил бы, «Да нет, не опаздывает. Он ведь велел мне все приготовить и сказал, что придет заключать договор». При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. Это стих 12. Авраам во сне утратил способность двигаться. Он бездействует. Очень странно, что Бог решил усыпить его в то время, когда он должен был заниматься заключением договора. Но ведь это был необычный договор. Сам Бог заключал его и проходил между частями жертвы. Бог давал обещание Аврааму. Авраам же не совершал никаких действий, потому что он ничего не обещал. Авраам просто поверил Богу, только и всего. То же самое произошло почти 2000 лет назад, когда Бог послал к людям Иисуса Христа. Бог-Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, и Сын согласился прийти на землю и умереть за грехи людей, за ваши грехи и мои, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Шотландии жила одна милая женщина, у которой был сын. И он уехал учиться в колледж города Глазго, а вернулся оттуда атеистом, неверующим человеком. Когда за завтраком мать рассказала ему о том, что она верит в свое спасение, сын сказал, «Откуда ты знаешь, что ты спасена? Твоя маленькая душа ничего не значит в этом мире». Когда они кончили завтракать, мать, присев рядом с ним, сказала: «Ты знаешь, наверное, ты прав. Моя душа и правда ничего не значит. В безграничности своей вселенной Бог обо мне может и не вспомнить. Но если Он не спасет меня, Он потеряет больше, чем я. Я потеряю только свою никому не нужную душу. Он же потеряет свою репутацию, ведь Он обещал спасти мою душу». Бог обещал каждому верующему во Христа жизнь вечную. Именно Бог участвовал в принесении жертвы. Именно Бог заключил договор с человеком. Я читаю стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Бог как бы говорит Аврааму: «Я не могу сейчас дать тебе эту землю, потому что амореев я тоже люблю и хочу дать им еще время прийти ко мне». И Бог дал амореям 400 лет. Ведь это немало, как вы считаете, чтобы они пришли к Нему. Но единственным в той земле человеком, кто пришел к Нему, была хананеянка, блудница Раав. Она пришла к Богу, она поверила Ему. А ведь возможность спастись Бог дал всем амореям. В заключении беседы я читаю стихи с 17 по 21. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кенеев, кенезеев, кедмонеев, хиттеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев. И дым, и пламя, прошедшие между рассеченными животными, говорят о Христе. Печь говорит же о суде. Огонь – это Христос, свет миру». Бог обозначает землю, которую Он обещал Аврааму. А кстати, вспомним еще раз, что Авраам обещал сделать Господу? Да ничего, он просто поверил Богу. Бог спасет и вас, спасет своей благодатью, если вы поверите в то, что Он сделал для вас.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, Алташечка, милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья, любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Технология наоборот. Человеческий мозг похож на сложнейшую сеть, в которой каждая ячейка, клетка мозга, соединена с тысячами других. Ученые давно подозревали, что мощь человеческого интеллекта объясняется именно уникальным строением мозга. А устроен он настолько сложно, что расшифровать это устройство не могут даже самые гениальные математики. В итоге ученые, стремясь совершенствовать компьютеры, вынуждены изучать мозг методом проб и ошибок. Недавно был сделан очередной шаг на этом пути. Ученые разработали компьютерную микросхему, напоминающую сеть нейронов. Эта сеть грубо имитирует работу нервной сети мозга. Предполагается, что такие созданные человеком сети должны сами запоминать информацию. Ученые соединили несколько сетей и заложили им в память трехмерные образы. Затем они предъявили этой нервной сети совершенно новые образы, чтобы выяснить, способна ли она сравнить их с теми, что уже хранятся в ее памяти, и определить, являются ли и эти новые образы трехмерными. Ученые сообщают, что за довольно продолжительное время сеть научилась распознавать третье измерение – глубину, даже если ей предъявляли не весь образ, а лишь часть. Ученые признают, что, исследуя работу мозга, учатся создавать более совершенные компьютеры. Один из участников этого проекта назвал это технологией наоборот. Изучая гений Творца, создавшего человеческий мозг, ученые начинают понимать, как происходят процессы мышления и познания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый, имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Действие Святого Духа сегодня». Часть вторая.
3: Очень-очень многие люди посещают харизматические или пятидесятнические церкви по одной простой причине. Потому что они попробовали экстаза немножко. Их влечет туда. Их влечет туда почему? Потому что адреналин поднимается в крови. А когда адреналин в крови поднимается, сердце бьется чаще, чувство особое человек переживает. Во многих разных ситуациях это происходит. Вот почему людей тянет в различные подобные ситуации. Вот почему сегодня это так популярно. Но тот факт, что это так популярно, не говорит о том, что это истина. Нигде не написано, что исполняясь Святым Духом, они будут говорить на иных языках. Даже нигде не написано, что они в транс какой-то входить будут, то есть в экстатическое состояние. Священное Писание говорит о том, что при исполнении Святым Духом люди будут назидать друг друга. Первое качество. Второе. Посмотрите, «Пая и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть речь идет о том, что вот это действие Святого Духа, когда мы в своем сердце, мы приходим в церковь, или мы сидим дома, или вы едете на работу, или вы сталкиваетесь, смотрите новости, видите то, что происходит. И когда вы на все вот это можете реагировать так, что вы в сердце своем можете воздать славу Богу. И это действительно человеку самому по себе невозможно сделать. Ему нужно подчиниться Святому Духу. Ему нужно увидеть этот мир с точки зрения Святого Духа, иначе он не сможет благодарить, иначе он не сможет воспевать, иначе он не сможет петь Богу. Кстати, очень многие верующие, которые, так скажем, сторонятся или уходят от вот этого злоупотребления, эмоционального злоупотребления действием Святого Духа, они уходят в другую крайность. Они вообще не знают, что значит петь, что значит воздать славу Богу. Они чаще похожи на таких христиан, которые угрюмые. Они думают, что христианство – это значит, нужно быть насупленным. Вот тогда ты верующий. А если ты улыбаешься, какой же ты верующий? Если тебе радостно, если у тебя душа поет – не, это что-то не так. Вот мы должны сесть вот так вот, чтобы мы были один в один, и чтобы на наших глазах, на нашем лице был отпечаток вот этот, знаете, подавленности, отпечаток серости, отпечаток сектантства. Так многие люди воспринимают христианство. Но оно не таким представляется здесь. Исполняйтесь Духом, радуйтесь в Боге, пая и воспевая Ему. То есть речь идет о том переживании, об определенном переживании сердца, когда мы сознательно, видя то, что происходит вокруг, мы сознательно можем посмотреть на Бога и сказать: «Господи, Ты достоин славы. Господи, я это вижу. Господи, я вижу Твою славу в том, что я сегодня поднялся с постели. Я вижу Твою славу в том, что мир этот еще существует, и Ты еще его не разрушил. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь спасать еще грешников. Я вижу Твою славу, что Ты продолжаешь действовать через Твое Слово» и так далее. Вот это то, что мы с вами должны научиться видеть, и не только видеть, а радоваться этому. Славить Бога за это. Действительно говорить Богу об этом. Здесь еще есть следующее качество. Благодаря всегда за все Бога Отца. Вы очень часто сталкивались, наверное, каждый из вас, я думаю, сталкивались с таким понятием неблагодарных людей. Когда вы сделали что-то доброе человеку, и когда человек в ответ на это доброе, насупив голову, повесив голову с насупленным таким выражением лица, просто отвернулся и никак не прореагировал. Неприятно, да? Но потом вы встретитесь с ним, поговорите, и он скажет: «О, я в душе благодарил, я очень сильно благодарен в душе». Ну, это неплохо, что очень сильно благодарен в душе, но когда улыбнешься и скажешь еще о своей благодарности, немножко лучше выглядит. Так, да? Так вот, это то, о чем здесь говорится. Исполняйтесь Духом. Это реальность действия Божьего, действия Святого Духа сегодня в нашей жизни, когда мы можем сказать: «Господи, я Тебя благодарю». Даже тогда, когда нам трудно. Смотрите, здесь не зря подчеркнуто: «благодаря всегда и за все Бога Отца». Опять-таки, это невозможно без действия Святого Духа. Посмотрите, мы уже перечислили так много колоссальных действий Духа Святого. Действий, без которого люди не могут прожить. Мы говорили уже о том, что свести Святого Духа только к говорению на иных языках или к пророчеству, это значит очень и очень неправильную картину его представить. Посмотрите, речь идет об исполнении. Но мы перечислили только три идеи причастия. Только три качества, которые сопровождают исполнение Святым Духом. Есть еще одно, четвертое. Посмотрите, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это повиновение объясняется дальше. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 5 главу. 5 глава послания к Ефесянам. С 21 стиха, где апостол Павел говорит о исполнении Духом Святым, об одном из качеств исполнения Святым Духом. Точно так, как мы не можем назидать друг друга без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем воспевать в сердцах наших славу Господу без действия Святого Духа. Точно так, как мы не можем благодарить всегда и за все Бога без действия Святого Духа.

Они учатся. Это определенное состояние мозга в экстатическом положении, когда человек может эти вещи выдавать. Причем в самых различных деноминациях, возьмите, язычники говорят на языках, мусульмане говорят на языках, люди, которые, мормоны, свидетели Иеговы, среди них есть группы, которые говорят на иных языках. То есть люди абсолютно различных теорий, вероучений и так далее, они сегодня практикуют вот этот экстатический спич или экстатическое говорение на иных языках. Но для того, чтобы повиноваться друг другу в страхе Божьем, для этого нужно действие Святого Духа. Это практическое действие, друзья. Это когда мы подчиняем себя Духу Святому. Посмотрите, вы открыли Ефесянам 5 глава, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Так вот, с 22 стиха 5 главы и по 6, по 9 стих 6 главы апостол Павел объясняет вот этот маленький стих 21. 21 стих говорит «повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше апостол приводит примеры этого повиновения. Посмотри, жены, повинуйтесь мужьям своим. 22 стих, 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Он объясняет весь этот спектр, почему это так важно. Посмотри, 6 глава, 1 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям. 4 стих, 6 глава. И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. 5 стих. Рабы, повинуйтесь господам своим. Дальше 9 стих. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость и так далее. То есть речь идет о всем спектре общества человеческого. Если вы исполнены Святым Духом, если вы исполняетесь Святым Духом, исполнение Святого Духа должно преобразовать вашу жизнь. Оно должно преобразовать ваши отношения. Оно должно преобразовать... Это не какой-то момент, который произошел сейчас, вот я затрепетал. Вот сейчас меня эмоции прошибли, вот сейчас меня коснулось. Абсолютно нет. Это то, что меняет мое отношение, мою позицию к жизни. Вот почему это так обширно, так глубоко и так действенно. Мы благодарим Бога за то, что Он таким уникальным образом устроил жизнь. Если бы Он просто призвал нас к каким-то высоким моральным идеалом и поместил нас в этом мире, в этой жизни и сказал бы, пожалуйста, стремитесь достичь вот этого уровня, постройте общество, которое отражало бы мои качества, мои принципы. Никто из нас не способен был бы даже на малейшую часть приблизиться к этому. Бог так устроил, Он сам сошел на землю. Он сам сошел в виде Святого Духа, который наполняет сознание людей, который возрождает людей, который делает их способными жить. И не просто жить, но жить в процессе освящения, жить, принося плоды Божьи, плоды Святого Духа, жить, подчиняясь Ему, жить, исполняясь Святым Духом. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня вот в этом изучении действия Святого Духа прежде всего увидел свое положение. Вот где мы в нашем видении, в нашем понимании действия Святого Духа, где мы еще не можем ясно это представить в своей жизни, ясно видеть его эффект, ясно понимать свою роль. Как это касается нас? Здесь написано «исполняйтесь Духом». То есть речь идет о повелении, которое нас касается. И каждый из нас должен иметь ясное представление, как я его выполняю. Что я делаю для того, чтобы это повеление выполнялось? Раз это повеление, сказанное верующим людям, которые способны это делать, значит, это то, что мы должны делать. Это повеление требует серьезного отношения, требует подчинения. Дорогие друзья, вот в вашей жизни, вот в той сфере, где вы находитесь, я знаю, что у вас ваши собственные трудности. У вас ваши битвы, которые вы сегодня ведете. У вас ваши какие-то переживания. У каждого уникальные. У каждого свои. И вот Бог, обращаясь к вам конкретно, в ваших обстоятельствах, Он говорит, исполняйтесь Духом, подчините себя, научите жить так, чтобы вы видели то, что происходит вокруг с точки зрения Бога, с точки зрения Духа Святого. Научитесь жить так, чтобы вы могли подчиняться Ему в ваших практических действиях.
чтобы вы могли прославлять Его, благодарить Его

подчиняться, повиноваться друг другу в страхе Божьем. Это одна из тем, о которых мы будем говорить в ближайшее время, наверное, через воскресенье. Я планировал говорить об этом в это воскресенье, но, по всей видимости, с этими событиями, которые происходят в мире, мы остановимся на другой, более актуальной, может быть, сегодня теме во время воскресного богослужения. Итак, мы говорили о 7 разных действиях Святого Духа. Еще 2 действия Святого Духа, которые мы встречаем в Священном Писании, которые характеризуют не столько отношение Святого Духа к Церкви, сколько отношение Святого Духа к миру вообще. Посмотрите, перед тем, когда Иисус Христос оставил землю, Он обращался к Своим ученикам со следующими словами. Иоанна 16 глава, 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден». То есть, посмотрите, у Духа Святого есть еще одна работа. Эта работа заключается в том, что Он обличает мир. Людей, которые не знают Бога. Людей, которые не хотят принимать Иисуса Христа. Людей, которые живут своевольно. И вот каждому из этих людей написано, что у Духа Святого есть достаточно свидетельства. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вы знаете, что каждый человек, который приходит к Богу, он приходит к Нему только по одной причине, потому что Дух Святой его обличает. И вот это обличение имеет 2 действия. Одно действие, когда человек, обличаемый Духом Святым, принимает Иисуса Христа, это оправдывающее действие. И второе действие, когда человек, слушая это обличение, зная о том, что это обличение есть, отвергает это обличение, и это обличение имеет осуждающее действие. Откройте, пожалуйста, еще один текст, связанный с этим очень тесно. Первая глава послания к римлянам. Первая глава послания к римлянам, где апостол Павел говорит о том же самом действии, несколько другими словами, с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». То есть в мире достаточно Божьего откровения для того, чтобы обличать его. Эта функция, то же самое, духовная функция, это функция Святого Духа. Это функция, с которой люди, пребывающие в нечестии, спорят. Посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть это самый тяжелый грех, которым люди грешат. Это грех неверия, когда они отказываются от действия Святого Духа. И еще одно действие, 9 действие – это сохранение мира от разрушения. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он настолько порочен, в нем так много зла, что если бы не некоторые структуры, которые даны Богом, установлены Богом, если бы не некоторые его личные действия, которые простираются сегодня по отношению к обществу, этот мир давно бы уже уничтожил сам себя. Еще тогда, сегодня мы говорим о том, что много взрывчатки, много бомб, много ядерного оружия. Но еще тогда, вспомните, сколько кровавых войн было, когда люди буквально готовы были уничтожить друг друга. Вспомните, сколько человечество переживало таких ситуаций, где оно стояло на грани катастрофы глобальной, на грани полного вымирания. Поэтому апостол Павел во втором послании к фессалоникийцам, обращаясь к этим людям и говоря о втором пришествии, о последних событиях, он говорит о том, что Бог удерживает ситуацию от полного разрушения.
И один из элементов вот этого действия Божьего как раз и заключается в действии Духа Святого, определенном действии. Давайте почитаем с первого стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от какого духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает уже день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Очень много разных мнений существует по поводу того, кто же удерживает теперь. Наиболее вероятно, что речь идет о Духе Святом, который действует через церковь. О церкви сказано, что вы соль земли и вы свет мира. О церкви сказано о том, что церковь оказывает влияние на мир, в котором она живет. И вот это влияние, оно оказывается только по одной причине, потому что Бог Святым Духом наполняет сознание людей, наполняет сердце людей, и Он действует. Он действует сегодня на мир через церковь. Мы знаем, что до Дня Пятидесятницы Дух Святой был на земле, Он действовал. Люди обращались к Богу, люди каялись, люди каким-то образом имели отношение с Богом посредством Духа Святого. Мы знаем, что после взятия церкви то же самое Дух Святой будет действовать. Люди будут каяться во время великой скорби, люди будут каяться. Израиль, во всяком случае, покаяться. Написано, узрят того, кого, которого пронзили. И обратятся к нему, и написано, будут рыдать каждое колено особо, каждое колено отдельно. В книге Захарии написано. Но между Днем Пятидесятницы, между Днем взятия церкви, было одно качество, одно действие Святого Духа, которое по-особенному действовало на весь мир. Это крещение или погружение в церковь, погружение в тело Христово. Поэтому здесь речь идет вот об этом действии, об этом особом статусе Святого Духа, когда Он, создавая церковь, действует через церковь на окружающий мир таким образом, что мир предохранен от окончательного разрушения, от окончательного разложения. Действительно, человечество настолько пропитано злом, люди настолько движимы личным эгоизмом, что если этот эгоизм не контролировать, то его достаточно будет, чтобы человечество буквально уничтожило себя в считанные дни. Вот почему Бог специально хранит нас сегодня. Вот почему Бог специально, продолжая это время благоприятное, дает все необходимое для того, чтобы человечество существовало в каких-то рамках. В воскресенье мы будем говорить об еще одном инструменте, который Бог использует для того, чтобы держать человечество от абсолютного разрушения. Но это несколько другая категория, то, о чем мы вспомним в связи с последними событиями в мире. Итак, действие Святого Духа. Первое действие – возрождение души. Самое важное, самое яркое, которое касается каждого христианина. Второе – это утешение детей Божьих. Опять-таки, это то, в чем каждый из нас нуждается. В наших обстоятельствах. У кого-то болезнь, у кого-то недостаток средств, кто-то работу потерял, кто-то чувствует себя неудачником, кто-то не видит будущего, кто-то каким-то образом потерян, растерялся, он в замешательстве. Люди, знающие Бога, приходят ко Христу и находят в Нем утешение. Это делает Дух Святой. Способность понимать Слово Божие. Тогда, когда мы подходим к Священному Писанию, мы можем воспринимать его и жить им, и правильно применять его в жизни. Освящение – это наше уподобление Иисусу Христу. Это тогда, когда мы позволяем Духу Святому жить через нас.
когда мы позволяем Ему приносить плод, когда мы, любя Его, подчиняем себя Ему, и Он действует в нашей жизни, изменяя наше сознание, наше восприятие того, что происходит вокруг. И мы приносим плоды. Дух Святой в нас, через нас, вместе с нами приносит вот эти плоды, которые непонятны миру. Это способность свидетельствовать. Это когда Дух Святой наполняет наше сердце, и мы говорим о Нем. Мы источаем этот свет из наших глаз, из наших жестов, наши слова, наши манеры, наше поведение, наше выражение лица. Это то, что несет на себе отпечаток. Этот человек имеет дело с Богом. Он имеет мир в сердце. У него на лице тихая радость. У него уверенность и удовлетворенность. Это не нервный, не раздраженный, не ропщущий, не недовольный человек, который постоянно брюзжит, который постоянно каким-то образом указывает на недостатки, на проблемы, он постоянно чем-то недоволен. Это абсолютно не такой человек. Человек, который способен свидетельствовать, когда человек говорит: слушайте, у меня есть что-то, чего у вас нет. Я получил в жизни радость и удовлетворенность, в которой вы нуждаетесь. Это человек, который имеет эту способность от Святого Духа свидетельствовать. Крещение в тело Христово. Люди, которые пришли к Богу, которые действительно родились свыше, они сразу же соединены со всем остальным телом Христовым. Они вступили в одно родство. Почему? Потому что Дух Святой, тот же самый Святой Дух, который наполняет вас, Он наполняет других детей Божьих. И Он, как сообщающиеся сосуды, соединяет всех одной вот этой атмосферой. Атмосферой присутствия Божьего, атмосферой Божьего благоговения, атмосферой поклонения Богу. Это действие Святого Духа, которое происходит в момент обращения к Нему. Исполнение Святым Духом, мы уже говорили о четырех качествах, которые сопутствуют этому. Это назидание друг друга, это прославление Бога, поя и воспевая в сердце, от сердца, когда мы это делаем, когда мы живем, когда мы славим Бога, когда мы думаем о Боге, когда мы видим то, за что мы Его славим, когда мы благодарим Бога всегда за все. И четвертое, когда мы подчиняемся друг другу, когда мы свою жизнь ставим в зависимость друг от друга, когда мы добровольно подчиняем себя, уступая свои права, уступая то, что нам кажется принадлежит нам, уступая это ради наших ближних. И последние два действия, которые касаются всего мира, это обличение мира во грехе, Иоанна 16 глава, и сохранение мира от окончательного разложения. Итак, посмотрите, вот как минимум 9 действий Святого Духа, о которых сказано в Писании, о которых, друзья, нужно говорить. Нужно говорить, нужно изучать, нужно пребывать в этом. Почему? Потому что это то, что Бог делает сегодня. Бог сегодня присутствует с нами посредством Духа Святого. Поэтому нам вот эти качества, вот эти действия Святого Духа нужно знать хорошо. Нужно проповедовать о них. Нужно молиться, искать, чтобы мы могли это ясно понимать, чтобы мы знали, каким образом это касается нас сегодня, как мы практически это осуществляем в наших конкретных делах и в наших поступках. И я думаю, что это гораздо важнее, чем говорить о тех неверных пониманиях или качествах, или аспектах, так скажем, духовной жизни людей, касающейся Святого Духа. Итак, на следующий раз мы будем говорить, если Господь позволит, будем живы, все будет нормально, будем говорить конкретно о дарах Святого Духа и будем касаться дара иного языка, что это такое, откуда он, этот дар появился, какую роль он играл, какую роль он сегодня играет. Опять-таки, все то, о чем мы будем говорить, мы будем брать Священное Писание и смотреть, что Писание учит по этому вопросу. И потом еще, наверное, один раз мы будем говорить об остальных дарах, о чудотворении, о пророчествах, вот, и о остальных дарах Святого Духа, которые перечислены на страницах Священного Писания. А сейчас мне хотелось бы помолиться. Я хотел бы, чтобы мы, склонив колени, могли вознести к Богу не только то, о чем мы сейчас слышали. Это, конечно, прежде всего важно. Посмотрите на этот список, если вы видите что-то в вашей жизни. Может быть, в вашей жизни вы не способны понимать Слово. Вы недостаточно исполняетесь Духом Святым или подчиняетесь Ему, что вы не можете понимать Его Слово.
вам трудно его понимать. И причина, вы не подчиняете себя Святому Духу, вы подчиняете себя каким-то своим чувствам, желаниям, мечтам, может быть, и так далее. Утешения, может быть, вы не имеете. Может быть, кто-то возрождения не имеет сегодня. Сегодня у нас есть время для того, чтобы молиться Богу и просить у Него Его особого действия. Или освящения в вашей жизни нет. Или же вы не можете, не знаете, что такое исполнение Святым Духом. И так далее. Мы сегодня об этом будем молиться. Но я хотел бы еще, чтобы мы могли помолиться об этом волнующемся мире. О народах, которые сегодня в смятении. Молитесь о тех солдатах, которые воюют сейчас. О тех родственниках, их женах и матерях, и детях, которые переживают о них. Молитесь о тех мусульманах, которые живут в тех странах, где воюют. Молитесь о том, чтобы Бог касался сердец этих людей. Чтобы весь вот этот бушующий мир, мы не способны остановить войну, но мы способны молиться об этих людях. И поэтому сегодня это наша с вами ответственность. Мы, христиане, дети Божьи, которые знают силу Божию, мы должны сегодня встать и обратиться к Богу в молитве, чтобы Бог сегодня действовал. Мы не знаем, почему Он это допускает, но мы хотим просить Его о том, чтобы через это действие Бог использовал вот эти обстоятельства, чтобы произвести перемену в сердцах людей. Одних, и других, и третьих. И, может быть, прежде всего, в наших сердцах. Может быть, для того, чтобы мы сегодня немножечко яснее посмотрели на реальность мира, в котором мы сегодня с вами живем. С этими словами мы обратимся к Господу.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 8:10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 8:10.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Дорогой друг! Мы снова вместе, и снова мы слушаем удивительные и поучительные истории из Слова Божьего. Напомним, что желание Давида построить храм Богу исполнил его сын Соломон. Для этого Давид многие годы собирал наилучшие материалы для постройки. Теперь они пригодились. В строительстве Соломону помогали израильтяне, которые ничего не жалели для Бога. 7 лет храм строили лучшие строители. И вот, когда Ковчег Завета оказался внутри храма, Бог наполнил его своим присутствием. Царица Савская. Библия. 3 книга Царств. Глава 10. Вдали от Израиля, там, где теперь находится государство Йемен, правила своей страной царица Савская. Путешественники рассказали ей о могуществе и богатстве царя Соломона, а более всего о его мудрости, слава о которой шла по всей земле. И вот царица сама решила проверить, действительно ли Соломон так великий и мудр, как о нем говорят. Для этого ей нужно было отправиться в путешествие в Израиль, чтобы лично встретиться с царем Соломоном. Царица Савская приказала своим рабам снарядить караван верблюдов, груженных драгоценными благовониями, пряностями, которыми славилось ее царство. Их она хотела преподнести в дар Соломону. Долго караван был в пути, и вот, наконец, прибыл в Иерусалим. Войдя во дворец и приблизившись к трону Соломона, царица с трудом могла поверить своим глазам. Роскошное убранство дворца, бесчисленное множество рабов, прислуживших царю, все превосходило слышанные ею рассказы о богатстве Соломона. Чтобы проверить, правда ли Соломон так мудр, как об этом говорили люди, царица Савская стала задавать ему вопросы, труднее которых, как она думала, и быть не могло. Она спрашивала Соломона обо всем, что было для нее непонятного в мире. Обо всем, чего ей не смогли объяснить величайшие восточные мудрецы. Царь отвечал на все ее вопросы. Казалось, ничто не могло поставить его в тупик. Изумлению царицы не было границ. «Воистину верно то, что я слышала о тебе!» — воскликнула царица. «Я не верила молве, а теперь вижу, что мне не сказали половины о твоей мудрости и богатстве». «Блаженны люди твои, блаженны слуги твои, которые стоят перед тобой и каждый день слышат мудрость твою». И подарила царица Савская Соломону все драгоценности, которые привезла, и великое множество благовоний. Царь Соломон тоже щедро одарил царицу. Изумленная и довольная царица Савская отправилась домой. Совет нам. Дружи с людьми, которых Бог наградил мудростью. Они научат тебя полезному. В нашей сегодняшней истории мы узнали о царице Савской, которая много слышала о Соломоне и хотела лично убедиться в его мудрости. Даже задавая Соломону самые трудные вопросы, она убеждалась, что он действительно мудрый и способен дать ей ответы. Это было хорошим свидетельством для царицы о Боге. Ведь сам по себе Соломон был простым человеком, и то, что его отличало от других, было только то, что Бог ему дал. Но наступила пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 32. Книга пророка Исаии, 30 глава, 21 стих. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». Это Божье обещание для всех, кто надеется на Него. В Библии употребляется слово «уповает», что означает «твердо, непоколебимо надеяться». Такого человека Бог будет не только охранять в жизни, но и указывать ему верный путь в небесное царство. Если вы уже читали Евангелие, то должны помнить слова Господа Иисуса Христа: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот как важно знать правильный путь, ведущий в небеса, чтобы не погибнуть в аду. И никто лучше Бога не знает этого пути, ведь Он сам Царь Небесного Царства. Римская дорога. Гуляя в высоких горах Альп в Австрии, среди густого леса я набрел на старую, мощенную крупным камнем дорогу. Потом такую же дорогу я видел в швейцарских Альпах и ходил по этой дороге. По ней не проносились с шумом быстрые автомобили или тяжелые грузовики. Да они не смогли бы этого сделать. Дорога была не очень широка и проходила в стороне от ровных, покрытых асфальтом шоссе. Но идти по ней вниз по склону или подниматься вверх было удобно, несмотря на то, что местами она сильно заросла травой. Мне было интересно, откуда появилась эта дорога в Альпах, кто ее построил и когда. Конечно же, на свои вопросы я нашел ответы. Этой дороге в Альпах было около 2000 лет, и построена она была во времена могущественной Римской империи. Из учебника истории и из других книг вы можете многое узнать о Римской империи, о ее правителях, воинах, о торговле. Сильное римское государство стремилось подчинить себе соседние территории. Императоры Рима посылали опытных и храбрых воинов воевать с народами этих стран. И постепенно, одержав много побед, римское государство стало большой Римской империей. Для того, чтобы поддерживать порядок в завоеванных странах и для развития торговли, римляне начали строить прочные каменные дороги. По таким дорогам в любой конец Римской империи быстро могли пройти войска, или проехать путешественники, или купцы с товарами. Дороги были настолько прочными, что многие сохранились и по сей день. Люди их так и называют – римские дороги. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Первая глава послания к римлянам, 14 стих. Бог использовал дороги, построенные римлянами, не для войн и не для торговли. Верный Божий служитель апостол Павел шел по римским дорогам в разные страны Римской империи и проповедовал людям об истинном пути, который приведет людей к Богу. Везде, в больших городах или малых, или в небольших селениях, апостол рассказывал людям о спасении от грехов всем верующим в Господа Иисуса Христа. «Я есть путь и истина и жизнь», – так сказал Господь Иисус. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Евангелие Иоанна, 14 глава, 6 и 7 стихи. «Никто не попадет в небесное царство, если не будет веровать в Господа Иисуса Христа. Это самый верный путь в прекрасный рай. Слышите, как Бог направляет вас на этот путь веры?»
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Ой, слова-то какие! Пи! Тепленькие! Ой, мой животик они, ну так и греют, так и греют! А дальше-то строчки какие пошли, вот! Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим. На злачных пажитях. Это такие вот какие. О, такая полянка, а на ней дубки там всякие растут. С такими вот аппетитненькими желудями.
0: Не полянка, целая дубовая роща.
1: Ой, классно. А рядом такой, такой родничок журчит, такой прозрачный, такой студеный. Ой, как же мне захотелось на эти там мои злачные пажити.
2: Привет, кабанчик. Что это ты с позаранку про дубовые рощи рассуждаешь? Наверное, еще не завтракал?
1: Ой, привет, Белочка! Ну да, еще и не успел. Я решил сначала Библию почитать. И так зачитался, вот даже размечтался. Представил Господа, ну как пастыря, ну пастуха, значит. И вот ведет он меня на злачные пажити. Это там, где желудей видимо-невидимо. Вот ты только представь, Белочка.
2: Представляю. Знаешь, кабанчик, давай-ка я тебе завтрак приготовлю. А потом мы поспешим на нашу передачку «Солнечные строчки». Надеюсь, ты не забыл?
1: Так значит, у нас сегодня в эфире стихотворническая, поэтическая передача «Солнечные строчки». Ну, то есть мы сегодня стихи там всякие будем в передачке читать, да? А на какую тему-то, Белочка?
2: Тема передачи звучит так. «Пастырь наш Иисус Христос».
1: Ой, как это чудесно! Белочка, да я ведь только что прочитал 22-й псалом. Ну вот там как раз эта тема развивается. Там Господь в псалме сравнивается с пастухом, храбрым, мудрым, а главное, любящим своих овечек. С таким пастухом чувствуешь себя безопасно и радостно. И это, и никогда не проголодаешься.
2: Ты прав, кабанчик. В Библии мы часто находим сравнение Бога с пастырем. Иисус даже говорит про себя так в Евангелии от Иоанна в 10 главе. «Я пастырь добрый». А еще о силе своей любви к верующим в Него. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Ну, Белочка, чего ж ты уже стоишь-то? Пи! Ну давай быстрее, вари мне кофе, а то я на поэтическую передачку опаздываю. Да вот и дядюшка Лось нас уже, наверное, давно дожидается.
2: Дорогие ребята, спешу пригласить вас на эфирное время детских радиопередач «Смотрите, радуга».
1: Поэтическая передача «Солнечные строчки» начинается. Ой, дядюшка Лось, ну давай уже начинать нашу поэтическую передачку «Солнечные строчки».
3: Здравствуйте, ребята. Давайте же начнем нашу передачу стихотворением Владимира Кнышева. Кто над нашей головою солнце яркое зажег, небо дал нам голубое?
2: Всемогущий, мудрый Бог.
3: Кто на всей земле огромный видит маленький цветок, пчелку в бархате зеленом?
1: Наш Творец, великий Бог.
3: Кто создал такие розы, птичкам крылья подарил? Кто хранит детей и взрослых?
2: Бог нетленный, полный сил.
3: Кто дал жизнь животным, людям на планете голубой? Кто свое творение любит?
1: Бог бессмертный, Бог живой.
3: Кто младенцем в мир родился, в послушании Богу рос? В Иордане кто крестился?
2: Божий Сын Иисус Христос.
3: Кто принес всем людям радость? Кто детишек обнимал? Кто открыл нам двери рая? Кто за грешников страдал? Чьи кресту прибили руки? Кто воскрес и мир принес? Кто спасает, а не губит?
1: Пастырь наш Иисус Христос.
2: А я прочитаю стихотворение Владимира Кузьменкова «Бога-человек». Для бедных мира и коллег, живущих в темноте, Спаситель Бога-человек родился в бедноте. Но нищих он обогатил, голодных накормил, к отцу заблудших возвратил, сирот усыновил. Он проповедовал любовь, он нам явил ее и нас, потерянных, привел в наследие свое.
1: А теперь моя уже очередь. Вот, смотрите, Нелли Логовская, «Христос – надежная скала». Сокровищ царских серебра дороже мне Христос, лишь в нем источники добра, спасение от слез. Христос – надежная скала и гавань без ветров. Пускай колеблется земля, я с ним идти готов.
3: А вот еще послушайте, Виктор Артехов. Что такое благодать? Это значит просто дать. Это значит не продать, это так, в подарок дать. Это как Иисус Христос нам спасение принес.

0: А вот еще одно стихотворение Татьяны Жембровской. Называется «Счастлив». Счастлив тот, кто дружит с Богом, дружбой этой дорожит, с благодарностью глубокой каждый день к нему спешит. Кто хранит в своем сердечке наставление Отца, как послушная овечка узнает голос Христа. Счастлив тот, кто с малых лет любит чистый Божий свет.
1: Ой, а у меня вот такое стихотворение «Спасибо за все». А написала его Анна Шатунова-Вайнерт. Скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебе очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу, ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю.
2: Родион Березов. Самый счастливый. Есть крылья у птицы, у речки разливы, есть запах чудесный у роз. Я самый богатый, я самый счастливый, живет в моем сердце Христос.
0: А вот еще одно стихотворение Анны Шатуновой «Вайнерт». Иисус со мной. Когда иду я в школу, Иисус идет со мной. Живет он в моем сердце, хранитель добрый мой. С друзьями ли играю, работаю ли в саду, Иисус со мной, я знаю, ведь я его люблю. И он, конечно, знает, что в нем нуждаюсь я. Ведет меня по жизни, отечески любя. И в радости, и в горе всегда Иисус со мной. Мой праведный учитель, наставник славный мой.
1: Ой, какие же мы стихи прочитали! Наверное, многие наши радиослушатели, ну, тоже думают так же, ну, как авторы этих чудесных стихотворений. Ну, там про любовь к Иисусу и про то, что он самый лучший друг и учитель.
0: И добрый пастырь.
2: И что он, всемогущий Бог, хочет Духом Святым поселиться в сердцах детей и взрослых, чтобы стать их небесным отцом.
0: Дорогие ребята, пришло время прощаться. Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», Солнечные строчки, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Да, и еще не забудьте про электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: А знаете что? Я решил стать известным поэтом. Ну, чтобы меня за пределами нашего заповедника знали все, да, вот. Дядюшка Лось, а дай-ка мне справочник по стихосложению. Ну, там самый простенький для начала –

В эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Всегда ли грех несет за собой наказание? Может ли прощение смыть все последствия греха?
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы посмотрим на то, какие ужасающие результаты имеет грех. На протяжении наших бесед мы затрагивали тему разных грехов. Сегодня предлагаем вам поразмышлять над тем, насколько греховны обращения к гадалкам, шаманам, предсказателям. Могут ли такие встречи иметь пагубные последствия в нашей жизни, и что об этом говорит Библия? Название беседы «Два огорченных мужчины». Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее?

Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на ужасные результаты греха. И в частности, мы зададим несколько вопросов. Можно ли обращаться к гадалке, чтобы узнать будущее? Один грех всегда ведет к другому греху. И чем больше мы грешим, тем глубже погрязаем в грехах. Самое правильное, чтобы не погибнуть, это не грешить или каяться.